а на том духовном уроке, который Христос преподал Петру, раскрыв ему крайне важную информацию. Начну с того, что согласно закону Моисея, каждый мужчина возраста 20 лет, а с этого возраста человек подлежал переписи, обязан был вносить ежегодно денежный сбор в размере половины сикля серебра. Сикль – это не название монеты, это была мера веса, равная примерно нашим современным 11,5 граммам серебра. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будут между ними язвы губительные при исчислении их. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. Как тут сказано, деньги шли не только на содержание скинии, но имели и другое важнейшее символическое значение. Первое. Серебро служило постоянным знаком того, что народ принадлежит Богу и признает его власть. То есть это был символ, похожий на дань подданных своему государю. Второе. Денежный сбор служил, как написано, для искупления душ ваших. Что это такое? Выкуп душ в этом случае не про прощение грехов и не про спасение души в богословском смысле. Еврей символически выкупал у Бога свою жизнь, где подчеркивалась идея о том, что моя жизнь не моя, она Божья. И так в течение всей жизни мужчина платил этот, как потом он стал называться, храмовый налог, подтверждая данным актом, что жизнь его ему не принадлежит. И сколько бы он ни платил, выкупить свою душу у Бога он никогда не сможет. Израильтяне всегда оставались зависимыми от Бога, и это было Божье установление, при котором их судьба накрепко связана с Творцом. Перепрыгнем через 1500 лет и посмотрим, что случилось с этим налогом во времена Христа. К 1 веку нашей эры термин «шекель» сохранял значение весовой единицы, однако на практике он выражался через конкретные монеты. Для уплаты храмового налога использовался так называемый «тирский шекель». Серебряная монета, чеканившаяся в городе Тир и отличавшаяся высокой пробой, состоящей на 94% из серебра. В греческом тексте Евангелия от Матфея эта монета названа словом «статир». На лицевой стороне изображался финикийский бог Мелькарт, покровитель мореплавателей, а на реверсе – орел с подписью «из священного города Тира». Именно этой монетой расплачивались иудеи при внесении храмового налога, несмотря на то, что это было оскорблением ценностей и веры израильтян. Во-первых, потому что на монете было изображено языческое божество, которое отправлялось в самое сердце Иерусалимского храма. Во-вторых, по Моисеевому закону было запрещено, за редким исключением, делать изображения людей и животных. А здесь на реверсе орел, птица хищная и к тому же нечистая. Ну а надпись из священного города Тира добивала своим цинизмом правоверных иудеев, потому как для них единственным священным городом мог быть только Иерусалим, но уж никак не языческий Тир. Такой монетой можно было оплатить храмовый налог за двух мужчин, потому как один тирский статир равнялся 2 дидрахмам или 4 драхмам. Однако не все в Израиле 1 века соглашались с тем, что постоянный ежегодный налог является законным применением 30 главы Исхода. Например, один фрагмент свитков Мертвого моря, 4Q-159, содержит фрагменты текста, которые толкуют так, что каждый мужчина должен был платить 0,5 шекеля только один раз в жизни. Спорный характер храмового налога помогает глубже понять эпизод, рассмотренный в начале, где упоминаются сборщики подати. Именно в этом контексте Христос использует ситуацию как повод для наставления Петра, прибегая к иносказанию, раскрывающему более глубокий богословский смысл. Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины и подати? С сынов ли своих или с посторонних? В этой притче цари земные взимают налоги с посторонних, то есть со своих подданных. Их же собственные дети, которые живут с ними во дворцах, освобождаются от этих налогов. Цари в притче Иисуса представляют Бога, который является царем над всей землей, а также отцом народа Израиля. Подобно тому, как цари земные не облагают налогом своих детей, так и Бог не стал бы облагать налогом свой народ. Таким образом, Иисус говорил, что плата в 2 драхмы не должна быть обязательным требованием. Почему Иисус выступал против налога? Сбор был введен с благородной целью дать всему народу

возможность проявить солидарность с храмом и участвовать в его богослужении, и те, кто мог себе это позволить, платили его с желанием. Для бедных же, напротив, он лишь увеличивал и без того чрезмерное налоговое бремя. Первосвященнические семьи той эпохи, поддерживаемые храмовым налогом, разбогатели. Их показное богатство было болезненным напоминанием о налоге, равно как и присутствие храмовых менял, которые обменивали другие деньги на серебряные шекели. Также создавали крайне не богослужебный, а коммерческий фон. Похоже на то, что священство превратило храмовое богослужение в предлог для финансового взимания платы во имя Бога. Налог исказил весь характер поклонения Всевышнему, ради которого и существовал храм. Хотя Иисус недвусмысленно дал понять Петру, что храмовый налог не обязателен, он все же повелел ему заплатить за обоих, чтобы не дать повод для пересудов. Те, кто собирал налог в Капернауме, не были частью храмовой общины. Скорее всего, ими двигала любовь к храму и его поклонению. Неспособность Христа заплатить налог могла бы создать у них ошибочное впечатление, что он выступает против самого храма. Однако, по сути, отказ Христа платить храмовый сбор вытекает из его божественной идентичности. Как Сын Божий, он является владыкой храма и, следовательно, не обязан вносить плату в пользу того, что принадлежит ему самому. В этом смысле требование сбора выглядит парадоксальным, ведь речь идет о внесении платы Богом самому Богу. Да и кроме того, он не видел смысла в храмовом налоге, потому что видел скорое падение храма и всей этой финансовой системы, которая потеряет всякий смысл после того, как он отдаст свою жизнь за своих детей. Его плата за выкуп душ людей и цепких лап греха и смерти выразилась не в чистом серебре или золоте, но в крови, которую он пролил за человечество. Вернемся непосредственно к чуду. Чтобы получить шекель для оплаты храмового налога, Петр отправился к морю, благо Капернаум стоял прямо у воды. Иисус сказал ему, что первая пойманная им рыба будет иметь во рту статир. Поскольку в Галилейском море на сегодняшний день самым многочисленным видом рыб является тиляпия, со временем сложилась традиция, что именно во рту этой рыбы Петр нашел монету. Так тиляпия получила прозвище «рыба Петра». В ее пользу говорит то, что она после того, как отметала икру, сразу подбирает ее и инкубирует во рту в течение нескольких дней. Однако особь должна была быть достаточно крупной, чтобы в ее рту поместилась монетка диаметром 2,4 см. Либо это вообще была не тиляпия. На самом деле мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем, какой вид рыбы поймал Петр. Людям свойственно отвлекаться на второстепенные, хотя и любопытные детали, теряя из виду главные духовные уроки. Поэтому вид рыбы совершенно не важен. Другая загадка возникает по причине того, что Петр, по-видимому, находясь на улице один, не имея при себе денег, на вопрос сборщиков «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» сразу отвечает «Да». Странно и то, что он ответил за Иисуса, равно как и то, что когда они уже вошли в дом, Христос обо всем знал заранее и, не дожидаясь рассказа Петра, опередил его иносказанием. Толкования, возможно, разные, но если кратко, Петр не сомневался, что Иисус исполнит предписание закона, поскольку он всегда его соблюдал, а потому ответил сборщикам за него. Что же касается того, что Христос знал о содержании разговора Петра и налоговиков, то всеведение – это его неотъемлемое и неизменное свойство, как Бога-человека. Он знает все события и мысли людей наперед. Следующий нюанс в этой поучительной истории в том, что у Иисуса, по-видимому, почти никогда не было при себе денег. Более того, создается впечатление, что во время своей миссии он сознательно избегал прямого контакта с ними. Так, например, он просил показать динарий, не беря его в руки. Ученики покупали пищу в Самарии, а не он. И храмовый сбор был оплачен необычным образом, а не из имеющихся средств. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, Христос не сосредотачивался на материальной стороне служения, доверяя ее ученикам. Во-вторых, Отец Небесный обеспечивал его всем необходимым. В этом важный урок для лидеров церкви. Духовное руководство должно быть сосредоточено на изучении и разъяснении Писания, а также на попечении о людях, а финансовые, организационные вопросы поручаются другим. Иначе возникнет риск смещения внимания с прямой миссии на материальные дела, что может ослабить эффективность духовного служения.
Чудо с монетой во рту рыбы впечатляет меня даже больше, чем история.

Ионы во чреве кита или хождение Иисуса по воде. Вероятно, потому что в этом эпизоде особенно ясно раскрывается сила духовного урока, который Христос передал Петру. Исследуя притчи Христа, важно не упускать детали. Именно в них порой скрывается косвенная, но ценная информация. Однако и чрезмерное увлечение нюансами, уводящее от главного содержания текста, представляется неоправданным. Необходим баланс между вниманием к деталям и сохранением главной идеи повествования.

0: We're here? Oh, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Well, good morning or good day or good afternoon, whatever your morning time is.
1: Ну что, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, как вы это воспринимаете сейчас.
0: Hello, are you here?
1: Алло, вы здесь?
0: Good to see you all.
1: Прекрасно видеть вас всех.
0: And that you are here today.
1: Что вы сегодня здесь.
0: And I think this will be a very blessed day.
1: И я верю, что это будет благословенное время.
0: And that the Spirit of God will work.
1: И Дух Божий будет работать.
0: And He will come and He will minister to you.
1: И Он придет, и Он будет служить тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Wonderful. It's so great to be here.
1: Отлично. Так здорово быть здесь.
0: I'm thankful to Pastor Vladimir, wherever he is, that he invited me.
1: И я благодарен еще раз, да, пастору Владимиру за то, что он пригласил меня.
0: In the middle of the crowd.
1: Он находится там посреди толпы.
0: I'm thankful for you, brother.
1: Я благодарен за тебя, брат.
0: You have become dear to my heart.
1: И ты стал очень драгоценным моему сердцу.
0: I want to stand with you.
1: И я хочу стоять рядом с тобой,
0: to strengthen you, to encourage you,
1: чтобы подкреплять тебя, ободрять тебя и поддерживать тебя.
0: And, all you here in the church,
1: и каждого из вас здесь в церкви,
0: all, the team,
1: всю команду
0: and the people,
1: и людей,
0: to the church,
1: которые принадлежат этой церкви,
0: as well as, all the visitors, of course.
1: И также те, кто приехали сегодня, конечно.
0: I think the Lord has a beautiful future.
1: Я думаю, что у Бога есть прекрасное
0: see,
1: будущее.
0: I have come to learn,
1: видите ли, я научился,
0: that the future is, defined,
1: научился понимать, что будущее, оно определено
0: not by circumstances,
1: не ситуациями
0: or by experiences,
1: и не опытом,
0: or what other people have, done towards us,
1: и не то, что люди другие сделали по отношению к нам,
0: but by faith.
1: Но по вере.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Your future is defined by the faith you have in the Lord Jesus.
1: Твое будущее, оно определено верой, которая у тебя есть к Иисусу Христу.
0: Why?
1: Почему?
0: Because He has already prepared a beautiful future.
1: Почему? Потому что Он уже подготовил прекрасное будущее.
0: You know, like in the Old Testament,
1: и знаете, как в Ветхом Завете,
0: we had the Israelites went to the promised land.
1: Израильтяне они шли в землю обетованную.
0: And God said, "I have already prepared it for you."
1: И Господь сказал, я уже приготовил это для вас.
0: So it was already given to.
1: То есть это уже было дано им.
0: It was not without struggle.
1: Там не то, что у них не было каких-то проблем на пути.
0: It was not without testing.
1: Не было, что как будто не было каких-то тестов, но это уже было дано им.
0: God had given it to them.
1: Господь дал это им.
0: They failed, didn't they?
1: Но они провалили миссию, да?
0: Why did they fail?
1: А почему?
0: Because they didn't believe.
1: Потому что они не верили.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Not because they were not strong enough.
1: Не потому что у них не было достаточно
0: not
1: сил.
0: Because they were not good enough.
1: Не потому что они были недостаточно хорошими.
0: Not because they were not worthy enough.
1: Не потому что они были достойными.
0: Because God had already chosen them.
1: Потому что Господь на самом деле их уже избрал. И Он уже дал им эту землю.
0: Now, of course, this is a type, an example.
1: Но, конечно, это как прообраз, это example, пример.
0: That's exactly what Paul is saying in 1 Corinthians 10.
1: И первое послание Коринфянам.
0: 1 Corinthians 10.
1: Да, первое послание Коринфянам, 10 глава.
0: Everything that happened to them.
1: Павел говорит, что все, что случилось с ними,
0: is an example to us.
1: Это пример для нас.
0: Amen?
1: Аминь.
0: It's an example to us.
1: Это пример для нас.
0: God used this small nation of Israel.
1: Господь использовал эту маленькую нацию Израиль.
0: As an example to
1: как
0: us,
1: пример для нас,
0: to show us,
1: чтобы показать нам,
0: once we were welcomed through the name of Jesus,
1: когда Господь принял нас через имя Иисуса Христа,
0: that God has chosen us,
1: что Господь избрал нас,
0: God has made us worthy,
1: Он сделал нас достойными,
0: and God has given us the land,
1: и Он дал нам землю обетованную.
0: But the land, of course, is no longer a little little small area, geographic area in the Middle East.
1: Но, конечно же, это не мы не говорим о том, что это земля в какой-то локации, да, которая была принадлежна израильтянам.
0: But it's all the blessing that resides in heaven in Christ Jesus.
1: Но это все благословения, которые идут с небес в Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So if we have faith.
1: И если у нас есть вера,
0: exactly what Hebrews 3 is teaching us.
1: Вот что послание Евреям 3 глава учит нас.
0: Let's not repeat their mistake.
1: Давайте не будем повторять их ошибок.
0: Because they had the promise.
1: Потому что у них уже было обещание.
0: But they died in the desert.
1: Но они умерли в пустыне.
0: Amen?
1: Аминь.
0: But for us there is something better, the author of Hebrews says.
1: Но для нас автор послания к евреям говорит, у нас что-то есть более лучшее.
0: Because God has prepared for us for the full inheritance.
1: Потому что Господь приготовил для нас полноту наследия.
0: For them that were before us.
1: Для тех, кто был до нас.
0: They had it in a portion.
1: У них была только маленькая часть этого
0: But
1: наследия.
0: We have it in its fullness.
1: А у нас есть полнота этого наследия.
0: Are you not encouraged by that?
1: Неужели
0: Amen?
1: Вы не ободрены этим

0: сегодня.
1: There is no ending
0: нету окончания
1: to what God can do in your life.
0: Тому, что Господь может сделать в твоей жизни.
1: The only thing that can limit you
0: единственное, что может ограничить тебя,
1: is your unbelief.
0: Это твое неверие.
1: And with that I mean,
0: и этим я имею в виду,
1: that you would not trust that God is so good that He has promised.
0: Это то, что ты не будешь доверять Богу, что Он такой благой, что Он даст то, что тебе обещал.
1: Or that you would disqualify yourself.
0: Или ты будешь принижать себя сам.
1: And say, I am not worthy of the goodness of God.
0: И скажешь, ну, я недостоин благодати Божьей.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Then you are in unbelief.
0: Тогда ты находишься в неверии.
1: Because belief is not of your worthiness.
0: Потому что вера, она не приходит от твоего как бы достоинства
1: или of your effort.
0: От твоих стараний.
1: Faith is in Jesus Christ.
0: Вера, она в Иисусе Христе.
1: He is the author and completer of your faith.
0: Он тот, кто начинает и заканчивает вот эту веру
1: Amen.
0: В тебе. Аминь.
1: He's the author of your faith,
0: он является автором этой веры.
1: And he is the one that completes your
0: и он
1: faith.
0: Тот, кто заканчивает, то есть исполняет
1: so
0: эту веру.
1: The author of Hebrews says,
0: и автор послания к евреям говорит,
1: keep your eyes on Jesus.
0: Держите глаза на Иисуса. Amen. Смотрите
1: keep
0: на Иисуса.
1: Your eyes on Jesus.
0: Смотрите на Иисуса.
1: The author and completer of your faith.
0: Тот, кто является автором
1: Amen.
0: И тот, кто оканчивает вашу веру.
1: You see, it's when a person can break through.
0: И видите ли, когда человек может получить прорыв
1: limitations of her culture,
0: от ограничений культуры,
1: of her upbringing,
0: или, может быть, ограничения, которые
1: of her
0: были
1: experiences,
0: из того, как вас растили, или какие-то опыт, жизненный
1: of
0: опыт,
1: what has defined her in her surroundings.
0: Что, может, сделало вас таким, какой вы есть, из-за того, что вас окружает.
1: And she can be instead defined by the word of God and the promise of Christ.
0: Когда этот человек может поставить стандарт Слова Божьего в своей жизни,
1: then the limitations are lifted from her.
0: Вот тогда ограничения, они уходят, они
1: Amen.
0: Сняты. Аминь.
1: Hallelujah. It is not that you win on a lottery.
0: И не значит, что ты выиграешь в лотерее.
1: That's not your solution.
0: Это не решение проблем.
1: It is that you hear the word of God.
0: Это то, что ты слышишь Слово Божье.
1: And it creates faith in your heart.
0: И оно создает веру в твоем сердце.
1: Because then the Lord Jesus says.
0: Потому что Господь Иисус говорит.
1: Everything is possible.
0: Все возможно
1: for those who believe.
0: Тем, кто верит.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Everything
0: все возможно.
1: Is possible
0: все возможно
1: for those who believe.
0: Тем, кто верит.
1: It's not my words.
0: Это не мои слова.
1: It's not a positive American prosperity gospel.
0: Это не позитивная проповедь о преуспевании, да, в которой
1: It
0: было
1: is
0: в Америке.
1: The Lord Jesus Christ.
0: Это Господь Иисус Христос.
1: He says that.
0: Он сказал это.
1: Everything is possible.
0: Все возможно.
1: If you believe.
0: Если ты веришь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So that's the only ingredient.
0: Это единственный ингредиент.
1: That's what we need.
0: И это то, что нам нужно,
1: receive,
0: чтобы получить.
1: As a gift from God.
0: Как подарок от Бога.
1: When we turn our hearts.
0: Когда мы как бы оборачиваем свои сердца,
1: towards heaven.
0: Сердца
1: Amen.
0: К небесам.
1: So everything is possible.
0: Так что все возможно.
1: For you as an individual,
0: для тебя как для личности,
1: and for us as the body of Christ,
0: и для нас как тело Христова,
1: if we only believe,
0: если мы только верим,
1: hallelujah,
0: hallelujah,
1: I'm so encouraged by that,
0: и я так ободрён этим,
1: because I'm not in a prison anymore,
0: потому что я не нахожусь в тюрьме
1: you
0: больше,
1: understand?
0: Понимаете?
1: I don't have these walls around me.
0: У меня нету стен, которые окружают
1: Saint
0: меня.
1: Peter, you're a Swedish person.
0: А как будто бы Петр, ты швед.
1: You grew up like that.
0: И ты вырос вот так.
1: And you are not the son of a billionaire.
0: И ты не являешься сыном миллионера.
1: So, I mean, you just have to accept facts.
0: Ну, то есть, знаешь, прими просто факты.
1: No, no, no.
0: Нет.
1: I don't accept any fact,
0: я не принимаю никакие факты,
1: fact of the word of God.
0: Но только факты, которые указаны
1: Amen.
0: В Слове Божьем.
1: That's my fact book.
0: Вот моя книга фактов.
1: If the word of God says I can do something,
0: если Слово Божье говорит, я что-то могу
1: then
0: делать,
1: I can do it.
0: То я могу Amen. Это делать. Аминь.
1: No, I might not be there yet,
0: но да, я могу быть еще не в том состоянии,
1: but I'm stretching for
0: но я простираюсь
1: Amen.
0: Туда.
1: That's my attitude.
0: Вот какое мое отношение.
1: And I want you to have the same attitude.
0: Я хочу, чтобы у вас было такое же отношение.
1: You have to throw away all the limitations.
0: Нужно выкинуть все ограничения.
1: Begin to believe.
0: И начать верить.
1: That God can do it in you.
0: Что Бог может сделать это в вас.
1: And He can do it through you.
0: И через вас.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя.
1: Are you here?
0: Вы здесь?
1: Amen.
0: Аминь.
1: You know, I thought I came to a faith church here.
0: Знаете, я думала, я пришел в церковь, которая основана на вере.
1: If I wanted to come to Orthodox church, I would go over there.
0: Если бы я пошел в православную церковь, я бы пошел бы туда.
1: So I want some response.
0: Так что мне нужно немножечко реакции. Мне нужна обратная связь. Аминь.
1: Okay, that's just a joke.
0: Это просто шутка.
1: Thank you, my dear friend.
0: Спасибо, друг.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: So, I'm so happy to be here.
0: Я на самом деле очень рад быть здесь.
1: And I'm so encouraged by the word of God.
0: И я настолько ободрен Словом
1: Now,
0: Божьим.
1: I know we all go through, we go through seasons and struggles in our lives.
0: Знаю, что мы проходим сезоны и переживания в нашей
1: and
0: жизни.
1: I don't want you to think that I in any way minimized the difficulties that you and I go through.
0: И я не хочу, чтобы вы подумали, что я минимизирую, умаляю эти сложности, которые мы проходим.
1: But Jesus have clearly taught us.
0: Но Иисус точно научил нас,
1: that when we encounter difficulties in our lives,
0: что когда мы сталкиваемся с трудностями в жизни,
1: we can apply faith.
0: Мы можем применить веру.
1: And the mountains will move.
0: И горы будут сдвигаться.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: That's totally possible.
0: Это действительно возможно.
1: So we have to learn this, have this attitude towards life.
0: И нам нужно иметь это отношение к жизни.
1: Now, yesterday night.
0: И вот вчера вечером.
1: I talked. I spoke a bit from two passages in the Gospel of John.
0: Я проповедовал из двух глав в книге от Иоанна.
1: And the first one was from John 4.
0: И первое было послание Иоанна, 4 глава.
1: Where Jesus have the conversation with the woman, the Samaritan woman at the well.
0: Когда Иисус разговаривал с женщиной-самаритянкой у колодца.
1: And the second was from John 7, verse 37, where Jesus says that from the believer there will be a well of water that flows out of him.
0: И второе было послание Иоанна, 7 глава, 37 стих, где сказано, что из человека, из нас будет, человек, который верит, будет течь живая вода, то есть источник будет внутри нас.
1: Now, I will not repeat that sermon.
0: И я не буду повторять эту проповедь.
1: I'm sure you can listen to it on the web if you want it.
0: Да, если хотите, можете послушать это онлайн.
1: But my main point was this.
0: Но основной посыл был такой.
1: That there is only one thing that can truly satisfy you.
0: Что единственная вещь, которая может действительно удовлетворить тебя.
1: And it is that this inner well created by the Holy Spirit.
0: И это тот источник, который создан внутри тебя Духом Святым.
1: And when you start to drink from it, learn to drink from
0: it. И когда ты начнешь учиться пить из этого источника,
1: you will be existentially satisfied.
0: Ты будешь на постоянной основе удовлетворен.
1: But the people of God,
0: но народ Божий,
1: has historically turned to other wells.
0: В истории, да, они отвернулись от Бога и повернулись к другим источникам.
1: Jeremiah complains about that.
0: И Иеремия, жалуется об этом.
1: And says that not they have become done a double sin.
0: И он говорит, вы два греха совершили.
1: They have forsaken me, their true well of living water.
0: То есть вы оставили меня, Бога, как источник живой воды.
1: But they have also turned to alternative wells that do not contain water.
0: Но вы также повернулись к другим источникам, альтернативам, у которых воды нет.
1: That's of course false idol worship.
0: И это прославление идолов.
1: And that's what often happens in our lives.
0: И вот что часто происходит в нашей жизни.
1: We think that external thing will give us the satisfaction we are craving for.
0: Мы думаем, что что-то внешнее может дать нам это удовлетворение, которое мы жаждем.
1: And I have noticed in my life.
0: И я заметил в своей жизни.
1: In all people's lives.
0: И в жизнях других людей.
1: That we seem to be created. We seem to be created
0: что мы созданы
1: with a great longing for

0: satisfaction.
1: С таким сильным, ярым желанием, чтобы получить удовлетворение.
0: We have desires in our hearts.
1: У нас есть жажда, желание внутри сердца.
0: We are longing.
1: Мы жаждем.
0: For

0: сократить ее.
1: There are different ways, and religion, we might say.
0: Есть разные пути и религии, мы можем
1: religion
0: сказать.
1: Religion often comes with solutions.
0: Религия, но приходит с решением.
1: To try to stop or limit or you know do something with these desires.
0: Чтобы как будто бы прекратить, остановить эти желания.
1: But it often ends up in misery for us.
0: Но в таком случае мы находимся в таком уничиженном состоянии.
1: We become unhappy,
0: мы становимся несчастливы,
1: unsatisfied,
0: неудовлетворенные.
1: You know, all these things.
0: И все вот такие подобные
1: Because
0: вещи.
1: Because there are all these rules and regulations.
0: Потому что там есть правила.
1: All these things we have to do all the time.
0: Все, что нужно делать
1: so
0: по порядку.
1: Jesus comes with a solution to this.
0: А Иисус приходит с решением для
1: and
0: этого.
1: And he says, "Well, there is a totally other solution I have."
0: И он говорит: "А у меня есть абсолютно другое решение."
1: And it is that I want to place a well of living water with eternal life inside of you.
0: И он говорит: "Я хочу, чтобы внутри тебя был источник живой воды."
1: And when you learn to drink of that,
0: и когда ты научишься пить из этого источника,
1: you will not be thirsty anymore.
0: Ты никогда больше не будешь жаждать.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You will, your desires will be filled.
0: Твои желания, они будут удовлетворены.
1: And God will begin to work in your life.
0: И Бог начнет работать
1: Amen.
0: В твоей жизни. Аминь.
1: So it's important for us to learn to drink.
0: И вот для нас важно понять, как
1: and
0: пить.
1: Out from that,
0: и из этого
1: there will be a, this well will flow out.
0: Этот источник, эта вода, она будет течь из нас
1: to people around us.
0: К людям вокруг нас.
1: Now, today I want us to read a bit from Acts chapter 2.
0: И сегодня мы прочитаем из Деяния второй главы.
1: We very well know this, this chapter.
0: И мы очень хорошо, может, знакомы с этой главой. Это день Пятидесятницы.
1: And I want us to read the first 13 verses there.
0: Я хочу, чтобы мы прочитали первые 13 стихов,
1: and
0: то есть Деяния, вторая глава.
1: First 2:1-13 in Acts 2.
0: То есть Деяния, вторая глава, с 1 по 13 стих. Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики видели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. В Иерусалиме в то время находились благочестивые иудеи из разных стран под небом. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. Изумляясь и дивясь, они спрашивали: «Разве все эти люди не галилеяне? Как же это каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке? Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадоки, Понта и провинции Азия, Фригии и Памфилии, Египта, окрестности Ливии, прилегающих Кирене, жители Рима, иудеи и обращенные в иудаизм, критяне, арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Удивленные и растерянные, они спрашивали друг друга, что бы это могло значить. Некоторые же насмехались, они напились молодого вина».
1: So, when I grew up,
0: и вот когда я вырос,
1: I grew up in a Christian situation,
0: я рос в христианской семье,
1: and, you know, it was very warm. Warm environment.
0: И очень такая теплая атмосфера была.
1: And people were very nice.
0: Люди были очень приятные.
1: But the Holy Spirit was something, you know, that was inside somewhere.
0: Но Дух Святой — это что-то было, как будто что-то внутри.
1: You didn't notice so much of His work.
0: То есть мы не видели движения Духа
1: it was,
0: Святого.
1: It was something that was inside.
0: Это что-то, что было внутри.
1: But as I grew up,
0: но когда вот я рос,
1: in my late teens,
0: и в подростковом возрасте,
1: I had encounters with Jesus.
0: Я встретился с Иисусом.
1: I began

0: to read these kind of testimonies.
1: Я стал читать свидетельства
0: from the Bible.
1: Из Библии.
0: And I noticed that when the Holy Spirit is working,
1: и я заметил, что когда Дух Святой работает,
0: it is not something that goes around unnoticed.
1: Это не то, что невозможно заметить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The Holy Spirit,
1: Дух Святой,
0: seemed like when he came, it really affected situations and people.
1: Когда Дух Святой приходил, это действительно влияло и меняло ситуации и людей.
0: And people here in Jerusalem.
1: И люди в Иерусалиме в тот момент.
0: Of course, this is a very. There are many layers in this text.
1: Конечно, здесь очень много тем в этом тексте.
0: But of course, people came.
1: Но, конечно, люди приехали.
0: It says that Jews from every nation under heaven.
1: То есть пришли иудеи с разных мест.
0: Came together.
1: Да, они пришли в одно место.
0: The Lord has promised to give the Spirit to all of Israel.
1: Потому что Господь обещал дать Духа Святого всему Израилю.
0: And now they have come representing all of Israel.
1: И вот они пришли с каждого места, представляя весь Израиль, чтобы получить Дух Святой.
0: And now the fulfillment of the Abrahamic promise.
1: И вот в тот момент произошло восполнение обещания, которое было дано Аврааму, что через тебя все нации будут благословлены. Вот в тот момент это станет реальностью.
0: And this was a kind of a way of revoking what has happened in Genesis 11.
1: И это как бы был тот момент, который подтвердил о том, что было сказано в Бытие 11 главе.
0: When all nations were dispersed over the earth and given different languages.
1: Когда в Бытие 11 главе народы были разбросаны как бы по всему миру, и языки, они стали абсолютно разными.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But now,
1: но сейчас,
0: when the Spirit comes,
1: когда Дух пришел,
0: people come together from all the different nations.
1: Люди собрались с разных мест.
0: First, of course, people of Israel.
1: Конечно же, израильтяне там были.
0: Because that was the promise.
1: Потому что это было обещание.
0: First to the Jew.
1: Сначала из Израилю.
0: But they all,
1: но потом все
0: heard
1: услышали
0: the language of the Spirit.
1: Дух, язык Духа.
0: And they understood.
1: И они поняли.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So the curse of Babylon.
1: То есть вот это проклятие Вавилона, оно было разрушено Духом Божьим.
0: And the time of blessing was here.
1: И время благословения было в
0: Amen?
1: Тот момент.
0: So this is so wonderful.
1: И это так прекрасно.
0: No, so when this is now happening,
1: и вот когда это сейчас происходит,
0: people are beginning to wonder what this is.
1: И в том тексте люди удивляются, что это
0: they
1: такое.
0: Hear the mighty deeds of God being preached in their own languages.
1: Они слышат, как на их родном языке прославляются дела Бога.
0: But some people,
1: но некоторые люди,
0: they are mocking the disciples.
1: Они смеются над апостолами.
0: And they are saying they are full of sweet wine.
1: И они говорят, но они напились молодого вина.
0: Now I wonder about this statement, you know.
1: И знаете, мне просто интересно, я думаю об этом выражении.
0: Some people,
1: некоторые люди,
0: were very affected positively by what the Spirit did.
1: Многие люди были очень позитивно так преображены тем, что сделал Дух Святой.
0: But for some it seemed like the disciples were full of sweet wine.
1: Но для кого-то это казалось, как будто бы они просто напились молодого вина.
0: Now, if you go with me to Ephesians,
1: если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 5, verse 18,
1: Ефесянам, 5 глава,
0: Paul is saying like this to us as believers, 5:18.
1: К Ефесянам послание, 5 глава, 18 стих.
0: And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled by the Spirit.
1: Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше наполняйтесь духом.
0: Now it's very interesting.
1: Очень интересно,
0: that Paul
1: что Павел
0: is here speaking about not being drunk with wine.

0: with wine.
1: Здесь он говорит, что не напивайтесь вином.
0: So we understand that.
1: И мы понимаем это.
0: It's not good to drink too much wine.
1: Это не очень хорошо пить много вина.
0: Or too much vodka.
1: Или много водки.
0: Or something else.
1: Или еще чего-то.
0: Why?
1: Почему?
0: Because it will affect you.
1: Потому что это повлияет
0: Amen?
1: На тебя. Аминь.
0: But listen to this now.
1: Но послушайте вот это
0: In
1: сейчас.
0: The next phrase, Paul is saying,
1: в следующей фразе Павел говорит,
0: filled by the Spirit instead.
1: Будьте наполнены Духом за место этого.
0: Well, now when he uses the Greek verbiage,
1: и когда он использует слово на греческом,
0: he's talking about something that you continuously are doing.
1: Он использует глагол, который в постоянном, то есть ты постоянно
0: so
1: это
0: says,
1: делаешь.
0: Be filled by the Spirit.
1: Он говорит, будь постоянно наполнен Духом.
0: So Paul is talking about a lifestyle.
1: И Павел говорит о стиле жизни.
0: Not a certain moment in your life.
1: Не просто какой-то момент определенный
0: Amen?
1: В твоей жизни. Аминь.
0: It is not that you once Got filled with the Spirit.
1: Это не значит, что ты однажды наполнился Духом.
0: And then everything is okay.
1: И потом все прекрасно.
0: No, it says, be filled by the
1: Нет,
0: Spirit.
1: Он говорит, будь постоянно
0: so
1: наполнен
0: instead,
1: Духом Святым.
0: You know, many people we know,
1: и знаете, вместо этого многих людей, которых мы знаем,
0: they are drinking.
1: Они пьют.
0: And many times a little too much.
1: Пьют вино, допустим, немножечко.
0: Now, why would people drink too much wine?
1: Почему люди пьют много перебарщивают с вином.
0: It's very simple.
1: Очень просто.
0: It creates a kind of, can we say, worry-free experience.
1: Знаете, скорее всего, это происходит, потому что как будто проблемы на тот момент, они притупляются, то есть мы
0: It
1: про них забываем.
0: You a little more happy and relaxed.
1: Делает тебя более таким счастливым и расслабленным.
0: When you drink a little Too much wine,
1: когда ты немножко перебарщиваешь с вином,
0: your mundane, boring, troubling life,
1: твоя скучная, волнующая тебя жизнь
0: gets to be a little more fun.
1: Она становится немножко более веселой.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So that's why you drink.
1: И вот почему ты пьешь.
0: Because you, when the alcohol is filling you,
1: потому что когда алкоголь тебя наполняет,
0: Your mind is a bit released.
1: Твой разум немножко расслабляется.
0: Amen. Your emotion becomes a little more free.
1: И эмоции немножко освобождаются.
0: Yes.
1: Да?
0: So you're drinking a bit.
1: И поэтому ты немножко
0: пьешь. You become a little more happy.
1: Ты становишься немножко более счастливым.
0: When you have a couple of glasses.
1: Когда ты берешь пару стаканчиков.
0: And you feel that the problems of your ordinary life becomes a little more From distance to you.
1: И тебе кажется, что вот эти проблемы твоей жизни немножко отдаляются от тебя.
0: But of course,
1: Но, конечно,
0: it is a dangerous thing to do.
1: Это опасная вещь.
0: It's a dangerous thing
1: это
0: to
1: опасно.
0: Do. Yeah. Because at the same time,
1: потому что одновременно
0: you are losing your ordinary capacity to think clearly.
1: Ты теряешь способность думать ясно.
0: And you can be dependent upon it.
1: И ты можешь быть зависим от этого.
0: And you can do a lot of stupid things.
1: И ты также можешь совершить много глупых вещей.
0: Once you had too much alcohol.
1: Когда в тебе слишком много алкоголя.
0: We all understand that.
1: Мы это все понимаем.
0: Yeah.
1: Да?
0: And Paul warns us for it.
1: И поэтому Павел предупреждает нас
0: But
1: об этом.
0: The interesting thing is,
1: Но вот в чем интересная
0: that
1: мысль.
0: He says, well, instead of Receiving all these benefits you think you get from wine.
1: Вместо того, чтобы получить все те как бы условные плюсы, которые ты получаешь, когда ты пьешь.
0: Be filled with the Spirit instead.
1: Будь наполнен Духом Святым вместо этого. Аминь.
0: Because you see the Spirit.
1: Потому что видите ли, Дух.
0: Can give you all these benefits.
1: Он может дать тебе все вот эти плюсы.
0: But without a hangover.
1: Но без
0: Hangover, you know.
1: Без того момента, когда ты на второй день, да, когда ты напился и просыпаешься, болит голова и все остальное, без последствий.
0: Amen? Are you with me?
1: Понимаете, о чем я?
0: Hallelujah. So I want you to see this.
1: И я хочу, чтобы вы это увидели.
0: You see, the influence of the Spirit upon you.
1: Видите ли, влияние Духа Святого на вас.
0: Can do something in you and for you.
1: Оно может сделать что-то для тебя. И внутри тебя.
0: And this is what the New Testament is about.
1: И вот о чем Новый Завет.
0: That God
1: что Бог
0: comes
1: приходит
0: and restores
1: и восстанавливает
0: the original intent of humanity,
1: оригинальный план для человечества,
0: to be filled with His Spirit, with His presence.
1: Чтобы они были наполнены Его Духом и Его присутствием.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So what happens when we drink too much wine?
1: Так, и что происходит, когда мы перебарщиваем с вином?
0: Personality changes.
1: Мы можем сказать, что наша личность даже изменяется. Аминь.
0: So we often meet a person.
1: Иногда мы можем встретить человека.
0: I remember when I was young.
1: Я помню, когда я был молодой.
0: And I went to parties with my friends.
1: И я шел на вечеринки с друзьями.
0: Now I was very well brought up.
1: И меня очень хорошо воспитали.
0: So I never drank myself, actually.
1: И я на самом деле сам я там не пью.
0: Because my mom and dad, I didn't want to hurt them.
1: Потому что я не хотел огорчать родителей.
0: But I remember my friends.
1: Но я помню своих друзей.
0: So they could be very shy.
1: Они могли быть очень такими скованными, не разговаривали.
0: You know, they were drawn back, whatever.
1: Но они были такими интровертами.
0: But after a few glasses.
1: Но после пары стаканчиков.
0: Oh, they were happy.
1: О, они были счастливы.
0: Yes, they were talking.
1: Да, они разговаривали.
0: They described everything.
1: Они рассказывали обо всем.
0: And they came to me and said,
1: и они подошли ко мне и сказали,
0: oh, Peter,
1: о, Петер, ты такой I классный друг, я всегда, oh, ты мне всегда нравился, да.
0: Don't we have fun?
1: Неужели нам так весело сейчас?
0: It's so good. Everything was nice.
1: И все было классно.
0: Everything was in pink colors.
1: А все было, знаете, в таких розовых очках.
0: Because the alcohol,
1: потому что алкоголь,
0: into their brain,
1: он вошел в их разум
0: and changed their personality.
1: И изменил их личность.
0: Amen?
1: Аминь.
0: When a guy goes into a bar,
1: когда парень идет в бар,
0: and he wants to meet a nice girl or a beautiful girl,
1: он хочет встретить девушку, красивую девушку.
0: What does he do before he goes?
1: Что он делает до того, как он идет туда? Он берет пару стаканов пива.
0: Because that loosens him up.
1: Потому что это немножко расслабляет.
0: And all of a sudden he becomes bold.
1: И неожиданно он становится таким смелым. Он забывает,
0: you know, his restrictions.
1: Что у него есть какие-то ограничения.
0: He forgets that he's, you know, not that and that.
1: Он забывает, что он вот это
0: all
1: и это.
0: All of a sudden he feels like Superman.
1: Неожиданно он чувствует себя как Супермен.
0: And he goes to that girl.
1: И он подходит к этой девушке.
0: How are you, baby?
1: Как ты, детка?
0: Amen.
1: Да?
0: Why?
1: Почему?
0: Because the alcohol has changed his personality.
1: Потому что алкоголь изменил его личность.
0: This is now what

0: goes to that girl.
1: Эм, подходит к этой девушке.
0: How are you, baby?
1: Как ты, детка?
0: Amen.
1: Да?
0: Why?
1: Почему?
0: Because the alcohol has changed his personality.
1: Потому что алкоголь изменил его персональность.
0: This is not what

0: so happy.
1: Они такие счастливые.
0: They seem so free.
1: Они кажутся такими свободными.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And so they thought, you know, well, there is something very strange with these people.
1: И они думали, ну что-то очень странное с этими людьми.
0: They are acting almost as they have drunken sweet wine.
1: Они ведут себя почти так же, как они просто напились молодого вина.
0: At the same time, they understood.
1: Но в то же самое время они понимали,
0: that they hadn't drunk sweet wine.
1: Что они не пили вина.
0: It was only that they didn't have a reference to what was happening in these people.
1: То есть они не понимали, что происходит с этими людьми.
0: Because they had never met such a kind of a manifestation before.
1: Потому что такого проявления духа они никогда не видели до этого.
0: Amen.
1: Аминь.
0: They had never experienced such supernatural presence and power of God.
1: Они никогда не переживали этого сверхъестественного присутствия и силы Божьей.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So you see, when the Spirit
1: и видишь ли, когда дух
0: moving in you,
1: движется в тебе,
0: then your personality is changed.
1: Тогда твоя личность, она изменяется.
0: That's why you need to learn to be filled by the Spirit.
1: Поэтому нужно научиться как быть наполненным духом.
0: Filled by the Spirit.
1: Жить постоянно быть наполненным духом.
0: The Christian life is not an agenda to get better.
1: Потому что как бы стать христианином это не для того, чтобы тебе стало лучше.
0: It is not an agenda to improve yourself.
1: Это не значит, что ты становишься христианином, чтобы улучшить себя.
0: No, it's a heavenly agenda for you to be transformed.
1: Нет, это как бы план небес, чтобы ты был изменен, трансформирован.
0: By the presence of the Spirit of God.
1: Присутствием Духа Божьего.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Doesn't Paul say that?
1: Неужели Павел не говорит об этом?
0: 2 Corinthians 3.
1: В втором послании к Коринфянам, третьей главе, когда он описывает разницу между Ветхим и Новым Заветом, он говорит, что Ветхий Завет был написан на камне и пришел с обвинением.
0: But in the New Covenant,
1: но в Новом Завете
0: God is writing His law in our hearts.
1: Господь написал свой закон на нашем сердце.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And it is freedom.
1: И это свобода.
0: It is like a veil is taken away from my eyes.
1: Это как будто бы как пелена, она снята с наших глаз.
0: And now we can see clearly.
1: И теперь мы можем ясно видеть.
0: And what do we see?
1: И что мы видим?
0: We see the glorified Christ.
1: Мы видим возвеличенного Иисуса Христа.
0: And when we see the glorified Christ,
1: и когда мы видим возвеличенного Иисуса Христа,
0: we are transformed,
1: мы трансформированы
0: into the same image.
1: В тот же самый образ.
0: Amen?
1: Аминь.
0: But who is performing this transformation?
1: Но кто эту трансформацию делает внутри нас?
0: It is the Spirit.
1: Это дух. Это дух, Павел говорит.
0: You see, it's so important.
1: Видишь ли, это так важно.
0: That we learn to live lives where we constantly are filled by the Spirit of God.
1: Чтобы научились жить постоянно наполненными Духом Божьим.
0: We need to learn how to drink of the Spirit.
1: Нам нужно научиться пить от Духа Божьего.
0: So our personalities are getting changed.
1: Чтобы наша личность она изменялась.
0: You see, this is not you trying to have a improvement agenda.
1: Видишь ли, это не ты будешь пытаться улучшить себя сам.
0: It is you coming under the influence of the Holy Spirit.
1: Это ты приходишь под влияние Духа Святого.
0: And when the Spirit gets hold of you,
1: и когда Дух Святой касается тебя,
0: your personality begins to get changed.
1: Вот тогда твоя личность она меняется.
0: See what Paul is saying here in 1 Corinthians 2.
1: И послание, первое послание Коринфянам.
0: He's describing exactly this.
1: Вторая глава, первое послание Коринфянам, вторая глава.
0: Things which eye has not seen and ear has not heard and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him.
1: Первое послание Коринфянам, вторая глава, девятый стих. Но как написано, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим его.
0: Things that you cannot even imagine.
1: Вещи, которые ты даже можешь не представить сейчас.
0: That you, no human experience can kind of cannot explain to you.
1: И никакой человеческий опыт не может объяснить это тебе.
0: God has prepared that for you.
1: Господь это уже приготовил для тебя.
0: How did he prepare it?
1: А как он это приготовил?
0: Through Christ Jesus.
1: Через Иисуса Христа. Аминь.
0: By Jesus.
1: Через Иисуса,
0: sin,
1: который забрал весь грех,
0: death,
1: всю смерть,
0: all the punishment,
1: все наказание
0: he prepared
1: он

0: приготовил что-то абсолютно новое для каждого, кто любит Его. Аминь.
1: But how will this be realized?
0: Но как это будет восполнено? У Павла есть четкий план.
1: Verse 10.
0: 10 стих.
1: For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God.
0: Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Дух исследует все, Он проникает во все глубины премудрости Божией.
1: For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the spirit of God.
0: Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего.
1: You see? Listen to me very clearly now.
0: Послушайте меня сейчас очень внимательно.
1: The person you are,
0: человек, который ты есть,
1: the one you were created to be,
0: тот, кем ты был создан быть,
1: can only be revealed,
0: может быть открыт только
1: by the Spirit of God.
0: Через Духа Святого.
1: You cannot yourself understand who you are.
0: Ты не можешь понять на самом деле, кто ты есть сам.
1: Cannot understand.
0: Другие люди не могут понять, кто ты на самом деле есть.
1: Self-conception of yourself.
0: У тебя есть какое-то представление о себе.
1: Or others will say to you,
0: или другие скажут тебе.
1: Well, you're like that, you're like that.
0: Ну, вот ты такой или такой или такой.
1: You understand?
0: Понимаешь?
1: But who you truly are,
0: но кто ты по-настоящему есть,
1: cannot be understood,
0: не может быть понято
1: without the revelation of the Holy Spirit.
0: Без откровения Духа Святого.
1: Only the Spirit of God
0: только Дух Божий
1: can reveal.
0: Может открыть.
1: Now, Paul uses the Greek word apokalypsis.
0: И Павел использует греческое слово апокалипсис.
1: If you imagine it means that you know something is behind the veil.
0: И что это значит? Это как будто бы что-то находится за занавеской.
1: And then the veil is taken away.
0: А потом занавеска, Amen. Она убрана вот
1: And
0: таким образом.
1: See what's behind it.
0: И ты видишь, что за ней.
1: Exactly as Paul said in 2 Corinthians 3, the veil is taken away by the Spirit.
0: Так же, как во втором послании к Коринфянам сказано, что вот эта пелена убрана Духом.
1: There is a veil in all of us.
0: И видите ли, это
1: inside our being.
0: Вот эта занавеска, она как бы присутствует в нас, в нашей личности.
1: Kind of hidden,
0: что как бы то, что заложил нас Бог, мы не можем этого увидеть. Это прообраз Бога внутри
1: Amen.
0: Нас. Аминь.
1: Only and only through the Spirit.
0: Но только и только через Духа.
1: Those things that are truly within you.
0: Эти вещи, которые по-настоящему внутри тебя.
1: Can be revealed and become visible.
0: Они могут быть открыты и стать видимыми.
1: I know exactly what this means.
0: Я знаю по-настоящему, что
1: see,
0: это значит.
1: When I grew up,
0: видите ли, когда я вырос, рос,
1: very lively boy.
0: Я очень таким живым мальчиком был.
1: I loved sports and activities.
0: Мне нравился спорт и все, что требовало физической активности.
1: And I had a hard time sitting still.
0: И мне очень сложно было сидеть на месте.
1: Now, it was not that I was unsmart, I think.
0: Я не думаю, что я был глупым.
1: But I was uninterested.
0: Но мне просто было неинтересно.
1: So when I went to school,
0: когда я пошел в школу,
1: I just learned exactly what I needed.
0: Я учил только то, что мне нужно.
1: Not one bit more.
0: Не чуточки более.
1: It was like inside of my mind,
0: как будто внутри моего разума.
1: There was a kind of an ice skating arena.
0: Там, знаете, был как будто бы такой ледовый холл.
1: Or if you want a slippery slope.
0: Или я бы сказал даже такой,
1: there,
0: такая гора.
1: And then it slipped out there.
0: То есть как будто бы информация заходила, потом она по горе скатывалась и выходила. То есть я брал информацию только, которая мне
1: and
0: была интересна.
1: Some of my friends,
0: и некоторые из моих друзей,
1: they were very, you know, prominent in school.
0: Они были очень постоянны в школе.
1: Grades,
0: у них были хорошие оценки.
1: And, they excelled, so
0: и они, ну, шли
1: But
0: вверх.
1: I was kind of average.
0: А я был в таком-то среднем уровне.
1: What, I had to do.
0: Я делал только то, что мне нужно было
1: But
0: делать.
1: Not anymore.
0: Но не более
1: I
0: того.
1: Was not interested in knowledge like that.
0: И мне не было интересно знание. Мне не было интересно читать
1: in studying.
0: Или учиться.
1: No, I was interested in football.
0: Не, мне интересен был футбол, аллилуйя.
1: But then something happened.
0: Но когда что-то произошло,
1: I had an encounter with Jesus,
0: я встретился с Иисусом,
1: and I was filled with the Spirit.
0: И я был наполнен Духом.
1: And when I was filled with the Spirit,
0: и когда я был наполнен Духом,
1: and continued to be filled by the Spirit,
0: и постоянно был наполняем Духом,
1: because I searched Him with all my heart,
0: потому что я искал Его всем своим сердцем,
1: all of a sudden something changed in my personality.
0: Неожиданно что-то изменилось в моей личности.
1: Now, I remember 10 years ago,
0: я помню 10 лет назад,
1: or something like that,
0: или примерно так,
1: I'd had a birthday,
0: а у меня был день рождения,
1: and you know, it was an even birthday. Even birthday, you know.
0: А, это был юбилей.
1: Yeah. So many people came from different places.
0: И многие люди приехали, чтобы поздравить меня.
1: You know, pastors and preachers,
0: пастора и проповедники, и друзья из разных стран. Они приехали, чтобы поздравить меня.
1: They heard, and then they had speeches.
0: И у них были речи подготовлены.
1: And they described how they perceived me.
0: И они описывали то, как видят меня.
1: Said, well, Peter.
0: И они говорили, вот,
1: Петер,
0: это как ходящая Библия. Он как проповедующая машина. То есть он знает вот эти вещи о Духе. И если я хочу что-то узнать о Слове Божьем, я обязательно иду к Петеру. И мой папа там сидел.
1: This is amazing, he said.
0: И он сказал, это удивительно.
1: Because I remember that I sat in the night times trying to train German verbs with you.
0: Потому что я помню, как мы с тобой сидели ночами и пытались учить немецкий.
1: And it was like nothing stuck in your brain.
0: И как будто ничто там не оставалось в твоей голове.
1: It was just a slippery slope,
0: а это просто выходило из тебя.
1: So you just wanted to go out and do something else.
0: Ты просто хотел выйти на улицу и делать что-то еще.
1: But see, what happened?
0: Но видите ли, что случилось?
1: Now, was I really a different person?
0: Был я действительно другим человеком?
1: Well, I think not really.
0: Но я думаю, не.
1: Because
0: не
1: I think these things were inside of me all the time.
0: То есть на самом деле эти вещи они были внутри меня
1: the
0: всегда.
1: Capacities.
0: То есть
1: Amen?
0: Вот эта возможность, способность, вот эти вещи, они были внутри меня.
1: But it was not revealed.
0: Но это не было открыто мне.
1: If someone would have asked me,
0: и если бы кто-то меня спросил,
1: Peter, Петер, you will be a doctor of theology.
0: А, ты будешь, сказал бы, Петер, ты будешь доктором теологии. Ты будешь путешествовать по миру и учить в библейских школах и так далее.
1: And I do that today.
0: И вот я это, то, что Amen? Я сейчас сделаю сейчас.
1: No. Why? Why would I do that?
0: А, я бы спросил, почему?
1: I have no capacity for that.
0: Почему бы я это делал? У меня нет способностей.
1: I have no motivation or interest.
0: Ну, у меня, во-первых, ни интереса, ни мотивации нет к этому.
1: But when you are filled with the Spirit of God,
0: но когда ты наполнен Духом Божьим,
1: your personality changes.
0: Твоя личность меняется.
1: Amen?
0: Аминь.
1: God begins through the Spirit,
0: Бог начинает через Духа
1: to transform you
0: трансформировать тебя
1: into the image of Christ
0: в Его прообраз Иисуса Христа.
1: Amen? So if you are not a hopeless case.
0: То есть ты не потерянный человек.
1: And Paul says there are depths within you.
0: Павел говорит, внутри тебя есть глубины,
1: that so far hasn't been revealed.
0: Которые еще не были открыты.
1: Because the Spirit of God has so far not influenced you in that measure.
0: Потому что Дух Божий еще не коснулся тебя в том объеме.
1: That your personality has changed.
0: Чтобы твоя личность изменилась.
1: It's like with wine.
0: Это как с вином.
1: If you drink one glass.
0: Если ты выпил один стаканчик.
1: It was nice.
0: Ну, было приятно.
1: If you drink two,
0: выпил два,
1: it becomes a little nicer.
0: Становится более приятно.
1: If you drink three,
0: если выпил три,
1: now things begin to happen.
0: Вот тогда начинают вещи
1: And
0: происходить.
1: If you continue,
0: а если ты продолжаешь,
1: yes,
0: да,
1: you are a new person.
0: Ты по-настоящему новый okay? человек, окей?
1: That's true, isn't it?
0: Это же правда,
1: yeah,
0: действительно.
1: But it is the same with the Spirit.
0: Но это также с Духом.
1: Now, the problem is,
0: а вот в чем проблема,
1: many of us,
0: что многие из нас
1: have only learned to drink one glass or maybe a half glass of wine by the Spirit.
0: Что мы научились пить только либо стакан, либо полстакана, как бы Духа
1: so
0: Святого.
1: It has had a limited effect on how we are transformed.
0: И результат, как бы эффект на нас, он был очень лимитированный, чтобы нас трансформировать.
1: And the challenge is this,
0: а вот в чем трудность.
1: That there is a reason for many of us stopping after drinking one glass of wine.
0: Для многих из нас есть причина, почему мы останавливаемся после первого стакана.
1: And this is positive, of course.
0: И это, естественно, положительно.
1: But
0: да?
1: It is because we know that when we take the second and third glass,
0: потому что мы знаем, когда мы выпьем алкоголь, допустим, второй или третий стакан,
1: to lose control.
0: Мы будем терять контроль.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Unfortunately,
0: к сожалению,
1: we have the same attitude when it comes to drinking the wine of the Spirit.
0: Мы относимся так же, когда нам нужно пить от Духа Святого.
1: And that's a negative thing.
0: И это уже негативная вещь.
1: So we are okay.
0: То есть нам окей.
1: We're drinking the first glass.
0: Когда мы пьем первый стакан.
1: If I have this is a metaphor.
0: То есть это метафора, естественно.
1: You know, we're okay with that.
0: То есть мы
1: it gets us to feel okay.
0: Нам становится как бы окей, хорошо.
1: It creates a sense of comfortable feeling.
0: Создает такой какой-то комфорт внутри.
1: And it tastes good.
0: И это приятно.
1: Yeah, but when we drink more.
0: Но когда мы пьем больше.
1: Things begins to happen.
0: Вещи начинают происходить.
1: Now we have to make choices.
0: Тогда нам нужно принимать решения.
1: Now we come under influence of things that we do not have control over.
0: Тогда приходят вещи в нашу жизнь, которые мы не можем контролировать.
1: Now we begin to experience things that we understand we need to change in order to go with them.
0: Приходят вещи, возможности в нашу жизнь, которые заставляют нас понять, что нам сейчас нужно измениться, чтобы войти в эту сферу.
1: And now we will also encounter the critique from the surrounding environment.
0: И тогда также вокруг нас люди начнут нас критиковать.
1: Because they are recognizing something happening to us.
0: Потому что они начинают замечать изменения внутри нас.
1: In the it's like this also, you know.
0: Это также как вот.
1: That when we are more filled with the Spirit,
0: когда мы больше наполнены Духом Святым,
1: we are entering into areas where we are not, can we say, comfortable.
0: Мы вступаем в зону, в сферы, в которых нам совсем некомфортно.
1: We have not figured out yet.
0: Мы еще не знаем, как там себя вести.
1: How to position ourselves in those areas.
0: Как вести себя в этих сферах.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: That's why the Bible says that faith is so essential.
0: Вот почему Библия говорит, вера настолько критична.
1: Faith is trusting God.
0: Вера доверять Богу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You know, there was this famous Christian minister.
0: Был известный христианский служитель.
1: Probably you heard of him.
0: Может, вы слышали о нем?
1: But his name was John Wimber. His name was John Wimber.
0: А его имя было Джон Уимбер.
1: And he said like this.
0: И он вот то, что сказал.
1: Faith is spelled risk, he said. Faith is spelled risk.
0: То есть, условно, вера, когда мы пишем веру, мы можем написать то же самое, риск.
1: Amen?
0: Рискованность.
1: Because when you walk in faith,
0: потому что, когда ты ходишь
1: you have to
0: в вере,
1: risk something.
0: Тебе нужно рисковать чем-то.
1: If I pray for someone,
0: если я молюсь за кого-то,
1: if I prophesy over someone,
0: и если я пророчествую
1: if I share something
0: кому-то,
1: with someone,
0: или делюсь какими-то
1: if
0: вещами
1: I testify to someone,
0: или делюсь своим свидетельством кому-то, с кем-то,
1: I have to take a step of faith.
0: Мне нужно сделать шаг веры.
1: It might be a risk,
0: это может быть рискованно,
1: because if I testify to someone,
0: потому что если я засвидетельствую
1: they
0: кому-то,
1: might reject me.
0: Они могут меня отвергнуть.
1: If I prophesy,
0: а если я буду пророчествовать,
1: I might get it wrong.
0: Это может быть неправильно.
1: If I pray,
0: если я буду молиться,
1: I mean, there's always a risk that I cannot see a immediate result.
0: Всегда есть риск, что результаты я сразу же не увижу.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So I have to take the risk.
0: Поэтому мне нужно принять шаг веры, рисковать.
1: When you come under the influence of the Spirit,
0: но когда мы приходим под влияние Духа Святого,
1: to work in you,
0: Он начнет работать в
1: so
0: тебе.
1: These things will be the things that you just feel compelled to do.
0: Эти вещи, они как будто, в общем, Дух Святой как будто будет выталкивать тебя
1: the
0: и делать.
1: Spirit, I mean, without the wine,
0: то есть без вина,
1: you wouldn't go in the bar to that beautiful lady.
0: Ты бы условно не подошел в баре к этой красивой девушке.
1: And ask her if you could buy her a drink.
0: И не спросил бы ее, а можно я тебе куплю выпить?
1: But the wine
0: да?
1: made you bold.
0: Но это вино условно сделало
1: Amen?
0: Тебя смелым.
1: Without the Spirit,
0: то есть без духа,
1: you will not take some steps.
0: Ты не сможешь сделать этот шаг.
1: Amen? But when the Spirit comes over you,
0: но когда Дух сходит на тебя,
1: He fills you

0: он наполняет тебя.
1: All of a sudden you will do things,
0: и неожиданно ты будешь делать вещи,
1: that you didn't dare to do before.
0: Которые ты даже не мог представить, что ты будешь делать до этого. И они станут тебя очень естественными. И видишь ли, вот что происходит, когда Дух работает
1: But
0: внутри тебя.
1: Working,
0: что когда Дух работает внутри
1: the
0: тебя,
1: that you feel very unnatural in your natural human mind, so to say.
0: Вещи, которые противоестественны твоему человеческому разуму,
1: they will become natural for you.
0: Они станут для тебя естественными, понимаете?
1: This is so wonderful.
0: Это настолько чудесно.
1: This is exactly what the prophets told would happen when the Spirit would come.
0: Это вот о чем пророки в Ветхом Завете говорили о том, что будет происходить, когда Дух сойдет.
1: Jeremiah said.
0: Иеремия сказал.
1: Jeremiah 31:33.
0: Иеремия 31:33.
1: I will write.
0: Я напишу.
1: My law in their heart.
0: Мой закон на их сердца.
1: And they will begin to do my will.
0: И они начнут делать волю мою.
1: And Ezekiel in chapter 36.
0: И Иезекииль, глава 36.
1: I think it's 26 or 27 or something. He says that the, I will take out the heart of stone.
0: Он говорит, я выну их сердце из камня.
1: And give you a heart of flesh.
0: И вложу сердце из плоти.
1: And I will fill you with my spirit.
0: И я наполню тебя своим духом.
1: And you will begin to do according to my statutes.
0: И ты начнешь следовать моим заповедям.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So you see, when the spirit of God.
0: Так вот, когда Дух Божий
1: is filling us,
0: наполняет нас.
1: What is unnatural for us,
0: что противоестественное для нас,
1: will become natural.
0: Станет естественным.
1: Isn't that wonderful?
0: Неужели это не чудесно?
1: It's the work of the Spirit.
0: Это работа Духа Святого.
1: What now feels unnatural?
0: Что сейчас противоестественно?
1: No, I cannot do that.
0: Я говорю, я не могу этого делать.
1: No, I cannot, you know, I cannot accomplish that.
0: Нет, я не могу этого достичь.
1: Oh, this is too hard for me.
0: О, это слишком сложно для меня.
1: Well, when you become filled with the Spirit.
0: Но когда ты будешь наполнен Духом,
1: when you drink the wine of the Spirit, so to say.
0: Когда ты будешь пить
1: Amen.
0: Вино от Духа, иными словами,
1: natural for you.
0: Это станет естественным
1: so
0: для
1: you
0: тебя.
1: Have to keep drinking.
0: Поэтому нужно продолжать
1: you have
0: пить.
1: To keep filled with the Spirit.
0: Нужно быть наполненным
1: so
0: Духом
1: that the
0: постоянно,
1: Spirit of God can change you.
0: Чтобы Дух Божий изменял тебя, трансформировал
1: Amen.
0: Тебя. Аминь.
1: This cannot be a one-time thing.
0: Это не может быть единожды.
1: There needs to be an environment.
0: Здесь должна быть среда.
1: There needs to be a culture.
0: Должна быть культура.
1: There needs to be a way for people to drink by the Spirit.
0: Нужно то, чтобы люди научились пить от Духа Святого, постоянно наполненными Духом
1: Amen.
0: Святым. Аминь.
1: So that their minds becomes transformed.
0: Чтобы их разум трансформировался.
1: And what is now unnatural becomes natural
0: for them. И что противоестественно станет естественным.
1: You see, many of the things I do today,
0: видите ли, многие вещи, которые я делаю сегодня,
1: move back some years,
0: если мы немножечко назад по времени пойдем,
1: totally unnatural.
0: Это было бы противоестественно для
1: you
0: меня.
1: Understand?
0: Понимаете?
1: They would, I would never do them.
0: Я бы никогда этого не сделал.
1: I would never dare them. I would never think of them.
0: Я бы даже не подумал об этом.
1: But because of the Spirit's work.
0: Но из-за работы Духа Святого.
1: Not because of my excellence.
0: Не из-за моей вот такой совершенства.
1: But because of the work of the Spirit.
0: А из-за работы Духа Святого.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, things are changing.
0: Вещи меняются.
1: It's a transformation.
0: Это трансформация.
1: It's a process of the Spirit inside of you.
0: Это процесс Духа Святого внутри
1: That's
0: тебя.
1: What Paul says.
0: Поэтому Павел говорит
1: Romans 12:2.
0: К Римлянам 12:2.
1: He says, "Do not be formed by the patterns of this world."
0: Он говорит, не будьте формируемыми этим миром, привычками мира.
1: But be transformed.
0: Но будь трансформируем, изменяем обновлением разума.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So this is a process going on.
0: И это процесс, который происходит.
1: Filled by the Spirit.
0: Быть наполненным Духом.
1: Constantly filling you.
0: Тогда,
1: Amen?
0: Тогда Дух наполняет тебя.
1: Paul is saying clearly,
0: и Павел говорит,
1: that you need, he says that the transformation,
0: он говорит, что трансформация,
1: in the transformation part, you are passive. In the transformation part, you are passive.
0: В этой трансформации ты пассивный, ты ничего не делаешь.
1: He uses passive verbiage.
0: То есть трансформация — это пассивная, пассивный глагол.
1: With other words, you cannot transform yourself.
0: То есть, иными словами, ты сам ничего не можешь в этом сделать.
1: In the filling,
0: но в наполнении
1: it's active.
0: Это активно.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: It's the Spirit's role to transform you.

0: есть это роль Духа Святого трансформировать тебя.
1: But it's your role to be filled by the Spirit.
0: Но твоя роль, чтобы быть наполняемым им.
1: Amen. You understand? You have no. It's not your job to transform yourself.
0: Ты понимаешь, что ты сам себя трансформировать не можешь, аминь?
1: No, that happens.
0: Нет, это происходит, когда ты пьешь от вина Духа Святого. Тогда твоя личность меняется.
1: You become more happy.
0: Ты становишься более счастливым.
1: You become more bold.
0: Более смелым.
1: You become more free.
0: Более свободным.
1: You become more joyful.
0: Более радостным.
1: Hallelujah! Because of the infilling of the Spirit.
0: Потому что Дух Святой наполняет тебя. Аминь.
1: The Spirit will remove depression and heaviness from you.
0: И Дух он уберет вот это давление и эту тяжесть из тебя.
1: Amen. The Spirit will make you more, you know, a more happy personality.
0: Он сделает тебя более счастливым.
1: Amen. You will all of a sudden talk to people.
0: Неожиданно начнешь разговаривать с людьми.
1: And tell people good things.
0: И рассказывать им хорошие вещи.
1: Oh, Maria, it's so nice to see you.
0: О, Мария, как классно тебя видеть.
1: Oh, you're such a good person.
0: О, какая ты классная.
1: Yeah, the wine can do that.
0: Да, вино может это сделать.
1: But it gets to be silly.
0: Но тогда это становится глупым и, ну, таким смешным.
1: Results in you vomiting a couple of hours later.
0: И, к сожалению, после этого тебе становится плохо два часа спустя.
1: But when the Spirit fills you,
0: но когда ты наполняем Духом Святым,
1: you also get this effect.
0: У тебя такой же эффект происходит.
1: But it's a remaining effect.
0: Но он остается.
1: A positive effect.
0: Позитивный эффект.
1: Something that has changed you forever.
0: То, что навсегда тебя меняет. Аминь.
1: Now you become a blessing.
0: И сейчас в тот момент ты становишься благословением.
1: That they go around with depression.
0: И люди, допустим, у которых депрессия,
1: but you go around with joy.
0: А ты ходишь с радостью.
1: Yes, you have problems.
0: Да, у тебя есть проблемы.
1: But they don't seem so big anymore.
0: Но они больше не кажутся такими большими.
1: Not because you don't recognize
0: не потому что ты их не понимаешь и не
1: but
0: видишь,
1: because you are filled with the Spirit.
0: Но потому что ты наполнен Духом
1: and by the
0: Святым.
1: Spirit you know,
0: и по Духу ты знаешь,
1: that Jesus is with you.
0: Что Иисус с тобой,
1: that God will fight your struggles.
0: Что Господь будет бороться
1: Amen
0: за тебя, аминь.
1: Jesus is on the throne.
0: Да, потому что Иисус на троне.
1: And the Spirit is constantly reminding you of this.
0: А Дух Святой, Он напоминает тебе об этом.
1: So now you go to the workplace.
0: И вот ты идешь на работу.
1: And you come and you are joyful.
0: И ты такой веселый, радостный.
1: Because you woke up in the morning.
0: Потому что ты проснулся утром.
1: And you didn't think about all your problems.
0: И ты не думал о проблемах.
1: And all your boring things you should do on work.
0: Или о том вот это скучных вещах, которых нужно делать на работе.
1: But you started drinking exactly the moment your eyes opened up.
0: Но ты начал пить от Духа в тот момент, когда ты проснулся.
1: You took your first glass of spiritual wine.
0: Ты условно выпил первый стакан духовного вина. И начал молиться на языках.
1: Oh, hallelujah, rabasarabashoko. I'm drinking from you, Jesus.
0: Я пью от тебя, Иисус.
1: Oh, you are my Lord.
0: Ты мой Бог.
1: You are my Savior.
0: Ты мой Спаситель.
1: You only have good thoughts for me.
0: У тебя есть только благие намерения для меня. Наполни меня снова.
1: Let the Spirit of God come upon me.
0: Пусть Дух Божий сойдет на меня снова. Аминь.
1: You start to say no. You start up.
0: Нет, ты говоришь, нет, я вот так начинаю.
1: Monday again.
0: А, снова понедельник.
1: My work is boring.
0: А, какая скучная работа.
1: My workmates are so depressing.
0: А, эти работники, они настолько депрессивны. Почему ты наказал меня, Бог?
1: No wonder you want some wine in the evening.
0: Но если это так происходит, Amen? Естественно, ты заходишь в вина, алкоголя в конце вечера.
1: You have to start drinking.
0: Нет, тебе нужно пить от Духа.
1: You have to start drinking.
0: Тебе нужно стать пить от Духа.
1: The moment you wake up,
0: в тот момент, когда ты проснулся,
1: take the word of God,
0: берешь Слово Божье,
1: oh, hallelujah.
0: И говоришь, аллилуйя.
1: All the promises of God has given amen.
0: Все обещания Бога, oh, да, и аминь, Иисусе Христе, и я благословенный
1: today.
0: Человек сегодня.
1: Jesus loves me.
0: Иисус любит меня.
1: Jesus is for me.
0: Иисус за меня. Аминь.
1: Whatever hardship I meet today,
0: неважно, что бы сложное ни произошло
1: I will
0: сегодня,
1: not do it alone.
0: Я не буду делать это один. Я прославляю Тебя, Иисус, я благословляю Тебя, люблю Тебя, спасибо за то, что Ты такой благой ко мне. И Ты окружил меня всем благим, Господь.

0: И ты начинаешь пить. И молиться в Духе. И прославлять Иисуса. Аминь. Неожиданно. Это вино духовное, оно начинает изменять тебя. Менять весь день, даже если что-то происходит тяжелое в течение дня. Я наполнен вином Духа Святого. И на самом деле это не ощущается так плохо. Да, я все равно счастлив. Потому что я как бы под влиянием Духа Святого.
1: Но, аллилуйя, это не делает меня меньше... Less smart in my brain.
0: Еще раз, это не забирает мудрость или разум, но ум и от меня.
1: I'm sharpened.
0: Я заострен, как бы мой ум острый.
1: By the presence of the Spirit.
0: Именно присутствием Духа Святого.
1: Amen. If you
0: Я имею в виду, если
1: are filled with the Spirit,
0: если ты будешь наполнен Духом Святым,
1: people around you will recognize.
0: Люди вокруг тебя, они будут это замечать.
1: Work,
0: ты придешь на работу,
1: and they are
0: они
1: they
0: с депрессией.
1: Had too many of vodka last night.
0: Может быть, они выпили слишком
1: they're
0: много прошлым вечером. Может, проснулись злыми, с каким-то плохим чувством внутри.
1: And you are standing at the same machine. You're standing at the same machine at work.
0: Ну и вы стоите, условно, за станком вместе.
1: But you're filled by the Spirit.
0: Но ты наполнен Духом.
1: And you are joyful.
0: И ты радостный.
1: Because you know that God loves you.
0: Потому что ты знаешь, Бог
1: you
0: любит
1: know that
0: тебя.
1: He is for you.
0: Он за тебя.
1: We know, you know that he will favor you.
0: И ты знаешь, что Он даст тебе благодать.
1: You know that.
0: Ты знаешь это.
1: So you rejoice.
0: Поэтому ты радуешься.
1: And they are depressed.
0: Они в депрессии.
1: They look at you.
0: Они смотрят на тебя.
1: Say, what's wrong with you?
0: А с тобой-то что не так?
1: What's the problem with you?
0: Что с тобой не так?
1: Why are you not depressed together with me?
0: Почему ты не депрессивный такой
1: you
0: же, как
1: be
0: я?
1: Depressed with me.
0: Давай-ка будь таким
1: you
0: же,
1: have
0: как
1: the
0: я.
1: Same boring job as me.
0: Ты же делаешь ту же самую скучную работу, как я.
1: You should be also drinking vodka.
0: Тебе тоже водку нужно пить, как
1: Amen?
0: Я.
1: But you do not need to.
0: А тебе не надо.
1: Because you are filled with the Spirit.
0: Потому что ты наполнен Духом
1: Amen.
0: Святым. Аминь.
1: And he gives you satisfaction.
0: И Он дает тебе удовлетворение.
1: And in the Spirit,
0: и в Духе
1: you see what he has prepared
0: ты видишь, что Он приготовил
1: Amen.
0: Для тебя.
1: What eyes cannot see,
0: что глаза
1: what
0: не могут
1: ears
0: увидеть,
1: cannot hear,
0: и уши не могут услышать.
1: What your human heart cannot conceive.
0: Что сердце человека не может
1: he
0: понять.
1: Has prepared it for you.
0: Он приготовил
1: and
0: для
1: he loves
0: тебя.
1: You. And he loves you.
0: И Он любит
1: and
0: тебя.
1: He can open doors for you.
0: И Он может открыть двери
1: and
0: для
1: he
0: тебя.
1: Can give you favor.
0: И Он может дать тебе благодать.
1: Hallelujah. And even when you go through the valley of death,
0: и даже когда ты проходишь долину смертной тени,
1: he will be with you, with
0: you. Он будет с тобой.
1: And you know that when you are going this valley,
0: и мы знаем, когда мы идем через эту долину,
1: he is preparing a table for
0: Он
1: you.
0: Приготовляет стол пред врагами.
1: Amen.
0: Аминь.
1: In the midst of your enemies.
0: Прямо посреди
1: and
0: врагов
1: he will
0: твоих.
1: Your head and he will come with abundance over your life.
0: И Он помажет твою голову и пошлет изобилие в твою
1: and
0: жизнь.
1: How will this be connected in you all the time?
0: И как это будет связано в тебе, постоянно находиться в тебе?
1: Not by your effort.
0: Это не через твои какие-то попытки.
1: Not by you being such a good Christian.
0: Не из-за того, что ты станешь таким хорошим христианином.
1: But by drinking of the Spirit.
0: Но это будет, когда ты будешь пить от Духа Святого.
1: Be constantly filled with the Spirit.
0: Поэтому Павел говорит, будь постоянно наполнен
1: Be
0: Духом.
1: Constantly filled by the Spirit.
0: Будь постоянно наполнен Духом.
1: Be constantly filled by the Spirit.
0: Будь постоянно наполнен
1: day
0: Духом.
1: After day,
0: день за днем.
1: Moment after moment,
0: момент из момента.
1: Month after month,
0: месяц за
1: year,
0: месяцем, год за годом.
1: By the Spirit.
0: Будь наполнен Духом.
1: There is no end
0: нету конца
1: to how God can give the Spirit to you.
0: Как сколько Господь может дать Духа тебе.
1: John said,
0: Иоанн сказал,
1: that over Jesus,
0: что Иисус,
1: there was no limitation of the Spirit.
0: Что that в Иисусе не было ограничений
1: God
0: Духа.
1: God gives the Spirit without measure.
0: Господь дает Духа безмерно.
1: I think that when we step into Jesus.
0: Представьте, когда мы как бы входим в Иисуса,
1: we also receive the same Spirit as Christ.
0: Мы получаем тот же Дух, как Иисус Христос.
1: And now we begin to be full.

0: formed after the image of Jesus.
1: И тогда мы формируемся Amen? И становимся по прообразу Иисуса Христа.
0: He has taught us how to be full, completely filled with His Spirit.
1: Он научил нас тому, Amen? Как быть полностью наполненными Духом Святым.
0: We are on our way.
1: Мы идем, мы на пути.
0: But we have to learn how to drink.
1: Но нам нужно научиться, как пить.
0: Jesus lived constantly in the Spirit.
1: Иисус постоянно жил
0: Amen.
1: В Духе. Аминь.
0: Every day,
1: каждый
0: every
1: день,
0: moment,
1: каждый момент.
0: He was with the Father.
1: Он был с Отцом.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he was filled with joy.
1: И он был наполнен
0: he
1: радостью.
0: Always could, minister to people.
1: Он всегда мог служить людям.
0: Amen. He didn't make an effort of it.
1: Он, ему не нужно было
0: he
1: стараться.
0: Didn't go around church to work himself up.
1: И он не пытался no. себя заставить.
0: Because he was filled with
1: Нет,
0: the Spirit.
1: Потому что он был наполнен
0: and
1: Духом.
0: The author of Hebrews says,
1: и автор послания к евреям
0: God has anointed you
1: говорит, что Господь помазал тебя
0: with the joy of gladness more than your brother.
1: Елеем радости более, нежели твои братья.
0: Hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: You see, I want to live a happy life.
1: И ты скажешь, я хочу жить счастливой, радостной жизнью.
0: I realize,
1: и я понял.
0: Since I want to live a happy, satisfied, fulfilling life.
1: Если я хочу жить радостной, восполненной, полноценной жизнью.
0: If I hope that some kind of lottery or situation.
1: Если я как бы надеюсь, что какая-то ситуация или лотерея
0: would occur so that I could be this famous, wonderful, super-millionaire person.
1: Придет мой жизнь, я стану таким супер-классным миллионером.
0: And then I would be happy.
1: И то тогда я буду счастливым.
0: That's an illusion.
1: Это иллюзия.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So I kind of kicked that idea out of my mind.
1: И другими словами, я просто выкинула эту идею из моей головы.
0: But I know another way.
1: Но я знаю другой путь.
0: And it's to be filled by the Spirit.
1: Это быть наполненным Духом Святым.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It might not make me a millionaire.
1: Возможно, я не стану миллионером.
0: But it will surely make me happy.
1: Но это действительно даст мне радость.
0: I mean, a very poor person.
1: Я, может быть, буду
0: when
1: бедным человеком.
0: When he just drinks enough. When he drinks enough.
1: Когда он достаточно пьет.
0: Let me say like this instead. Mm. If you put a poor man and a rich man beside each other.
1: Mm-hmm. Если вы поставите бедного человека и богатого
0: and they
1: человека.
0: Both drink,
1: и они оба начнут пить.
0: They soon become the same happiness.
1: В общем, уровень радости он скоро станет одинаковым.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. And that will be true with us too.
1: И с нами будет так же.
0: We, if we are poor or if we are rich according to this world.
1: Если, ну, согласно стандартам этого мира, мы либо богаты, либо бедны.
0: If we just drink of the wine of the Spirit.
1: Если мы просто будем продолжать пить от вина Духа Святого.
0: We will soon be happy.
1: Мы скоро будем Hallelujah. В радости.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: Because that's the effect of the Spirit.
1: Потому что это влияет на нашего Духа.
0: Hallelujah. So let's, you know, be filled by the Spirit
1: Поэтому
0: of God.
1: Поэтому давайте будем наполненными Духом Бога.
0: And let's learn to drink.
1: И научимся, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. Если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
0: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал в свой адрес неясное бормотание, потому что я был еврей. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали. «Ты нигер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
0: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбольной команды.
2: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
3: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
2: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
0: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
2: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
0: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
2: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
0: Потом вы вернулись в эту страну.
2: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи». Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
0: И что вы ему сказали?
2: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
0: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоу. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
2: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации. У всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же – глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
0: Нет ничего нового под солнцем.
2: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека. И если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
0: Тоже имела место супружеская неверность?
2: Конечно.
0: А почему, конечно?
2: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят «я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь, если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь их женщин.
0: Поясните, что все это значит на практике.
2: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
0: Как статус.
2: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Бентли, или Роллс-Ройс, или Мерседес, или огромный бриллиант, или костюм от Армани, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
0: Ну и как, вы достигли этого?
2: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
0: И вы достигли?
2: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
0: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
2: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие. Уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
0: Как у вас оказалось оружие?
2: Я купил его.
0: С какой целью?
2: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
0: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
2: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была восьмизарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
0: И все это вы мысленно отработали?
2: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома. Его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
0: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца вашей дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
3: Это было хладнокровно спланированное убийство. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
0: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
3: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
0: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
3: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме. Нами и Кореи, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
0: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башар, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
3: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такое.

0: такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии с черным поясом. Вот где сила.
1: Сильнее, чем спать с блондинками.
0: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол, и я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших, такой ты розетокий.
1: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
0: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю, если вы сейчас же не покинете этот дом... И он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верхнее уважение. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
1: До вас дошло.
0: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
1: Но он же был белым, вашим врагом.
0: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
1: И что?
0: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал, у меня личные отношения с Богом. Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал, через Иисуса Христа. Тогда я ему стал задвигать. Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь.
1: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
0: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду прямехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
1: Напойте что-нибудь из этой песни.
0: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. И я помолился очень простой молитвой. Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее. Я сказал, ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным.
1: И что произошло?
0: Он изменил мою жизнь мгновенно, 100% и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
1: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
0: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что

0: У вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
1: Так вы любите всех людей.
0: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
1: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас пойдет действительно такая патриотическая тема о патриотизме. И в частности о патриотизме среди христиан. Потому что верующие люди, они во многом особенные. И, у общества иногда складывается непонятное, не совсем стабильное мнение относительно того, насколько же христиане действительно являются патриотами своей страны.
1: Да, безусловно, что сегодня этот вопрос очень широко обсуждается в обществе, и президент нашей страны призвал как раз объединиться вокруг вот патриотизма, любви к родине, различным социальным группам, различным нациям в нашей стране, объединиться вокруг именно вот этой идеи, патриотизм. И я считаю, что для верующего человека ни в коем образом не является его вера каким-то барьером к тому, чтобы проявлять любовь, патриотизм к своей родине, где он родился, где он вырос, где он живет и трудится сегодня, и, может быть, будет жить в будущем. Я считаю, что верующий человек, несмотря на то, что Родина его на небе, как написано в Священном Писании, и он стремится к небесному царству, к небесной церкви, он живет на этой земле, и, конечно же, Бог призывает его быть патриотом своей страны. Но здесь вопрос, наверное, будет заключаться, а в чем заключается патриотизм, я так уже подозреваю.
0: Да, однозначно, потому что я чувствую, что и мнение относительно, что слово это значит, что за этим словом стоит, может быть, какие-то там действия или
1: вот,
0: нет, у всех разные бывают.
1: Да, вот что мне понравилось, когда выступал президент нашей страны, он сказал, что патриотизм заключается не столько в политических лозунгах, там, в произношении каких-то лозунгов или политической борьбе, там, как это обычно принято сегодня считать. Но президент нашей страны подчеркнул, что патриотизм – это прежде всего служение своей стране и конкретным нуждам ее граждан, то есть служение своему ближнему, как мы говорим в Священном Писании. Вот что для меня, как христианина, является

0: Это прежде всего патриотизм. Что я понимаю под словом патриотизм? Служение нуждам своих сограждан, своих близких людей, тех, кто живет рядом, служение своей стране, служение теми дарами, которые Господь нам дает. Вот.
1: Ну, вы знаете, сказать, что христиане не служат обществу, нельзя однозначно, потому что христиане больше других проводят различных социальных служений и прочее. Но, вы знаете, я думаю, есть некая недосказанность вот в этом вопросе и в этой формулировке патриотизма. Потому что, когда все благополучно, и в мирное время, так прямо скажем, никаких проблем не возникает. Служить своей родине, заботиться о там, своем окружении и каким-то образом там, поднимать благосостояние всего общества в целом. Но, как говорится, друг-то познается в беде, и когда приходит беда для всей Родины, для всей страны в целом, когда наступает какая-то конфликтная ситуация, будь то революционная ситуация или, еще хуже, война с внешним агрессором, вот насколько христиане в тот момент останутся патриотами? Потому что патриотизм, с точки зрения большинства, это вот в военное время, это встать на защиту своей родины до последней капли крови, как делали наши предки во время Великой Отечественной, и что они, естественно, ожидают от нас. И когда начинаешь общаться с христианами, понимаешь, что они все из них готовы к этому. Некоторые христиане никаких проблем, они, пожалуйста, в армии, они, пожалуйста, с оружием готовы защищать. А некоторые христиане, смотришь на них и думаешь, а это вообще мужчина или нет?
0: Ну, знаете, вот вы начали свой вопрос с того предложения, которое прозвучало, что вот сейчас в наше время нет проблем в проявлении патриотизма. Во-первых, я с этим хотел бы не согласиться. Проблема существует. Вот какого плана. Гораздо легче, на мой взгляд, сегодня для человека выкрикивать какие-то политические лозунги, бить себя в грудь, выступать по телевизору там, или где-то в средствах массовой информации и объявлять себя перед обществом как такого, значит, патриота своей страны, произносить какие-то пафосные речи. Гораздо легче, чем заниматься конкретными нуждами конкретных людей, то есть решением каких-то конкретных проблем. И мы это видим со стороны сейчас политиков, вот такое проявляется. Он говорит, что он патриот, он кричит, он бьет себе в грудь. Но на самом деле он ничего не делает для своих сограждан из того, что он мог бы делать, и обладая какими-то определенными политическими функциями, определенной политической властью. Вот в чем проблема-то заключается. Войны вроде нет, человек вроде говорит, что он патриот, но на самом деле он ничего доброго не делает для своих сограждан. И это гораздо легче, понимаете, что-то говорить, чем что-либо делать. Поэтому я бы так не стал говорить, что сегодня проблем с патриотизмом в этом отношении не существует. Они существуют.
1: Может быть, но по отношению к христианам, потому что они это как раз делают. А что касается видных людей, ведь мы обращаем внимание на людей популярных, на людей, которые, в принципе, уже...
0: Во-первых, я что хочу сказать, да, Андрей, да, что не только христиане, представители других религий, других конфессий в нашей стране, они тоже являются патриотами и что-то делают для своей страны, это я, во-первых, бы сказал. А если говорить о христианах, то тоже эта проблема может существовать и в наше время. Некоторые верующие люди считают, что главнее всего это провозглашать вот слова, записанные в Священном Писании. И, может быть, легче их провозглашать, чем пойти и помочь конкретному человеку, нуждающемуся в его помощи. Здесь тоже такой момент, понимаете, существует проблемный. Но если мы вот ко второй части вашего вопроса переходим, что касается, скажем, войны, вопроса войны и мира, не все, конечно же, верующие могут брать оружие в свои руки и идти с оружием в руках защищать свою страну и в этом выражать свой и проявлять свой патриотизм. Потому что есть целые конфессии, группы верующих, которые являются пацифистами по своим убеждениям в этом отношении. То есть они в прямом смысле понимают заповедь «не убей» и не могут брать оружие и убивать других людей даже во время военных действий. Но это отнюдь не означает, что эти люди во время войны становятся там предателями или, значит, пятой колонной какой-то. Отнюдь нет, потому что если, допустим, вот брать Великую Отечественную войну, юбилей, который отмечался в прошлом году, вот если мы берем этот пример, то мы видим, что многие верующие, не беря в руки оружие, являлись защитниками своей родины, получили награды, высокие награды от государства в то время за то, что они совершали свою защиту родины, находясь в тылу, самоотверженно выполняя ту работу, которая шла на помощь фронту, да, или в санитарных каких-то медицинских частях. Они не убивали других людей, они спасали их, но они также защищали тем самым свое отечество, как и те люди, которые воевали на фронте, христиане, которые воевали с оружием в руках. И поэтому умалять патриотизм таких людей, которые имеют пацифистские убеждения, конечно, я бы ни в коем случае не стал.
1: Вот. Ну, вы знаете, здесь встает, может быть, даже другой вопрос, а чему учат тогда религиозные организации своих последователей? То есть учат ли они их патриотизму или нет? Или они их учат только Библию читать и молитвы молить? То есть что в итоге происходит? Мы действительно ли в своих религиозных организациях воспитываем добропорядочных членов общества, или мы из них, то есть мы воспитываем в них просто красивых, хороших верующих, которые, кроме как молиться, больше ничего другого, в принципе, не умеют?
0: Вы знаете, это очень важный вопрос. Я тоже хотел бы на него ответить, вот, поговорить на эту тему. Потому что я считаю, что кроме чисто каких-то теологических вопросов, да, которые мы затрагиваем во время наших богослужений, во время деятельности религиозных организаций, мы должны не забывать об обществе, не быть равнодушными к проблемам общества, государства. И на наших богослужениях обязательно совершать молитвы за правителей нашей страны, за правителей наших городов, за те общественные проблемы, которые сегодня возникают, за тех людей, которые сегодня страдают в нашем обществе. Мы об этом должны думать, молиться и призывать к активной помощи наших прихожан, вот людям, государству в социальных вопросах, тех вопросах, которые не противоречат нашей вере. Если это пацифисты, то пусть, пожалуйста, помогают своей стране чем-то, что не противоречит вот их принципу ни ношения оружия, ни убивай. Ну,
1: если бы среди них была действительно критическая масса, это было бы, конечно, хорошо, чтобы... Пусть не берут, никаких проблем. Найдется работы и в тылу достаточно, найдется работы на передовой и санитарам, и связистам, и многим другим. Вот, не, скажем так, ну, условно скажем, безоружным, да, отделением каким-то на войне. Но, знаете, тут еще один нюанс. Когда мы говорим о традиционных религиях, представленных в России, проблем в принципе не возникает, потому что к ним уже привыкли. Это устоявшиеся религии, они все знают, их имена на слуху, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И в их преданности сомневаться не приходится, потому что и приверженцы этих религиозных организаций пережили и гонения в советское время за религию, и пережили при этом на фоне гонений страны-государства, пережили Великую Отечественную, и отстаивали, и защищали свою родину. Поэтому сомнений в этих организациях нет. А как быть с теми религиозными организациями, которых сейчас появляется, ну, извините, как грибы весной? И очень у многих из этих организаций их структура такова, что руководящие органы находятся за пределами России. И у многих людей возникает вопрос, а может быть это вообще шпионы, которые приходят к нам под видом каких-то религиозных организаций или некоммерческих каких-то структур, или может даже под видом благотворительных структур. Как быть, как распознать и как вообще к ним относиться?
0: Ну, знаете, это может быть несколько другая тема, хотя она связана с нашей темой о патриотизме. Я бы не стал делить людей на патриотов и непатриотов по чисто вот такому конфессиональному принципу. То есть вот верующие, принадлежащие к этой конфессии, это обязательно патриоты, а вот верующие, принадлежащие к этой, к другой конфессии, скажем, менее, более малочисленные, да, это вот не патриоты. Они, потому что вот у них западное происхождение, там на Западе у них структуры находятся, и они не могут являться патриотами.
1: А как это тогда обосновать? Представьте себе мнение народа, знаете, который смотрит, у нас с Западом этот конфликт, а у них там...
0: Вы знаете, дело в том, что те религиозные организации, которые имеют западное происхождение, даже вот взять неопротестантов или протестантские организации, которые не так давно появились в нашей стране, они могут быть патриотами наравне с, скажем, другими христианами, православными, католиками, такими же патриотами своей страны.
1: Могут быть, а могут и не быть. И вы знаете, на авось полагаться в военное время – это опрометчиво.
0: И здесь, конечно же, судить нужно не по конфессиональной принадлежности этих групп верующих, да, а нужно судить по их делам. Потому что я знаю, что протестанты и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, они прожили довольно долгий путь в нашей стране, и прожили советское время, и период Великой Отечественной войны. Многие из этих верующих, принадлежащих к этим конфессиям, были награждены правительственными наградами во время Великой Отечественной войны за защиту Родины нашей, хотя многие из них не брали по своим убеждениям оружие в свои руки. И ко многим из этих верующих сегодня очень хорошие отношения, в том числе и у руководства Русской Православной Церкви. Вот вместе с митрополитом Илларионом, руководителем отдела внешних церковных связей, я имею честь работать на площадке Совета по взаимодействию с президентом, по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. И я знаю мнение митрополита Иллариона относительно протестантских организаций. Его мнение такое, что Русская Православная Церковь не как бы разделяет это отношение, то есть она не относится плохо к протестантам, да, ко всем протестантам. И у Русской Православной Церкви хорошие отношения с адвентистами, и с баптистами, и с многими пятидесятническими организациями. Вот. И это мнение митрополита Илариона, которое он озвучивал в своих выступлениях с экранов телевизора, и мы это можем увидеть на православных каналах. И Русская Православная Церковь не считает так, что вот эти группы верующих, они не патриоты, потому что они пришли с Запада, вот, имеют там какие-то структуры на Западе, а относятся именно по тем делам, которые совершают верующие. И если сегодня протестанты совершают большую благотворительную, я знаю, деятельность в нашей стране, социальное служение большое, конечно, по силам своих организаций, то как может повернуться язык и сказать, что эти люди, они не являются патриотами только потому, что вот у них церкви находятся там, или руководство у некоторых церквей находится на Западе. Причем тут это? Надо посмотреть на дела этих людей. А дела говорят об обратном. Это добропорядочные граждане, которые совершают немалую социальную работу и тем самым служат своей стране и как раз-таки являются, по словам нашего президента, самыми настоящими патриотами. Потому что в начале передачи я сказал, президент нашей страны считает, что патриоты – это прежде всего те люди, которые заботятся о стране и о конкретных нуждах граждан нашей страны. Поэтому с этой точки зрения, пожалуйста.
1: Воистину, получается, как в Священном Писании написано, по плодам их узнаете их. То есть у нас,
0: совершенно верно.
1: Прежде чем судить какие-то религиозные организации, да и вообще любые другие слои общества и населения нашей такой вот многоконфессиональной и многонациональной страны, нам действительно нужно посмотреть на то, что человек из себя представляет, какими делами он занимается.
0: Я хотел бы в конце нашей передачи зачитать из Евангелия от Матфея, 25 главы, небольшой отрывок. Вот смотрите, Христос так говорит. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». То есть, смотрите, как Христос оценивает нашу веру. Он оценивает ее по тем добрым делам, которые мы совершаем для наших ближних. И я хочу призвать всех наших слушателей, зрителей к добрым делам и в этом проявить патриотизм и любовь к своей стране.
1: Спасибо вам, граждане. Спасибо. Спасибо вам, что вы были с нами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Катерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце.

0: сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, и это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
1: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было, и все это было гонение.
0: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось только лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться, или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего спасителя. То есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 1951 году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 1951 году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, и было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне «Борьба». У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 1951 году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в копле Сербия-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 1951 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе, Господь, к тебе!» И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, Маме дали 10 лет, но она просидела 4 года. Папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одеты, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал. Да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводило к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил «я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру, и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать, у них появлялись слезы на глазах, надежда.

дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет! Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили: слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали? И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду. Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников и не было того, что Иисус говорил: я отпускаю вас по двое. Она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил, а я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого, были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы. Таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да, она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже. И чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят: «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она, ну, 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить Ему свою жизнь.
и просто служить тебе, и замуж не выходить, только тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила: я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит: «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. И я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету. И времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл. Понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы

0: чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это Церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился, хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру. Мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди...

0: люди, они понимали или жизнь, или смерть. То есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Вот, но
1: молитва христианина была,
0: да, быть готовой. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы, да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что «будь готов пострадать за Христа». И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонения, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да? Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати, но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Ну, я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки

0: они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
0: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали? Что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор, с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, с 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно у них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет. Это очень тоже, видимо, детский страх. Поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой. Мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве меня вообще кошмар мучили часто. И темноты я долго боялась остаться одной в квартире вечером. Это вообще это был ужас для меня. Вот. Не говоря уж о том, чтобы одной ночевать, к счастью, такого не случалось. Мои родители и бабушка всегда были рядом. Вот. А потом это прошло потихонечку. Один раз было очень страшно, когда меня окружила стая собак. Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали. Угу. А потом они ушли.
0: Сами?
3: Я молилась. Ага. Очень.
0: Слава Богу.
3: Вот. Ну, вот это вот была страшная ситуация просто реально. Какой-то вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
0: Угу. Спасибо.
4: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. А, то есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, ого. И в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх смерти. И на этом фоне панические атаки.
0: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
2: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь. Угу. Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну, что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто потому, что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если не страшно.
0: Спасибо.
2: То же самое. Я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собак, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо», и так далее, и тому подобное. Вот, ну, молитва.
0: Ну, здорово, спасибо.
4: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца. Угу. Вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
0: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще Если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
1: Инстинкт самосохранения, может быть. Угу. Спасать свою жизнь любой ценой.
0: Да.
1: Но это не всегда, конечно, положительный момент. Угу. Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами кулак тянется. Я не знаю, я сразу бью, если что. Угу. Иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает, угу. Когда... Угу. Видишь, на опыте научиться не пугать.
2: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения. Mm-hmm. Вот. И Бог нас

0: его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное. Вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
1: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь, а вот насчет этой идеи, идите в свой страх?
2: Эта идея хорошая, если страх адекватный. Вот, ну, в том плане, что да, если мы понимаем, что если у нас... Просто есть люди, да, которые, ну, как бы они... так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие, ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог, ты такой говоришь, иди, посмотри своему страху в глаза.
1: Хороший пример.
2: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку, то есть в каждом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то потенциал. И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи. Да? То есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда он побарывается в самом детстве. Почему так происходит, что страх темноты остается с нами во взрослом возрасте? Потому что вот в период до 6 лет, да, когда у ребенка много еще физиологических процессов, и психика не до конца сформирована, нам важно обращать внимание на то, как работает наша префронтальная кора, как работают... наше полушарие, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращает внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда у ребенка эти страхи, они проходят, да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят, да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота – это плохо, там начинают работать злые силы. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот...
0: Ну и в фильмах тоже же всегда ночью обычно происходит какое-то...
2: Все самое такое... Ну, то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
1: гулять.
2: Парк
1: где-нибудь, да, за город.
2: Да, посмотри своему страху в глаза. То есть здесь мы понимаем, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы, немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза, прийти в парк. Да, то есть мы должны посмотреть страх в глаза в каком еще плане. Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, как травма или еще что-то.
1: Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения.
0: Да.
1: По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
3: Ты знаешь, в том числе и это тоже.
1: Угу.
3: Потому что если мы считаем, что Бог – это самая влиятельная личность во Вселенной, и что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения...

0: И не смотреть туда, а пред Богом предстать. Должно быть страшно.
1: Угу.
0: Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором. Просто перед кем-то очень могущественным.
1: Как уважение.
0: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали перед Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
1: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что страх страху рознь.
2: Угу.
1: Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если мы, у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом. И вот, ну, как бы, как Оль сказал, да, предстаем не как перед тираном. И Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение.
2: Угу.
1: Да, про даже больше, вы знаете как, наверное, про ценность. То, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая вот, как я говорила, да, что мы в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости. Это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх. То есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом. Вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
2: А для меня вообще вот страх Божий, мы сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот, я вот это так понимаю. Mm-hmm. Не знаю, правильно, неправильно.
3: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасностей.
0: Доверие – это доверием. Просто я вспоминаю библейские истории.
2: Угу.
0: То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя.
2: Угу.
0: Даже если это был просто ангел.
2: Угу.
0: Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
3: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос готовности нам подчиняться влиянию Духа Святого, потому что, как мы понимаем, что смерть и воскрешение Иисуса Христа дала возможность нам находиться в присутствии Духа Святого. Знаете, мне кажется, это, знаете, какого-то рода детский сад, в котором мы учимся понимать правила общения с Богом. И общение Иисуса с учениками, оно как бы не предполагало такой вот прям острой, панической реакции, но в то же время там тоже было много близости, много доверия. Мне кажется, можно найти какую-то золотую середину между этим, вы как считаете? И видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесному Отцу?
0: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
3: Интересная позиция, да, спасибо.
1: Мне кажется, да. Хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, к примеру, из Писания, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу.
3: Угу.
1: Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая

0: огромные-огромные сбои.
1: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? Mm-hmm. И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
2: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей некоторых я боюсь, и все. А так как бы все страхи мои из головы, поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и немножко меня подуспокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или, не знаю, но это как-то работает, да.
1: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
0: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да, он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность, потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрываются наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем увидеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе, то есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления. Анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже, ну, более осознанной, более понимания, ну, как бы, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь, а в чем мы можем реализоваться.
1: И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины и с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха,

и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

Tak, tak. Непорядок. Значит, жуем, не сходя с места рабочего. А ведь сколько раз просил. Ну, как не слышат? Так, пора принимать меры.

0: тряслось. Надеюсь, что-нибудь веселенькое?
1: Ага, обхохочешься.
2: У Ромика пропал слух.
0: Спокойно, Флешка. А то у меня тоже слух пропадет. А у тебя голос. Ну и где Робик?
3: Можешь не отвечать. Уже знаю где.

0: Ну, Робик, ну хватит уже. Ну, давай вставай.
1: Что-что? Еще играй? Спасибочки, я еще и поиграю.
0: Да нам же работать надо.
1: О, меня ждет награда? Круто. Ну, тогда играю, пока не побежу. Или как это? Пока не победю. Ну, короче, играю до упора.
0: И вот так уже 2 часа. Юла и Пороженька не могут принять сигнала помощи, потому что Робик завис в компе. Он ничего же не слышит.
1: Пищит что-то. Неужто комары проснулись? Нет, показалось. Играем дальше.

0: От. Слуховое устройство робота. Аккуратно снимите слуховую панель. Проверьте сенсор звука. Регулируйте его с помощью датчика. Чего? Нет, так мы робика никогда не починим. Может, есть способ попроще? Как ты думаешь?
1: Я думаю...
2: Ребята, нам наконец удалось перевести сигнал о помощи из отдела связи на ваши мониторы. Принимайте видео.
3: Сынок, сколько?

0: случай похож на случай с Робиком.
1: Ага, те же симптомы, типа отсутствие слуха и полное игнорирование окружающей среды.
0: Ну и что будем делать?
2: Если не знаешь, как поступить,
1: спроси у суперкниги.

0: послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как научиться слышать и слушать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Это важное поручение Бога записано на моих страницах. А чтобы узнать больше, выберите формат истории.
2: Что ты делаешь?
3: Рисую.
2: А разве ты уже написала сочинение?
3: Нет, сейчас я хочу рисовать.
2: Ясно. Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Жил-был человек по имени Иона, который очень любил Бога и всегда послушно исполнял то, что он говорил. Например, передавал людям важные сообщения от Бога. Но вот однажды Бог сказал Ионе, чтобы тот поехал в далекую страну Ниневию и рассказал тамошним жителям про Бога.
3: Они что, не знали Бога?
2: К сожалению, не знали. И поэтому были ужасно злые. Их боялись все соседи.
3: Да уж, таких бы я боялась.
2: Иона тоже испугался. Да так сильно испугался, что даже решил удрать подальше от Ниневии. И сел на первый же корабль. Иона ослушался Бога и попал в большую неприятность.
3: Бог поставил его в угол?
2: Не совсем. Неожиданно разразилась буря. Иону смыло за борт, и огромная рыба проглотила его целиком.
3: Хороший обед получился у рыбки.
2: Думаю, Ионе было не сладко в животе у рыбы. Но тут он услыхал голос Бога. Ты попал в неприятности, потому что не послушался меня и не поехал в Ниневию.
3: Неприятности, потому что не послушался? Я не хочу неприятностей.
2: Иона тоже понял, что не прав. Он попросил у Бога прощения и решил, что обязательно сделает так, как сказал Бог. И рыба тотчас выплюнула Иону. Иона все-таки попал в Ниневию. Он рассказал местным жителям о том, что они очень плохо себя ведут, и Бог может их наказать.
3: Например, их проглотит рыба.
2: Жители Ниневии, наверное, так и подумали, потому что с тех пор они изменились и стали добрыми и послушными Богу.
3: Я тоже лучше послушаюсь и напишу сочинение про Иону.
2: Не будем ей мешать.
0: Запомните, друзья, когда вы научитесь слышать и слушаться родителей, тогда вам будет намного легче слушаться Бога, а Он точно знает, что для вас полезно, правильно и безопасно.

0: Предлагаю ход операции. Обрезать все провода этому радиолюбителю.
1: Правильно.
0: Чтобы его родители могли достучаться до него.
1: Правильно. Откроем этому мальчишке глаза. То есть уши.
2: Вы уходите? Отлично! Значит, я сам съем эту пиццу. В одиночку. И причем
0: Робик,
2: с большим удовольствием.
0: Ты что, собираешься поедать эту пиццу прямо на рабочем столе? Робик, ты же сам нам твердил, не ешь на рабочем столе.
2: Так вы, оказывается, меня слушали. Слушали, да не слышали. Я в очередной раз застал мусор на рабочем столе и решил показать вам, как это неприятно, когда тебя игнорируют, не слушают и не слышат.
1: Да, Робик, ты здорово нас разыграл. Мы вправду поверили, что ты того, оглох.

0: нас, а мы тебя не слышали. Прости нас. Прости нас, Робик.
1: С удовольствием. С удовольствием прощаю. А сейчас, спасатели, за дело. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно прочистить ушки еще одному клиенту.
0: Ты уже в курсе?
1: Еще бы! Я же президент нашего клуба. Я должен видеть и слышать все. И у меня есть чудесный план.
0: Перерезать провода?
1: Нет. Нет и еще раз нет. Ни в коем случае. Мы используем радио в наших благородных целях.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Я Робик, президент клуба суперкниги. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: этого все кардинально изменилось. Родители счастливы. Витёк, кстати, тоже. Все, что нужно было, это просто слышать и слушать.
1: Но это не всегда уж легко.
2: Зато мы можем просить помощи у Бога, который всегда нас слышит.
3: Дорогой Господь, помоги нам быть послушными. Научи нас слышать своих родителей. Пусть между нами всегда будет понимание. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходимо. Фактически, как недавно было опубликовано в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много.

Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагническую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал: «Здесь что-то не то происходит». И он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими. Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров. Она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за 1 год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в Бытие подчеркивается: «Над водами носился Дух Бога». Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественное, обычное.

Не субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки, и из-за веса самих атомов водорода она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона. Но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так, сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию,
которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает природный хрусталик. И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не истратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 0,1 градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния. Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу.
В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой

воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше. Ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. Анаэробическая бактерия очень вредная, к тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец в одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. Вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела,

и часто христианская симфоническая музыка, потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

0: Зараз прийшла найвідповідальніша хвилина, найпочесніша премія на сайті Герой.орг. Звання народного героя отримує Світлана та Євген Ісаєви. Вітаємо вас! Сім'я, де 9 дітей, з яких двоє рідні і всі семеро теж рідні, усиновлені. Зал плескає вам стояще. Ви точно запалили серця. І факт, що добра у нашій країні і на землі стане більше, дякуючи вам.
1: Євгенія Світлана Ісаєва. Народні герої. Обладатели національної премії «Гордость України». Вони стояли в окруженні дітей, немного розтеряні і смущені від уваги тисячного залу. Зрителі, політики, бізнесмени, столичний бомонд аплодували стоя. Многие не скрывали слез. Но никто не знал, какой сложный и порой страшный путь проделали Исаевы, пока не оказались на этой сцене.
2: Есть такое русское слово «доходяга». Вот, смотря на Евгения, оно совершенно было легко применимо. У меня даже где-то здесь фотография, вот я не знаю, видели вы это или нет. Вот это фотография будущего героя Украины с фингалом под глазом. И фингал — это далеко не самое мрачное.
3: Хотела жить своей жизнью. Так, жить, как живут мои сверстники, мои друзья. Веселый образ жизни вести. Гулять, отдыхать, как говорится, не работать, не трудиться.
4: Евгений жил в свое удовольствие, не думая о том, что скоро придется платить по счетам. В 19 лет Женя с воспалением легких попал в больницу. При проведении анализов у него обнаружили ВИЧ.
3: Сказали, ты не бойся, сильно не расстраивайся с этим диагнозом. Можно и 5, там, и 7 лет, они говорили, прожить.
4: Что такое ВИЧ, Женя ощутил на себе сразу же после того, как вернулся в палату из кабинета врача.
3: Мне сказали, ты уже выписан, хотя у меня температура еще 39-39,5 держалась. Стою, собираю эту кружку, ложку, там спортивный костюм упаковываю, сумку, вот это все на моих глазах.
4: Из палаты, где лежал Женя, отселили других больных. Кровать, на которой он лежал, распилил на куски больничный слесарь, одетый в защитный костюм и маску. Евгения выписали, несмотря на высокую температуру. И это было только начало.
3: Многие даже не здоровались, даже уже руку не давали. Просто могли пройти, привет, и на этом были все отношения.
4: Теперь главным утешением и единственным другом для Жени остался только наркотик.
3: Жил своей жизнью. Я наркотик, наркотик я. Утро, в обед и вечер, как положено, завтрак, обед и ужин.
1: 10 лет наркотического бегства от проблем. Трагической смерти родителей. Полная безысходность и отчаяние овладели Евгением. Он не знал, почему до сих пор он жив. И зачем ему такая жизнь? Без смысла, без надежды, без любви. Говорят, со дна глубокого колодца даже днем можно увидеть звезды. Так и Евгений, лишь опустившись на дно жизни, получил свой шанс посмотреть наверх, в небо. Но когда Женя пришел в реабилитационный центр, казалось, что все его шансы равны нулю.
2: У него был пробита голова, пробитый череп, пластинка какая-то в голове. У него была вода в легких, у него ВИЧ-инфекция была. То есть казалось, у парня жизнь закончилась. Ну не удалась, ну поставить теперь точку и все.

0: Но оказалось, точку ставить еще рано.
1: Я начал искать Бога. Я увидел в этом смысл, я увидел тот путь, по которому нужно идти. Тут мне Бог давал свои откровения. Тут же я молился Ему. Мне один стих тогда врезался в память. «Ищите прежде царство Его, а все остальное, Он сказал, я приложу тебе».
0: Евгений без колебаний поверил этому обещанию. Он прошел реабилитацию, стал полностью свободен от наркотиков и вскоре познакомился со своей будущей женой Светланой.
2: Конечно, выйти замуж за человека с ВИЧ-инфекцией – это очень ответственное решение. Человек должен внятно осознавать риски, которые существуют. И поэтому мы стараемся растянуть время до окончательного принятия решения. И мы попросили их взять время и еще раз проверить свое решение. Ну и, конечно, мы очень рады, что они не испугались и пошли вперед.
0: Да, Светлана оказалась не из робкого десятка. До встречи с Женей у нее уже был опыт преодоления трудностей.
3: Рано поняла, что такое жизнь. Сама, скажем, научилась, захотела кушать. Сама начала что-то учиться, что-то готовить себе. У меня мечта была выйти замуж и обрести семью, что у меня будет ребенок. Но он у меня ни в чем никогда не будет нуждаться. Он у меня будет самый лучший. Я буду отдавать ему все то, что мне не хватало.
0: Но путь к мечте для Исаевых превратился в бег с препятствиями.
3: До замужества работала в кафе барменом. Когда я вышла замуж, я после своей работы проработала ровно один день. Но мое начальство узнало, что у меня муж ВИЧ-инфицированный. И меня культурно, ласково, нежно попросили уйти с работы.
0: Долгожданная беременность оказалась следующим ударом. Светлана вернулась домой с одним ребенком вместо двух. Горечь потери усиливали и другие впечатления о 10 днях в роддоме.
3: Говорит, ты не имеешь права кормить грудью, ты инфицирована, ты сама просто не знаешь, что ты инфицирована, но ты уже инфицирована, раз у тебя муж еще инфицирован. И как я не пыталась доказать девочке, я говорю, я же на учете стояла, ну вот же мои анализы, вот же моя карточка.
1: Очень плохо тогда относились.
0: Но именно пережитое в роддоме подтолкнуло Светлану к неожиданному решению.
1: «Давай, — говорит, — возьмем пацана. Говорю, только необычного. Говорю, как необычного? Какого? С Луны или что? Откуда? Какого необычного? Говорит, с таким же диагнозом, говорит, как и ты. Я говорю, ну хорошо, окей».
0: Так в семье Исаевых появился первый усыновленный ребенок с позитивным ВИЧ-диагнозом.
3: Когда забираешь ребенка из детского дома, у тебя те же ощущения, когда ты выходишь, такое же ощущение, что тебя выписывают с роддома.
1: Они в детском доме там, кроме как в столовой вот это их кормили, там они ничего не видели. Помню, история, открыли мы варенье. И на столе оставили. Ну, и вечером покушали, попили чай, ну, и оставили на столе варенье, и пошли все спать. Слышим, что там по столу стук да стук, стук да стук. Я говорю, Света, это что это такое? Встали, вроде бы ребенок в кровати лежит, спит. Ну, свет не включали. Опять стук да стук, стук да стук. Заходим в комнату, а он лежит под одеялом, спит. И такая дорожка, включили свет от стола варенья. На столе ложки не оказалось, была одна вилка. И Никита вилкой это варенье молотил.
0: Следующим приемным сыном стал Петя.
1: Ну, мы его когда забирали с детского дома. Петя, ты помнишь, что ты говорил тогда? Нет. А что ты? Он говорит, вы мне только заберите. Он до такой степени был, видно, ну, напуганный или думал, что его не заберут. Я буду делать все, что вы скажете. Буду убирать, подметать, посуду мыть. Только заберите меня. Первый раз 9,5 лет мы его привезли на море. Мальчик вообще боялся воды. Когда я его взял на руки и попробовал занести в воду, я думал, он ногтями мне со спины просто кожу снимет. Настолько он никогда в своей жизни не видел ни воды, вообще ничего.
0: Света и Женя уже хотели было остановиться,

0: и не брать больше детей. Но вмешался звонок от главврача детского дома для ВИЧ-инфицированных детей.
1: Свет говорит, мы отправляем к вам на Мариуполь, детский дом, переводим со своего детского дома к вам на Мариуполь, в Солнышко, переводим двух девочек. А вы не хотите просто на них глянуть?
2: 3 года назад мы с мамой, с папой приехали. Мы первый раз.
1: Когда мы их просто забирали из детских домов, они ничего не могли. Они не могли элементарно себе чай сделать, потому что они знали, что чай им подают готовый. Они не знали, что есть еще чай. К чаю дается заварка, вода и сахар. Но хочется, чтобы они всему научились. Хочется, чтобы они всем сердцем, наверное, любили и благодарили Бога за то, что Он однажды им подарил. Что тебе подарил Господь?
2: Маму
1: и папу. Просто хочется счастья им.
0: Весть о том, что Светлана опять беременна двойней, вся семья приняла на ура.
3: Как любой мужчина, наверное, ждет наследника, чтобы был пацан, ну, очень-очень был счастлив. И еще что два пацана сразу, я был очень-очень счастлив тогда.
0: Роды были преждевременными. Первый малыш умер сразу, второй прожил чуть больше суток.
1: Просто сейчас бы им уже в июне было бы 3 года. Ну, случилось вот это вот несчастье у нас, что мы своих преждевременные роды и похоронили. И... ну, просто как бы вещий сон такой, что я у тебя 2 забрал, возьмите 2.
0: Так в семье Исаевых появилась Сашенька. Девочка с последней стадией ВИЧ.
1: Мы узнали, что у нее уже ВИЧ 4-я стадия и что у нее туберкулез. Девочка очень талантливая. Она у нас учится в самой престижной школе. Она любит рисовать. Ее в школе классный руководитель очень любит. Она первая помощница. Она очень хорошая

0: Это солнышко у нас уже 2 года живет. Мы его взяли, когда ему было 3 годика. У него есть 2 родные сестры. Ну, так получилось, что 2 родные сестры у него здоровы, и их забрала родная бабушка. А у Мишутки статус и... Спи. И Мишутку оставили в роддоме. Вот. И так мальчик, он у нас... Мы его все называем профессор. Он у нас в очках ходит. Вот он сейчас просто спит. Ему 5 лет. Мы уже читаем на 2 языках. Мы уже читаем на русском и на украинском. Вот. Это у нас бабушка его называет Ломоносиком. Вот Ломоносовым.
1: Просто нужно, чтобы тебя любили и понимали.
0: Юрку привезли, что маленького волчонка, запуганного, черного, грязного, избитого, с длинными ногтями, под ногтями по пуду грязи, такого всего. Женя его когда привез, я открываю машину, говорю, привет. Он бедный, в машине забитый. Говорю, мороженое будешь? Он.
2: Патька его избивал очень часто, так можно сказать, регулярно. И, может, у мальчика лопнули уже нервы, и пришел предел этот край. И он после тогда, когда его избил, он убежал.
1: Обращался к Богу. И не один раз. Когда отец избивал, просто просил другого папы и маму.
2: Когда мы забрали его, ну, мое сердце в очередной раз радовалось, что кому-то мы опять послужили, опять чью-то душу. Чью-то судьбу, может, мы как-то по-другому все-таки поможем, и она изменится.
3: Рождение дочери Евы Исаевы приняли как знак одобрения от Бога.
0: Вообще не боялась, что будет ребенок ВИЧ-инфицирован или еще что-то. Это ж у нас подарок. Вот такое солнышко у нас маленькое.
2: Я всех люблю, они для меня все равны. Я не делю свои приемные, усыновленные, подопечные. Они все мои. Начиная от Евы и заканчивая старшим Виталиком. Они все для меня равны, я их всех одинаково люблю.
0: Это самое большое счастье, что у нас есть. Это вот этот смех слышать, когда они нас будут по утрам. Это и есть счастье.
2: Нас пугали, наверное, что это не счастье у вас, а будет проблема, что детки больные. По большому счету разницы нету с диагнозом, они без диагноза. Ну, они все одинаковы, все равны. Для нас это большое счастье и благословение быть полезными и значимыми для этих деток. Я понимаю, как я для них очень значим, как они дорожат и мной, как я ими дорожу. Просто я обрел то, наверное, то, что я искал.
4: Мы не напрасно верим в силу Евангелия, в силу Слова Божьего, которое радикально меняет жизни людей. Из еле живых, наркозависимых молодых людей, гордость Украины, прекрасные родители, люди, которым аплодируют и рыдают политики, и говорят, вы гордость нашей страны.
5: Я дякую всім тим, хто піднявся і плескає їм стоячи. Ви молодці!
2: Просто пішли в цю проблему і все. Ми не за якісь там наград, якихось титулів або ще якихось звань. Ми просто робили те, що було у нас в серці.
0: Я просто можу сказати одне. Якщо ви з Богом і давати йому полностью свое сердце, полностью отдаться. Он исполняет все желания.
3: В жизни Евгении и Светланы по-прежнему много борьбы. Каждый день в молитвах они просят здоровья своим детям и верят, что все будет хорошо. Их героизм проявляется не в личных достижениях, а в любви и вере. Их подвиг – это прекрасная иллюстрация библейской истины. «Смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас в свое время».
6: Жизнь порой загоняет человека в тупик, и некуда бежать.
7: И тогда ты рождаешь такой ребенок, у тебя просто все изменяется. Ты подготовил одно.
6: Ужас, муки и безысходность. Как человеку от них освободиться?
8: Что будет с таким ребенком, когда он попадет в наши жестокие школы, детские садики и так далее?
6: Реальная история противостояния. Жить или выживать?

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

почтение, потому что мне сегодня звучало слово «почтите сына». Напоминаю, спец, «почтите сына». И я думал об почтении к родителям. Почему это вызывает нас уважение? Когда мы становимся взрослыми, мы почитаем их, мы понимаем, что как много они делали для нас. И я думал о своем отце, конечно, о матери. Я сидел и думал, думаю, вот почитание. Мы позже, когда выросли, узнали, что он просыпался рано утром в 4 утра, чтобы топить дом печкой. Дом был обыкновенный, советский, такой холодный просто, в одно бревно. Тогда не было утеплителей. И он топил дом в 4 утра, чтобы мы утром проснулись, и я этого не знал многие годы. Я узнал только потом. Он никогда не разбудил меня и не сказал: «Сынок, пожалуйста, подежурь, помоги мне». То есть он это делал молча, и это вызывает огромное почтение. Матери ночью вы вставали, чтобы к деткам. А мы потом узнаем, что мама, значит, нас кормила. Она говорила, что каждые 2 часа просыпался ребенок. Вот так детки по-разному. И вы кормили. И когда мы узнаем, что нас так кормили мамы, заботились, и, знаете, не думали о себе и так далее, то это вызывает почтение. И мы почитаем даже их тогда, даже когда их уже нет. И вы ездите на место погребения и почитаете, кладете цветы. Может быть, говорите иногда что-то несказанное при жизни. Может быть, благодарите или благодарите Бога. И это тоже форма почтения. Есть почитание, когда кто-то почитает, как сказал, педагогов, то есть вы потом, может быть, хотите прийти, подарить цветы, выразить уважение. Но как много больше достоин наш Иисус, правда же, друзья? Самых лучших песен, аминь, самой прекрасной музыки, самых великих слов, которые сказаны будут и воскликнуты. И поэтому люди шли в Иерусалим и восклицали «Осанна сыну Давидову!» «Осанна!» Они еще не знали, что он умрет за них. Они еще не понимали эту цену, которую он заплатит. Но они четко знали, что Лазарь воскрес из мертвых, что это пророк из Назарета, что это чудесный человек. И они говорили, они знали, что он сын Давидов. Они говорили «Осанна сыну Давидову!» Они даже не понимали, что они исполняли пророчество Захарии, который говорил: «Дочь Иерусалима, торжествуй, ликуй», то есть танцуй. Ликуй – это значит танцевать. А потому что царь твой идет к тебе кроткий, сидя на осле. Аллилуйя. Я сегодня видел где-то какой-то церкви, наверное, в американской. Там было шествие прямо внутри церкви, шел народ, и на ослике Иисус ехал прямо по церкви. Вот так они смогли это показать. Но там это все, конечно, в Иерусалиме было вживую, так вживую, вот как люди на самом деле кричали, дети восклицали: «Осанна! Спасение!» Дух Святой, наверное, наполнил их, что они начали кричать, восклицать, может быть, то, что им не сказали это делать взрослые. Что-то произошло, вся атмосфера была, это была честь. Итак, прославление, это очень ценно. Люди, которые ведут прославление, наши сестры, да, вот иногда братья, Они вводят нас в почтение к Богу. Они иногда склоняют колени, иногда поднимают руки, иногда плачут. То есть они почитают. Вообще поклонники и лидеры прославления – это люди, чтущие Бога. И Бог обещал, что чтущие Бога в последние дни, они усилятся, и они будут действовать. Чтущие Бога. Давид чтил Бога, он славил его на инструментах. Он пел ему там, когда пас овец, когда был в пещере, когда прятался от Саула. Он чтил Бога. Он продолжал чти. И Библия говорит: «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков. Чти его». То есть, и поэтому Авраам чтил Бога. Это была его вера. Он отдал 10% всего. Это были сотни-сотни голов скота. Сотни, может быть, тысячи. Потому что у него были тысячи. И он отдал, увидев Божьего человека, не зная его до конца, не зная всю его характеристику до конца. Он понимал, что это Божий посланник Мелхиседек. И он отдает ему сразу. Это была честь. Давайте прославим Бога за Авраама, за эту веру. Итак, вот о почтении мне звучало слово сегодня. И еще мне звучало слово из Луки, 22 глава, 15 стих. Луки 22, 15. Это слова Иисуса. Он сказал: «Очень хотел, я желал есть с вами эту Пасху». Я повторю, Иисус говорит: «Очень желал». И я подумал сегодня, если Иисус это очень желал,
Значит, это

это было важно. Он не просто хотел есть. Jesus just didn't want just to eat. He really wanted to have a communion with the disciples. He said, I really want to have it with you. He said, I want it very much, says in Luke. Он говорит, я очень это хотел. Говорите, если Иисус хотел очень, значит, это не было традиционное, это было что-то важное. И он сказал им, прежде моего страдания. И я думал о том, и вы понимаете, что ученики не понимали, что будут страдания уже в эту ночь. Они не понимали. И я подумал, как хорошо, что у нас есть пример учеников, что мы, имея недостатки, можем смотреть на учеников и утешать себя тем, что Бог тоже нас меняет, правда? И Он будет менять людей в церкви, и будет менять новообращенных. И как прекрасно! Вот, может быть, это нежелательно, то, что ученики такие были, но так, это для нас ободрение, Господи. Ученики имели недостатки. И они вот не понимали, что Он имел в виду. И вот, знаете, Он говорил им, скоро меня плюют, мы придем в Иерусалим, меня будут бить, плевать и убьют. И на третий день воскресну. Но они не понимали. Они были увлечены, они думали, наверное, о том, что сейчас придем в Иерусалим, там будет Пасха, будет праздник. А может быть, думали о том, что а что же нас ждет там? Там же опасности, Иисуса ненавидят. Но они никак это не могли понять. И это тоже для меня несколько так необычно звучит. Не то, что ободрением, а надеждой. Что если ученики не понимали до конца, а Иисус их любил, то Он любит и нас, когда мы не понимаем до конца, когда мы еще не имеем полного откровения о Христе. Он любит нас, Он сильно любит нас, Он здесь. Господь сейчас исцеляет вот эти суставы на руке, слава Господу, пусть ваши суставы, примите это лично, рука или, может быть, обе руки, но это я держу. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты исцеляешь вот эти вот основания. Господь, слава Тебе, пусть воспаление уйдет во имя Иисуса. И ваши руки реагировали на холодную воду очень сильно. Господь исцеляет вас сейчас, потому что ранами Его мы исцелились благодаря Его ранам. Не благодаря человеку, не благодаря Володе или кому-нибудь, благодаря Иисусу Христу, скажите, слава Богу, правда, дадим Ему славу, дадим Ему славу, дадим Ему славу. Как чудно Господь усмотрел для Себя наказание вместо нас. Он удивительным образом присмотрел, что Его руки были наказаны вместо наших рук. Его голова, это ужасно. Это было наказано вместо наших мыслей, вместо наших человеческих планов, обиды, огорчения, бунта. Все, что творилось и могло твориться в нашей голове, Иисус взял на Себя. И эти шипы вонзились. Это не было вот такой маленький веночек. Это был, вот где-то в интернете кто-то показывал, это вот как шапка одевалась, вся состоящая из этих 5-сантиметровых иголок. Представляете, Его голова была наказана за наши мысли. Библия говорит, мысли в сердце человека – глубокие воды. The thoughts of man, Bible says, is deep waters. Deep waters, the thoughts of man. But the wise man is taken out. Our thoughts were so terrible, but Jesus was attacked in His mind because of us. Иисус был атакован. За наши мысли, за наши работу неправильно мозга. И теперь Иисуса ноги были атакованы за наши ноги. Мы ходили неправильными путями. Может быть, не всю свою жизнь, но мы ошибались. Я ехал сегодня и думал, вот каждый из нас делал ошибки. Может быть, я больше, а вы меньше. Но мы делали все. Мы все согрешили, лишены были Божьей славы. Мы были лишены вот этого Святого Духа, который сегодня нас наполняет. Мы были лишены откровения, мы не чувствовали слова знания. Мы не слышали, что Бог говорит. Мы были лишены Божьего присутствия. Мы не чувствовали атмосферы. Это результат грехопадения. Но по благодати Божией, то есть по милости, мы были оправданы через веру Иисусом Христом, который умер за нас. Слава Господу, слава Ему, аллилуйя. И все, кто смотрит нас в эту программу, пожалуйста, почтите Господа, где вы есть. Поднимите там к Нему свои руки, сидя или стоя, и скажи, Господь, я люблю Тебя, я почитаю Тебя. Ты мой Спаситель, Ты мой Господин. Что такое почитать Господа? Это называть Его Господом, то есть Мастер. Он надо мной, это почтение. Не в смысле Он мой слуга, а я Его слуга. Правда же, это почтение, это ставить выше, а это считать Его своим царем. Сейчас царей мало в мире, это мало используется, но есть много господ, то есть много руководителей.

И Бог хочет быть нашим руководителем. Поэтому мы почитаем Его. И поэтому Иисус говорит, я очень хотел. И я подумал, почему Он это хотел? Это было, во-первых, Пасха последняя. Он сказал, следующее будет только в Царстве Божьем. И когда Он им это говорил, они не понимали, что последний раз Пасху. Они должны были догадаться, что через год уже Пасху Он не будет праздновать. Значит, следующую Пасху Его не будет. Но они об этом как-то не думали. Ну, об этом, по крайней мере, не сказано в Библии. Правда же, друзья? И опять же, это для нас некое ободрение, такое ироническое ободрение. Господи, когда я не думаю, вот, не думал о том, как, что должен думать, это меня ободряет, что ты все равно меня любишь, что ты, Господь, все равно простил учеников, вот так упрекнул их легко, что как бы, ну, вы все спите, вот почиваете. Он не отругал их, он не гневался на них, он вообще не пришел в состояние гнева, он просто говорит, вот спите, вот встаньте, потому что приблизился предающий. Он их разбудил, чтобы они были готовы, как-то готовы встретить то, что сейчас они не ожидали, что вот-вот толпа с мечами, кольями и с факелами придут. И такой наш чудесный Иисус. И вот когда Он сказал, я очень хотел с вами есть, и Он говорит, я уже не буду пить от этого плода виноградного, пока не пойду в Царство Божие. И дальше написано, и взял хлеб, благословил, преломил и сказал, это тело мое. Почему Он хотел с ним есть эту Пасху? Он хотел им обозначить, Он хотел им сказать, что теперь хлеб – это новая Пасха. А что такое Пасха? Это избавление. Они собрались, как весь Израиль, сейчас Израиль празднует Песах, будет праздновать. Это избавление, это начало государственности, это свобода. Пасха – это избавление. The Easter is deliverance. Yeah, это свобода. Это свобода. Представляете, когда свобода в Америке была для африканских людей? Я удивляюсь, вроде бы были цивилизованные люди, но столько лет держали в рабстве африканскую нацию. Столько лет держали в рабстве. И многие из них верили в Бога, но порабощали других. Ужасно. Правда же? Да? Это стыдно должно быть. Но какая свобода? Вот это избавление, значит, людям африканского происхождения, освобождение от рабства. И они получили права. Потом для них свобода от рабства. Потом все равно были разделены. Для них отдельные туалеты, отдельные телефонные будки, отдельный транспорт. Представляете, какое унижение? Но потом, слава Богу, люди поняли, что так нельзя. И вот для народа африканского произошло избавление, то есть слава Господу. Но Иисус, Он теперь, они праздновали избавление из Египта, избавились от рабства. И теперь наша Пасха – это празднование избавления от грехов, избавление от смерти, избавление свободы от проклятия, от болезни через смерть Господа Иисуса Христа. Аминь. Пасха – это значит «увижу и пройду мимо». Увижу кровь и пройду мимо. Увижу, что кровь омыла тебя – то есть, ну, в Ветхом Завете окропила дом. Пройду мимо, губитель пройдет мимо. В Новом Завете Иисус видит, что кровь омыла грех. Омыла нас, мы же покаялись, мы омыты крови. И Господь говорит, увижу кровь и пройду мимо, то есть не погублю. Слава Богу, друзья, я чувствую, Он здесь среди нас, аллилуйя, Он здесь, аллилуйя. И мы здесь пришли, чтобы почтить Его. Итак, они собрались, чтобы очень хотел, потому что заключить с ними завет. То есть это был Старый Завет, а теперь наступает Новый Завет. Старый Завет на чем был заключен? Завет – это договор с людьми, что вы в соглашении с Богом. Вы с Ним как бы не то чтобы на «ты», но вы с Ним как бы вот близкие. Вы друзья. На чем? Завет был заключен на основании заповедей, 10 заповедей, и что если вы будете исполнять заповеди, если они выполнят завет обрезания, то есть это символ отделения от греховности, и на основании кропления крови. И они были в завете, в договоре, то есть это народ до сих пор в завете Авраама, скажем так. Но теперь Иисус говорит, это новый завет моей крови. Это творите в мое воспоминание. Это настолько было важно, что апостолу Павлу, который не был там среди учеников, сам Господь лично дал это откровение. Paul says, I received from the Lord himself. Я принял от самого Господа,
что в ту ночь, в которой он был принят, от самого Господа, значит, возможно, когда он был вознесен до

третьего неба. А может быть, он был еще на земле, но Бог ему ночью говорил, но Бог показал ему эту картину, как это все было. И Павел говорит, приду к откровениям и видениям Божьим. Помните, к видениям и откровениям. Знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Приду, говорит, прибегу к откровениям и видениям. И поэтому Павел, он получил лично те же самые, слово в слово, что пишет Лука, Матфей, Марк, Иоанн, то Павел говорит, он взял хлеб, он благословил, примите, это мое тело. Мы сегодня почитаем тело Господа. В этом хлебе мы почитаем тело Господа. Мы почитаем. Вот почему крещение преподается в взрослом возрасте, чтобы человек мог почитать, потому что ребенок еще, он не может так почтить, он не может оценить кровь Христа. Детки, конечно, некоторые рождаются свыше, там и рано, и в 8 лет, и, как Кэтрин Кульман говорила, и другие, бывает, но все-таки завет с Богом человек должен, как совершеннолетие, ну, близко, или, по крайней мере, духовно должен быть зрелым, чтобы вступить в завет, потому что здесь речь идет о почтении. Человек выбирает Господа Иисуса своим Господом, он хочет быть с Ним в завете, он хочет слушаться Господа, следовать за Ним, делать то, что делал Иисус на земле, проповедовать, исцелять больных, аминь, делать добро, любить людей. И вот Иисус принес завет. Сегодня мы пообновим свой завет. И поэтому Христос очень хотел, Он хотел им сказать что-то. Вы знаете, когда люди имеют договор, это своего рода завет. Только это не завет сердца, а на бумаге. Договор по строительству, договор по работе, договор, не знаю, аренда жилья, что угодно. Договор. То этот договор, это не то чтобы завет, но это в слабой степени договор на основании чего-то. Человек говорит, я буду сохранять вещи в аккуратности, чистоте, следить за имуществом, я буду выплачивать счета, я буду, значит, своевременно, я буду следить, ну, там, за аварийным, ну, и так далее. А они говорят, на основании договора я буду платить, то есть будет платить за это. И вот люди заключают договор, у них нет договора сердца, это чисто вот, как в бизнес-мире говорят, такое вот чисто коммерческое, но Иисус заключил договор сердца, когда Он фактически напротив тебя садится или стоит напротив тебя, как вот с учениками, и Он говорит, я хочу заключить с тобой завет, то есть договор в моей крови. И в Ветхом Завете сказано, я заключу, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И теперь для языческого народа, для всех национальностей Иисус готов заключить вот этот договор. Мы в это не до конца верим, ну, иногда. Мы, наверное, не полностью еще поняли, насколько это ценно, что мы дети Бога, что мы избраны, что мы с Ним в договоре. Но когда мы это понимаем, то наше сердце наполняется почестью. Господи, Ты меня избрал, Ты меня спас, Ты меня записал в книгу жизни, Ты меня простил все грехи. Мы ехали в дороге, Байо говорил мне, что Иисус не записал ни одну в книгу жизни, ни один из нас грех, потому что написано «грехов и беззаконий не воспомяну больше». Он говорит, мы прощаем людей, но мы иногда все еще что-то помним. Но, говорит, Иисус, Он простил нас, и Он говорит, не буду вспоминать даже. То есть, потому что Он любит нас. Поэтому мы о себе думаем порой, себя отождествляя с нашими недостатками, с нашим характером, с нашим, ну, семья, фамилия, скажем, родители. Но Бог нас отождествляет себя, нас с собой, что мы Его дети. Что мы искуплены, мы выкуплены от суетной жизни, мы выкуплены от проклятия, мы выкуплены от клятвы закона, мы выкуплены от нашей плотской природы Адама. Он заплатил цену, и поэтому Он предлагает нам небесный договор, который идет во веки веков, что я буду Его собственность, и Он будет принадлежать мне, и мы пойдем к Нему однажды на небеса, и вместе со святыми будем вечно, вечно, вечно, вечно, во веки веков. Аллилуйя! Слава Господу!

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. Слова обладают большим влиянием на сознание человека. Можно ли запрограммировать человека на успех или неудачу? И как противостоять отрицательному внушению? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что вы, как психолог, понимаете под внушением?
1: Какая интересная тема. Внушения. Внушения могут быть самые разные. Да? Сегодня люди очень боятся, что со стороны им кто-то что-то внушит. Бывает такое, что прям избегают любых видов медитации, любого расслабления, всегда находятся в таком постоянном напряжении, контроле. И нужно понимать, разбираться с понятиями, что мы чем называем. Да? Если мы возьмем, допустим, вообще человек в своей жизни бывает в трех состояниях. Он может быть в бодрствовании, он может быть в состоянии транса и в состоянии сна, то mm-hmm. есть глубокого сна. Mm-hmm. Вот это переходное состояние между сном и бодрствованием называется транс, когда мы находимся в расслабленном, незащищенном состоянии, когда мы в неполной осознанности, скажем так, мы не фильтруем происходящее вокруг, не фильтруем осознанно это все, и при этом еще не спим. И в этом состоянии очень легко можно получить различные внушения. И, в принципе, наша жизнь состоит из внушений, да, если мы глядимся вокруг, начиная от нашего воспитания, с детства, мама и так далее. Поэтому слово вообще внушение не несет в себе ничего негативного. Это может быть окрашено и негативно, и позитивно. Да? Нужно смотреть, о каких внушениях идет речь.
0: То есть смотря, что мы говорим человеку.
1: Да, содержание.
0: Значит, ага. А вот я всегда понимала так, внушение — это когда мы в состоянии бодрствования, допустим, находимся, и нам кто-то что-то говорит. Например, ты молодец, или ты красивая, или ты здорово справляешься, у тебя получится, все будет нормально. Или кто-то говорит, например, что за платье на тебе? Тебе не очень идет. И вообще, ну, как бы с твоей фигурой лучше не носить такое. И как мама, например, мама, привет, из детства, из подросткового возраста. То есть, когда я в здравом уме не сплю и это слышу.
1: Тоже может быть.
0: Вот.
1: Но насколько мы пропускаем, угу. да, есть разница внушения. Кто-то со стороны внушения, они все равно всегда происходят немножечко в обход нашего здравого смысла. Угу. Этот человек подойдет, аккуратненько тебя за руку возьмет, в глаза посмотрит, скопирует твою позу и скажет какую-то фразу. И ты в этот момент проникнешься доверием. То есть, это неплохо, да?
0: Ага.
1: То есть, это вход в доверие. Если это что-то хорошее, то это замечательно. Если человек может найти подход, мы говорим подход найти к другому человеку, да, то есть с ним синхронизироваться, угу. как-то расположить к себе. Так что здесь могут быть совершенно разные внушения. Если что-то негативное, то тоже родители, если говорим мама из детства, ее угу. голос, да, то они же обладают определенным авторитетом до какого-то возраста ребенка. И, соответственно, там мало защит. Все, что говорит родитель, оно является абсолютно истиной, какой-то нормой. А вот не, скажем так, не фильтруется информация умом.
0: Критически не оценивается.
1: Критически не оценивается, да. Вот, поэтому, когда ребенок это слышит, он может это записать на всю жизнь как программу к действию. Mm-hmm. Вот в этом заключается и опасность, в том числе внушений. Нужно понимать, какие внушения нужно давать детям, mm-hmm. близким. Очень хорошо работает, это такой секретик, будете знать, очень хорошо работает внушение непрямое. Когда я говорю, если, Юля, у вас вот очень красивое платье, Юля может по-разному к этому отнестись. А если я скажу, вот говорят, что людям с голубыми глазами синий цвет идет,
0: mm-hmm.
1: И все, и занялась своими делами. Uh-huh. Вот это внушение, которое сработает на 100%.
0: Uh-huh.
1: Говорят, предполагают, я слышала вот uh-huh. такое, то, что не является ударом, а такое в обход немножечко. Это как, ну, мы когда говорим о комплиментах, это те же uh-huh. самые внушения, вербальные, но косвенные. Да? Uh-huh. Внушение, оно всегда косвенно происходит, не напрямую. Потому что если человеку рассказывать, пусть это что-то негативное, даже бывает, да, в психологии много таких случаев, когда какой-нибудь негативно, скажем так, ну, абьюзерские различные, да, там проявления, когда внушают человеку, внушают что-то, и со временем пробивают его защиты. Но mm-hmm. это всегда делается очень грамотно через специальные манипуляции. Mm-hmm. Потому что напрямую человеку говорить что-то негативное постоянно, mm-hmm. он просто уйдет в защиту, скажет, Извините.
0: Ну, да, допустим, вот человеку говорят, ну вот что ты вот собираешься, допустим, вот идти туда работать. Ты понимаешь, что, ну, скорее всего, способности-то, ну, у тебя средние. Ну, что ты там найдешь? Вот зачем тебе туда
1: идти? Вот так через заботу.
0: Да, ну вот я прям, ну просто, ну что ты разочаруешься, зачем? И вот действительно человек, хотя до этого

0: был уверен, начинает сомневаться.
1: Может засомневаться.
0: Вот, с этим мы часто сталкиваемся, кстати, в жизни. И со стороны родителей в детстве, и в подростковом возрасте. Со стороны потом разных людей, которые нас окружают, мы слышим все, что угодно. Вот. И вот поэтому у меня вопрос. Как понять, где негативное внушение, да, где позитивное? Может быть, за негативным стоит забота действительно о тебе? Где разрушающее внушение, где созидающее?
1: Да, очень много таких емких вопросов. Сейчас на все по очереди отвечу. А как понять негативное, позитивное? Если что-то такое тебе внушается, то, что несет со временем, принесет тебе пользу, есть еще разница. Можешь ли ты, если мы в состоянии сознания, здравого смысла, то мы можем фильтровать, что нам принимать, что не принимать. Вот здесь включается такая практическая психология, когда ты должен научиться просто навыку фильтрации, что тебе нужно, что тебе не нужно. Опасность заключается в том, что если в состоянии транса человек, а это состояние, оно, мы несколько раз в день в него впадаем в моменте перезагрузки, мы можем за рулем ехать, смотря на трассу, просто попасть вот в это состояние транса, когда мы не анализируем происходящую реальность вокруг. И вот здесь возникает опасность, когда люди, предположим, засыпают с экраном под какие-то фильмы.
0: С включенным экраном, да?
1: Включенный экран, музыка разная совершенно. Музыка, она, в принципе, является духовным инструментом во всей истории человеческой культуры, да, потому что именно через музыку происходит очень много различных внушений. Она вводит человека в состояние транса и расслабленности. То есть в этот момент человек отдыхает, он ничего не контролирует, и в этот момент можно внушить все что угодно. Если музыка с содержанием каких-либо негативных посланий, контекстов, ну, слов, элементарно про несчастную любовь. Сколько я вижу таких судеб, когда люди, слушая такую музыку, реализовывают это со временем. Постоянно подростки в наушниках, это спокойно. Ну, какая проблема? Ну, слушаешь, ты слушаешь. Ничего там нету, нецензурной лексики нету, ничего. Ну, музыка и музыка, да? А там какие-нибудь негативные такие истории, которые со временем могут реализовываться в жизни этого человека. Поэтому контроль на просмотр различных фильмов, вообще, в принципе, любого контента, книга, когда мы в полусонном состоянии читаем какую-нибудь легонькую книжечку, да, вот не задумываясь о содержании, это тоже может писать программы в нашем мозге. Музыка, которая имеет вот возьми песню и послушай, я хочу эту историю в своей жизни. Вот если не хочу, лучше эту песню исключить. У нее классный ритм, она мне нравится, я уже привык ее слушать. Но если я не хочу этого в своей жизни, лучше этого не слушать. То есть содержание должно быть направлено на конструктив и созидание. Все такое, что тебе на пользу. На оздоровление, на улучшение отношений, на достижение успеха, на позитив.
0: А лучше, вот, допустим, не слушать, не смотреть. Ну, как бы, опять же, когда мы впадаем в состояние вот транса, полусна, засыпаем под фильм, засыпаем под музыку. Понятно, что мы не видим, даже если это фильм, а слышим, да? Вот лучше в состоянии транса не слушать, а в нормальном состоянии это можно слушать? Или лучше ни в каком состоянии?
1: Лучше ни в каком, но если необходимо, ну, я считаю, потому что информация нас создает, мы то, что мы едим, да? Это мы будем то, чем мы питаемся. Но если что-то интересное, важное, важно, смотря насколько негативно, если что-то очень, скажем так, какой-то боевик, который в принципе состоит из исключительно из убийств, и там очень мало такого содержания какого-то полезного, то это лучше просто никогда не смотреть вообще. Но если мне, как психологу, допустим, нужно проанализировать что-либо, какую-то практику, какую-то медитацию, какой-то фильм тяжелый, что-то очень негативно окрашенное, я это себе разрешаю, но в первую половину дня в состоянии полного бодрствования я это буду смотреть кусочками, чтобы не вовлечься, отвлеченно, есть, ну, это определенные компетенции, когда мы со стороны как бы смотрим на процесс, не заигрываясь, мозг в этот момент не разделяет, происходит это в реальности с тобой, он думает, что мы видим это перед собой, то есть это все равно определенный стресс, но в то же время не нужно бояться излишне себя от всяких стрессов вот, защищать, потому что когда мы очень себя так нянчим, то мы уже будем не способны к реальной жизни, поэтому адекватно можно посмотреть, если нужно, для анализа или что-то интересное, скажем так, там есть элементы чего-то негативного, но в целом интересный по какой-то причине, там фильм, хочу его посмотреть, можно посмотреть, но не перед сном, не в состоянии полной
0: или перематывая какие-то моменты.
1: Да, вообще идеально. Я так делаю. Да, вот так.
0: Ну, вот, и, кстати, вот мы говорим о фильмах, о музыке, а ведь у нас в жизни, вот вы сказали о том, что не перенянчит себя, да? Mm-hmm. Ведь у нас в жизни, вот сама жизнь, это и трагедия, и кошмар бывает. Вот, например, у кого-то кто-то умер, у кого-то кто-то там заболел очень сильно, что-то случилось ужасное, человек нам об этом рассказывает. Это не кино, это жизнь. Нам рассказывает близкий человек об этом. Мы же не скажем, иди отсюда, я не хочу напрягаться, иначе ты мне что-то внушишь. А как же тогда взаимовыручка, поддержка, выслушивание совсем друга? Да. Да, то есть, ну, как бы жизнь вообще-то вокруг нас тоже не рай.
1: Недавно была ситуация, когда у одного человека заболело, вот из mm-hmm. моей жизни заболело что-то, второй человек ему помогал, пришел, говорит, ой, у меня болит. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это реально, yeah. и действительно может заболеть. Мы можем yeah. настолько mm-hmm. вовлечься, что особенно люди, которые чувствительны, у которых очень много зеркальных нейронов, которые способны, скажем так, проецировать состояние другого человека в себя, вот они очень подвержены внушениям, и на них можно, да.
0: Ну а как же тогда нужно... быть этим людям?
1: Mm-hmm. Расскажу. Народная мудрость. Говорят, на вокзале, если подозрительный человек подходит к тебе и говорит, дай-ка я тебе там погадаю или что-нибудь, что нужно делать? Надеть очки и стараться не контактировать. Да? Народная мудрость. На самом деле в ней есть много хорошего. А в чем смысл? Зрачок. Как вообще происходит большинство внушений? Кажется, что что-то такое мистическое, что-то очень сложное. На самом деле не так сложно. Есть внушения вербальные и невербальные. Вот внушения, которые невербальные, они передаются по состоянию тела другого человека. То есть я смотрю на другого человека, вот у него есть какое-либо состояние, зрачок, микрожесты, его, в принципе, манеры. И если сделать подстройку, то есть сделать то же самое, так же, как он, я начну mm-hmm. чувствовать все то же самое, что чувствует он. Я погружусь настолько туда, что могу завлечься. Почему? Mm-hmm. Вот можно выслушать человека, но не вовлекаться в его жизнь очень сильно. Можно действительно сменить просто взгляд, отвести uh-huh. в сторону. Если человек находится в какой-либо позе, просто поменять позу, uh-huh. отсоединиться от него, чтобы не проживать с ним вместе очень углубленно, одновременно с полной внимательностью. То есть не входить в его положение полностью, uh-huh. а анализируя ситуацию, находиться в полном отключении от ситуации. Uh-huh. Это одна из компетенций mm-hmm. психолога, необходимая. Да, но людям это тоже mm-hmm. очень важно освоить, для того, чтобы не проживать с человеком все вместе, одновременно оказывая поддержку.
0: Mm-hmm. Ну и потом, наверное, существуют тоже какие-то рамки, если человек постоянно нас грузит чем-то, да? Ведь бывает, что мы не можем, психика наша не выдерживает, когда человек рассказывает какие-то трагедии своей жизни, причем очень эмоционально, приправляя это определенными словами и какими-то даже криками, ну, потому что человеку плохо. Но слушать это постоянно
1: бывает
0: невозможно.
1: Плохо, а бывает, угу. человек играется такими вещами. Это разное. Бывает. Если период, когда да. человеку реально плохо, он ищет помощи. Тогда ему все могут оказать разную помощь, и он выйдет из этого состояния рано или угу. поздно. А если человек играется этими вещами, он, в принципе, трагик такой, вот у него угу. все трагично, угу. То тогда нужно, да, немножечко отсоединяться, границы ставить. Я бы еще сказала о том, что, в принципе, внушение вещь хорошая, потому что мы же, мама, все воспитание построено на внушениях, да, угу. нам внушают угу. много угу. всего хорошего. Хорошего. И та информация, которая несет конструктивный посыл, ее очень полезно даже прослушать в состоянии такого легкой расслабленности, транса. Да? А вот если посмотреть на разные там позитивные медитации, которые построены. Ну, что такое медитация вообще? Да? Само слово, этимология предполагает расслабление и концентрация. Концентрация внимания на чем-нибудь. То есть, когда мы сидим, просто смотрим на воду, это вот тебе уже медитация, тот же легкий транс. Угу. Да? И в этот момент мы можем чувствовать, как водичка утекает, и нам становится угу. легко, свободно, хорошо. И если в этот момент послушать какой-нибудь приятный текст, какой-нибудь с приятным голосом, расслабляющим, да, какую-то mm-hmm. музыку, которая наполнена полезным содержанием, в том числе это вот, может быть христианский контент какой-нибудь, mm-hmm. какие-то песни, это может быть просто классическая музыка, которая на нас тоже оздоравливающе mm-hmm. влияет. А в этот момент человек может использовать состояние транса на благо себе mm-hmm. и также на благо другим людям, потому что, скажем так, есть... Если мы хотим влиять на других людей хорошо, не просто получить какую-то свою выгоду, а тут то же самое отношение родитель-ребенок. Когда мы воспитываем ребенка, мы хотим ему что-то внушить хорошее на благо ему. Угу. И мы используем разные подходы. Мы располагаем к себе в моменте перед сном, почитали угу. сказку, обсудили ее, сделали какие-то выводы. То есть это тоже все происходит вот на уровне внушений. Ну, ребенок вообще беззащитный, угу. и то же самое со взрослыми. Поэтому исп-

0: использовать это можно в формате, ну, в таком формате оздоравливающем, полезном, когда мы хотим прийти к каким-то целям. Вот как начинался наш разговор, можно ли внушить успех? Можно. Если человеку постоянно внушать то, что он красивый, успешный, он может, у него, смотри, какой талант, ты это можешь, что вот здесь у тебя получится, он рано или поздно это просто выстроится в программу, которую он пойдет и реализует.
1: Ну, как бы это получается, что это все просто. Все достаточно просто. Это нам кажется, что вот, допустим, с детьми как работает. Кажется, что как об стенку горох, ничего не, как будто бы не слышат себя. Да, но на самом деле потом это выстреливает. Как через несколько лет, оказывается, все он слышал. Поэтому очень важно следить за тем, каким тоном мы говорим. Вот я для себя, как для мамы, да, говорю это. Каким тоном, в какой, как бы, в какое время, какие слова, потому что они все запоминают. Хотя он в это время тыкается в телефон, он кажется, телефон, он там.
0: Можно в этот момент
1: прекрасно.
0: Нашить.
1: Да, я это, кстати, да. Я просто прекрасно помню по себе, когда мне что-то говорили, и мне это не нравилось, бабушка, мама, и то, что они говорили, что мне это нравилось, это на всю жизнь остается. Вот. Да, поэтому сила слова, она действительно велика. Вот, и сила внушения велика. Важно понимать, что и кому мы
0: хотим. Да, важно содержание. Это самое основное.
1: Итак, Алина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Стоматологи Стэн и Одри Кроуфорд воспитывали 5 детей. Но Одри ощущала в сердце, что было место еще для одного. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев бумажной волокиты они усыновили своего сына Эммануэля. Спасли его от рабства, в котором его держали торговцы людьми.
1: Эммануэль Кроуфорд, хавбэк, рекордсмен из Оклахомы. Игрок года по версии Gatorade. От него можно ожидать взрывных рывков и проходов, но мало кто знал о его ужасном детстве. Но однажды желание одного быть в семье, а других усыновить ребенка сбылось.
0: Семья из Америки и раб из Ганы? На такое способен только Бог.
1: Родители продали Эммануэля в 3-летнем возрасте. Он стал жертвой торговцев людьми. Его сделали рабом в рыболовном промысле в Гане. Эммануэль, что ты помнишь из детства? У меня остались мрачные воспоминания. Помню только лодку с дырками. В 3 года моей задачей было вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Я постоянно черпал воду, потому что дыры были огромные. Там было где сесть? Нет. Ты стоял на коленях? Да. Помню, просыпался рано утром и шел на работу. На другой стороне мира, в Оклахоме, Стэн и Одри воспитывали своих 5 детей. Одри всегда ощущала в сердце желание от Бога иметь еще одного ребенка. Хоть мы и так были большой семьей. Однажды ко мне на прием пришла пациентка. Она была знакома с женщиной, которая спасала детей из Ганы.
0: Так и открылись эти двери. Мы попросили нашу подругу Пэм Коук, которая участвовала в спасении Эммануэля, помочь нам. Это на самом деле было чудо. Пэм сказала: «Посмотрите этот ролик и летите со мной в Гану».
2: Меня зовут Эммануэль. Мне 5 лет.
1: Перед тем, как что-то предпринимать, мы убедились, что остальные дети не против и не будут думать, что мы их чего-то лишаем. Дети полюбили этого мальчика и благословили нас. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев подготовки документов, усыновление было оформлено. Расскажи нам о том дне, когда ты впервые увидел родителей. Я знал, что меня ждет что-то хорошее. У нас сразу же возникла связь. Это было нечто настоящее. Это Дух Святой подарил нам такую связь. Мне казалось, что это Бог перенес меня в город с озером. Я начал ценить то, что изначально казалось мне чем-то ужасным. Что вы думаете по поводу того, что Творец идет впереди нас?
0: Эммануэль верил в Бога еще в детстве. Тут ганец, который спас его, рассказал нам историю. Мальчик часто говорил: «Я буду бороться с белыми». Он говорил это на своем родном языке. Откуда он это знал? Он не видел белых людей. Спустя время он часто боролся со своими братьями на полу в гостиной, а потом на поле с командой. Теперь он борется с белыми. В детстве Эммануэлю приходилось защищаться, и сейчас он видит все с другой стороны. Он понимает и знает, как защитить себя, чтобы донести мяч.
1: Стэн, что именно американский футбол дал Эммануэлю? Он дал ему возможность научиться доверять другим мужчинам, тренерам, слушать их. Он вырос без отца, и чужие люди поступали с ним жестоко. Я часто слышу крики и ругательства, но чувствую мир. Это невероятно, особенно учитывая то, через что я прошел. Я думал, что никогда больше не буду доверять людям. Где ты обрел этот мир? Мир ко мне приходит, когда я говорю с Богом. Бывает, когда я чувствую гнев или раздражение. Слышу, как какой-то голос говорит мне: «Ты должен отпустить это». Я поплакал и сказал: «Я прощаю вас, мама и папа. Я прощаю тех, кто ранил меня, когда я был маленьким». Я вырос духовно, изучая слово и научившись прощать. Это полностью изменило мое видение жизни. Эммануэль, что твое имя значит для тебя? С раннего возраста я понимал, что есть нечто большее. И когда я приехал сюда, я узнал, что мое имя означает «С нами Бог». Я понял, что это правда. Все это случилось лишь потому, что Бог со мной. Насколько важной для вас была церковь и ее поддержка? Поддержка церкви была огромной. Мы знали, что нас поддержат. Я немного боялся, потому что у нас практически полностью белая община. У моего отца были предубеждения, но это усыновление изменило его. Перед своей смертью он говорил нам, как сильно гордится Эммануэлем. Что бы вы сказали тем, кто хочет усыновить такого ребенка?
0: Спросите Бога. Посоветуйтесь с окружающими. Нам пришлось сделать шаг вперед, и когда мы сказали Эммануэлю «да», то не думали, сколько будет длиться этот процесс и во сколько он обойдется. Мы не знали. У меня был страх. Я не понимала этого, но это так. А сейчас я не боюсь. Когда ты видишь, как Бог делает нечто удивительное, ощущаешь радость и удовлетворение от таких перемен. Я была готова на все. Главное сказать «да».
1: Я вижу Его любовь ко всем нам. Его любовь течет через нас. Он великий отец и чудесный пример для меня как отца. История Эммануэля начала новый виток в Арканзасе. Вскоре он начнет выступать за Вепрей, продолжая свой путь. Не будьте жертвой обстоятельств, которые случились с вами. Вы становитесь пленником в своем разуме. Я не ожесточил свое сердце и увидел искупление от Бога. Эммануэль, если ты не жертва, то кто? Победитель. Я смотрю на то, как велик Бог.
0: Вот это да. Уверена, эта история коснулась всех, не так ли? В нашей жизни происходят вещи, которые делают нас пленниками нашего разума. Мы повторяем то же, что сделали с нами. Нам страшно. Нам причинили боль, нам пришлось заплатить за это цену. Но Эммануэль сказал, что он одержал победу в этой борьбе. Мы должны отпустить. Это не значит, что то, что сделали с вами, это нормально. Это значит, что оно не будет определять вас. И если у вас есть проблемы с прощением, сделайте то, что сделал Эммануэль. Просто обратитесь к Господу, скажите: «Я отдаю все это тебе. Я прошу у тебя свободы, прощения, нового начала. Дай мне твой план, Господи. Не тот план, что есть у других на мою жизнь, но твой план для меня».
1: Дети по всему миру узнают истории из Библии благодаря суперкниге. И во многих странах, в том числе и в буддийской Камбодже, эти истории узнают и взрослые. Десятилетняя Парвин часто играла сама, потому что у нее со всеми, в том числе и с родителями, были плохие отношения.
2: Я считала, что родители не любят меня. Они покупали подарки моему брату, а мне нет.
1: Каждый день, когда отец уходил на работу, мать девочки Софии играла в карты с подругами.
0: Я боялась одиночества, и поэтому играла в карты. А когда мне становилось трудно или одиноко, я выпивала.
1: Однажды учительница из внешкольной программы, которую поддерживает обетование сироте, пригласила Парвин на урок.
2: Они научили меня танцевать и петь. Там было весело. Мне рассказали о Божьей любви, а еще мы смотрели суперкнигу.
1: После одного из просмотров учительница спросила детей, не хотят ли они помолиться и стать христианами. Парвин сказала «да».
2: Из суперкниги я узнала, что Бог любит меня. Я попросила Его простить мне грехи, а еще я попросила Его помочь моей маме бросить пить и играть в карты.
1: Парвин каждый день молилась за свою семью. Она рассказала своим родителям-буддистам о суперкниге и Библии и однажды пригласила их в церковь.
0: Парвин постоянно приглашала меня в церковь, но я всегда отказывалась. Но в конце концов я пошла. Я посмотрела много выпусков суперкниги и узнала, что Бог любит меня и прощает мои грехи. И решила принять Иисуса.
1: Моя жена изменилась после того, как поверила в Иисуса. Она больше не пьет и не играет в карты. Теперь мы все христиане.
2: Благодаря суперкниге мои родители и брат, как и я, узнали Иисуса. Спасибо, что подарили нам суперкнигу.
0: Отом Карвер заболела ковидом на 8-м месяце беременности. Вирус был таким сильным, что ей пришлось делать кесарево сечение. Женщину подключили к ИВЛ, а мужу сказали, что у нее нет шансов выжить.
1: Они вышли и сказали: «Это мальчик, у него все хорошо».
0: Экстренное кесарево прошло хорошо для третьего ребенка Зака Карвера. Теперь малыш отдыхал в отделении, а его мама Отем оказалась в реанимации и боролась за свою жизнь.
1: Мне сказали, что у нее нет шансов выжить. Это был худший день в моей жизни.
0: Когда Отем была на 8-м месяце беременности, они с Заком подхватили COVID-19. Это было в августе 2021-го. Зак быстро выздоровел, а вот Отем нет. Вскоре она была в реанимации на ИВЛ. Ей вынуждены были сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. После операции ее подключили к аппарату полного жизнеобеспечения.
1: Мы с Отем с 14 лет. Я не знал жизни без нее. И тут мне говорят, что она не выживет. Это было ужасно.
0: В последующей неделе Отем оставалась в критическом состоянии. Зак мог только молиться и просить Бога о чуде.
1: Я был рядом с ней и все время молился. Это было трудно. Я ходил по коридору или сидел в комнате ожидания. Я молил Бога сохранить ей жизнь. Она нужна мне. Она нужна детям.
0: Зак написал на своей странице в Фейсбуке молитвенную нужду, которая зажгла целый пожар в соцсетях.
1: Миллионы людей по всему миру молились за нас. Я сказал, что не уйду отсюда без Отем. Я молился постоянно, каждую секунду. Не могу объяснить, почему, но я знал, что она выживет.
0: Днями Зак был рядом с Отем. По вечерам приходил к своим дочерям и новорожденному сыну Хаксли, которые были у его родителей. А на ночь он возвращался в пустой и темный дом.
1: Я приходил, ел и ложился спать. Мне не нравилось там.
0: Осенью у Отем возникли новые осложнения, воспаление органов и остановка сердца. Врачи не знали, что сказать. Они даже думали о трансплантации легких, но потом отбросили эту идею. Вместо этого предложили отключить Отем от аппарата жизнеобеспечения, чтобы она могла спокойно умереть. Но Зак отклонил такое предложение. Он не был готов сдаться.
1: Главврач сказал, что ее шанс на выживание равен нулю. Я пошел прогуляться тем вечером недалеко от больницы. Я молился, я знал, что она не умрет.
0: Зак и миллионы людей во всем мире продолжали молиться. В начале октября наступил приятный момент. Показатели Отем немного улучшились, и врачи согласились на просьбу Зака вывести ее из комы, чтобы она увидела и поддержала Хаксли в первый и, возможно, в последний раз. У меня не было сил даже, чтобы подняться. Пришлось подкладывать под спину подушки. Мне принесли малыша и положили на руки. Зак мне помогал. Мы покормили его с бутылочки. Потом его положили рядом со мной, и он уснул. Эта встреча была короткой. Отем снова подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, и вскоре пришел еще один ответ на молитву. Известный хирург доктор Анкит Борретт из больницы Northwestern Memorial Chicago согласился осмотреть Отем перед возможной трансплантацией легких.
1: Доктор сказал: «Независимо от того, нужна ли будет трансплантация или нет, с ней все будет хорошо».
0: Хоть Отем все так же была подключена к аппарату жизнеобеспечения, она была лишь на частичной седации. Теперь они с Заком могли молиться вместе, ожидая решения доктора Борретта. Вскоре он сказал им то, о чем они могли только надеяться.
1: Врач сказал: «Вам не нужна трансплантация легких, все будет хорошо». Это была самая лучшая новость. Мы обнялись и поблагодарили Бога и врача.
0: Состояние Отем продолжало улучшаться, и ее начали постепенно отключать от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 3 долгих месяца борьбы со смертью, женщину направили на 3-недельную реабилитацию. 1 декабря 2021 года она вышла из больницы самостоятельно.
1: Когда мы приехали домой, соседи уже ждали нас во дворе. Они кричали от радости. Я старался не заплакать. Это было нечто.
2: Меня просто накрыло эмоциями. Я имею возможность видеть, как растут мои дети, проводить время с мужем. Каждый день это подарок. Мои дочери говорят: «Мама, мы верим в чудеса». Сегодня у них все спокойно. Отом с радостью отдает своей семье то время, что упустила. Но жизнь семьи Карвер не будет такой, как прежде. Говорите людям, что вы любите их, обнимайте их. Все это может быстро измениться. Не оставляйте недомолвок.
1: Я стал ближе к своей семье. Теперь мы каждый вечер молимся с детьми. Я не делал этого ранее. Я очень благодарен. Каждый день много молюсь. Молитва спасла мою жену. И не просто спасла ее, но изменила мою жизнь.
2: Молитва очень важна. Благодаря ей я живу. Когда люди стучатся в небесные врата, это нельзя игнорировать. Много может усиленная молитва праведного. Молитва меняет все. Мы знаем это. И вы это знаете. Поэтому мы регулярно молимся с вами в нашей программе. Жизнь этой семьи восстановилась благодаря молитве. Люди взывали к небу за них. И мы видим чудесную историю полного исцеления благодаря милости Божьей. Мы хотим помолиться за вас. У многих есть такие же, а может, еще серьезнее проблемы. Бог знает все, и мы должны держаться за это. Что-то может быть невозможным для нас, но не для Бога. Он в нашем настоящем и будущем. Когда мы знаем, что у нас есть Отец Небесный, который стоит во главе всего, это помогает жить совсем иначе. Ну что ж, давайте тогда молиться.
1: Хорошо, но у нас есть свидетельство.
2: Конечно.
1: Вот что пишет Роуз из China Springs. Она страдала от боли в челюсти 55 из 72 лет жизни. 55. Терри молилась в одном из выпусков. У кого-то из вас проблемы с положением челюсти во рту. Это уже давно не дает вам покоя. Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены. Роуз из China Springs поверила и получила полное исцеление.
2: Слава Богу!
1: Это чудо!
2: Это настоящее чудо! Вот что нам прислала по электронной почте Кладет. В прошлом октябре у меня диагностировали застойную сердечную недостаточность, которая появилась из ниоткуда. Однажды в полном бессилии я смотрела «Клуб 700», молился Гордон. У кого-то проблема с сердцем. По-моему, он даже сказал «застойная сердечная недостаточность». Я подняла руку и приняла исцеление. Во время следующего визита к врачу, обследование показало, что показатели сердца выросли с 15 до 35%. Это также уменьшило давление на почки, которые страдали от плохого кровообращения. Врачи были очень удивлены. Я еще несколько раз была на проверке, и ситуация продолжает улучшаться. Я верю, что Бог исцелил мое тело от этой ужасной болезни.
1: Хорошо. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу сказать, что рад снова видеть Терри. Мы также помолимся за Энди, мужа Терри. Недавно у него случился инсульт, и он нуждается в прикосновении Бога Всемогущего, в исцелении. Присоединяйтесь к нам, давайте молиться вместе. Мы вознесем вас, Энди, и всех, кто смотрит нас. Мы позволим Богу сделать то, что Он обещал. Он исцелит все наши болезни и простит все наши беззакония. Он венчает нас любовью, добротой, милостью. Он обновит нашу силу. Я принимаю это лично. Он сделает это. Почему? Потому что любит вас. Мы обратимся к этой любви и помолимся. Господи Боже Всемогущий, мы приходим в согласии. Во-первых, мы просим за Энди, чтобы ты восстановил его мозг, чтобы все его части работали хорошо, чтобы к его левой ноге и руке вернулись чувствительность, подвижность и сила. Обнови его разум, Господи, исцели его сейчас. Я прошу, чтобы ты крестил наших зрителей в твоей любви. Вера всегда работает через любовь. Излей свою любовь на них, чтобы они познали, увидели величие твоей силы. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. У кого-то сильный кислотный рефлюкс, у вас поврежден пищевод, и вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает все ткани. Он восстанавливает связь с желудком. Он делает так, чтобы с этого дня все работало правильно. Вы боялись есть определенную пищу. Не бойтесь, Бог коснулся и исцелил вас во имя Иисуса.
0: Есть одна пожилая женщина, и как та женщина, которая 55 лет страдала от проблем с челюстью, вы страдаете от проблем с ногами, а лодыжками. Они отекают. Вы знаете, что речь о вас, потому что у вас есть пара обуви, которые вы носите постоянно, и на ней есть застежка. Она похожа на обувь малышки Мэри Джейн. Бог исцеляет вас. Кровотечение в ваших сосудах меняется. Вы почувствуете покалывание в ногах, когда Он полностью исцелит вас во имя Иисуса.
1: У кого-то из вас есть проблемы

с левым глазом. Вот как вы поймете, что речь о вас. Вы носите особенные очки. Справа они прозрачные, и вы смотрите этим глазом. А слева очки темные, чтобы через них не проникал свет. Бог исцеляет сейчас ваши глаза. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Если Бог прикоснулся к вам, сообщите нам, поделитесь радостными вестями. Если вы нуждаетесь в молитве, то знайте, что мы верим в силу молитвы, которая не сдается, пока не получит ответ. Вам лишь нужно написать: «Терри снова возвращается в госпиталь к мужу, и мы верим, что скоро он будет здоров, и Терри вернется к нам». А закончим мы словами из Библии: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

На этой неделе я хочу дать вам 5 видов молитвы. Высвободите свою веру в этих молитвах. И я верю, что Бог благословит вас и будет говорить с вами. Я обращаюсь к молодым и деловым людям, которые меня слушают. У Бога есть план для вашей жизни. Итак, 5 вещей, которые необходимы, чтобы Божий план исполнился в вашей жизни. Возможно, вы захотите их записать. Возьмите свой iPhone и сделайте заметки. Не просматривайте список покупок, займитесь конспектом. Я хочу быстро дать вам некоторые мысли. Запомните эти пункты, чтобы молиться в дальнейшем. Божье видение вашей жизни — это первое, о чем я хочу помолиться. Это то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас. Божья перспектива. Это то, что пророк сказал своему слуге. Его слуга бежал к Илии и говорил: «Нас окружили ассирийцы, они идут отовсюду. Что же нам делать? Что же нам делать?» И пророк сказал: «Боже, открой ему глаза, или измени картину того, как он смотрит на врага. Но, Боже, если ты откроешь его глаза, то он узрит другое. Он увидит большую картину, у него будет Божий взгляд». И когда Бог открыл его глаза, то он посмотрел на ту же ситуацию. Он посмотрел и увидел не только врага, он увидел и множество ангелов. Они сходили с холмов на огненных колесницах. Он уже не был окружен ассирийцами. Бог окружил врага и собирался предать его в их руки. Вы смотрите либо на врага, либо на ангелов. Вы смотрите либо на проблему, либо на обетование. Мы хотим жить и в победе, и в силе. Значит, необходим правильный взгляд. Вам нужно видеть то, что видит Бог. Неважно, через что вы проходите. Не смотрите на то, что проблема мизерная. В каждом испытании, в каждой проблеме и в каждом несчастье есть большая картина. Есть большая картина, и в нем, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Перспектива важна. Молитесь каждый день: «Боже, покажи мне большую картину. Помоги мне всегда видеть больше, смотреть в большей перспективе, видеть то, что видишь ты, а не временную ситуацию, которая заставляет меня бояться и беспокоиться». Обретите Божие видение. Смотрите глазами Бога. Номер 2. Будьте человеком молитвы. Вы хотите победу в своей жизни? Вам необходимо постоянно молиться. «Господи, открой мои глаза. Позволь мне увидеть лучше. Позволь мне видеть хорошо. Позволь мне видеть величие Твоего плана и цели для моей жизни». Далее. Вам нужно быть человеком молитвы. Будьте молитвенником. Есть что-то, что другие называют совпадением. Когда мы молимся, происходят совпадения. Но когда мы не молимся, их не бывает. Повторите за мной. Когда мы молимся, происходят совпадения. Когда мы не молимся, их не бывает. Вот почему вам нужно обрести такую философию в своей молитвенной жизни. Молись, пока что-то не произойдет. Потому что, когда мы молимся, случаются совпадения. Какое совпадение? Мне нужна была машина, и кто-то мне ее дал. Или мне предложили хорошую сделку с машиной. Какое совпадение? Просто удивительно, как часто совпадения происходят в жизнях одних, а у других их совсем не бывает. Я мог бы рассказать вам много таких случаев. Я молился за что-то, и Бог давал мне это. Будьте молитвенником. Повторите: будь молитвенником. Не переставай молиться. Молись, пока что-то не произойдет. Делайте так. Не просто молитесь раз в день, раз в неделю или раз в месяц, но молитесь, пока что-то не произойдет. Смотрите шире, обретите большую картину, увидьте то, что видит Бог. Номер 2. Будьте молитвенником. Станьте человеком молитвы. Номер 3. Вам нужно развить свой потенциал.
Бог дал каждому из вас уникальный потенциал. Но это не означает, что вы достигнете своего потенциала. Есть японская рыба, которая называется карп кои. Карп кои — это удивительная рыба, потому что ее размер зависит от среды. Позвольте мне рассказать об этом. Если карпа кои положить в маленькую емкость, то он вырастет не больше 10 сантиметров в длину. Но если вы возьмете ту же самую рыбу и положите ее в большую емкость, то она вырастет до 20 сантиметров. Пока карп кои будет находиться в небольшом водоеме, он будет оставаться того же размера. Но если его взять из пруда и пустить в озеро, то он вырастет до метра. Вот что я хочу сказать. У каждого карпа кои есть потенциал быть метрового размера. Но многие вырастают только до 10 сантиметров из-за среды, в которой их держат. То же истинно и для нас. В вас огромный потенциал, но если вы никогда не раскрываетесь для чего-то большего, если не принимаете вызов делать большее, но если вы остаетесь маленькой рыбкой в маленькой банке, вместо того, чтобы быть среди людей, которые умнее вас, быть среди людей, которые стремятся к большему, которые заставляют вас расти, которые заставляют вас идти дальше, использовать свою веру, наполняться и раскрыть свой потенциал, Библия говорит, что та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, обитает и внутри вас. Так что не живите в маленькой банке, когда Бог приготовил для вас что-то большее. Был один завод по изготовлению льда, и на нем произошел пожар. Но они вызвали пожарных, чтобы потушить огонь. На том заводе было необходимое количество воды. Проблема была в том, что все запасы воды были заморожены. Я говорю, что у вас огромный потенциал, но он будет заморожен, он не будет высвобожден, пока вы не примете вызов. Вы не сможете стать тем, кем вас видит Бог. Скажем все: «Боже, высвободи мой потенциал». Высвободи мой потенциал. У вас огромный потенциал. Будьте молитвенником и молитесь: «Боже, высвободи мой потенциал. Боже, пусть в моей жизни будут вызовы. Позволь мне двигаться из веры в веру, из победы в победу. Не позволь мне остаться маленькой рыбкой, если ты приготовил для меня что-то большое. Помоги стать больше и высвободить мой потенциал». Обретите большую перспективу. Увидьте большую картину. Будьте молитвенником. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог высвободит в вас огромный потенциал. Номер 4. Будьте позитивными. Когда Давид увидел Голиафа, то у него было два выбора. Он мог сбежать и сказать: «Он такой огромный, я должен убежать, чтобы спасти свою жизнь». Но вместо этого он побежал на него и сказал: «Он такой большой, и я не промахнусь. Я попаду в этого глупца с большой головой, я поражу его камнем». Будьте позитивными, будьте позитивными. Расскажу вам кое-что о жизни. Если у Билла и Сью проблемы, у Билла и Мэри проблемы, у Билла и Джека проблемы, у Билла и Сэма проблемы, значит, Билл проблема. Я видел такое в негативных людях. Если к нехорошему человеку тянутся плохие люди, значит, у него много негатива. На него нельзя рассчитывать. Можете себе это отметить. Это правда. Это закон. Ты притягиваешь таких же, какой ты сам. Будьте позитивными, и будет происходить позитивное. Не разочаровывайтесь. Не падайте духом. Не будьте подавленными. Не бойтесь, что жизнь закончена. Не сдавайтесь. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, будьте более позитивными. Номер 5. Ожидайте Божьего обеспечения. Ожидайте обеспечения от Бога. Потому что Бог владеет всем. Скажите «Аминь». Когда я только начинал, то у меня ничего не было.
Я был разбит сильнее, чем 10 заповедей. У меня ничего не было, но я научился тому, что у Бога есть все. Однажды мужчина в аэропорту ожидал свой рейс. У него было немного времени. Он хотел перекусить и взял себе чашку кофе и небольшой пакетик пончиков. Мужчина решил присесть, но не мог найти стол. Все столы были заняты. Остался только один где-то в углу. Он направился туда. Вероятно, у вас тоже так бывало. Это обычное дело в аэропорту сесть с кем-то за один столик. Ты с одной стороны стола, а другой человек с другой. Мужчина подходит со своим кофе и садится за стол. Он снимает пальто и кладет его на стул. Кладет свои вещи, садится и делает глоток своего кофе. Потом он вытаскивает газету, протягивает руку, берет пакет с пончиками. Он вытаскивает из пакета пончик и начинает его есть. Вдруг парень с другой стороны стола тоже протягивает руку к пакету с его пончиками. Парень берет пончик, улыбается и начинает его есть. Только представьте себе такую наглость. Этот нахал ест мои пончики. Наш герой взял пакет с пончиками и пододвинул его к себе. Он дал понять парню, чтобы тот оставил его в покое. Мужчина встряхнул газету и взял следующий пончик. Тогда тот парень привстал, чтобы дотянуться через весь стол. Улыбнувшись, он взял еще один пончик. Мужчина не мог в это поверить. Ему очень хотелось его ударить или обругать. Видно, парень не в себе. Он как гнилой банан в корзине. Что-то тут не то. Возможно, он агрессивен. Он выглядит таким милым, но кто знает. Парень доел второй пончик, встал, взял свои вещи и пошел на посадку. Наглый пожиратель пончиков, подумал наш герой. Каков нахал! Он посмотрел на часы, уже было его время вылета. Он взял свое пальто и протянул руку, чтобы взять чемодан. И на своем чемодане он увидел пакетик с пончиками. Он думал, что тот парень брал его пончики. Я подожду. Когда на самом деле он делился с ним своими пончиками. Мои пончики на чемодане. А парень с улыбкой делился своими пончиками со мной. С нахалом. Вот что я хочу сказать. Бог владеет всеми пончиками. Что ты имеешь в виду? Хочешь один из моих 10 пончиков? Мы воспринимаем Бога как странную личность, которая просит у нас один из моих пончиков. Я даю тебе 10 пончиков каждую неделю, и все, что я хочу взамен, это один пончик. Скажите это со мной. Бог владеет всеми пончиками. Если Он захочет, то сможет забрать у вас все пончики и просто уйти. Но Он благой Бог. Он продолжает вас благословлять снова и снова. А вы едите 5, 6, 7, 8, 9 пончиков. А потом говорите, слишком много отдавать один тому, кто владеет всеми. Вы едите и едите, и у вас остаются лишь крошки. А потом, когда до вас доходит корзина для пожертвований, вы делаете вот так. Бог владеет всеми. И Он владеет всем. Нам нужно отдать Ему все время, все таланты, все сокровища. Что это значит? Это означает, что мы просто распорядители. Господь, я ставлю Тебя на первое место в этих сферах моей жизни. То, что я говорю, это больше, чем просто слова.
Если вы хотите, чтобы Бог обеспечивал вас, то поставьте Его на первое место. Он благословит вашу жизнь, и все остальное последует за вами. Есть 5 вопросов, которые вам нужно себе задавать. Вы узнаете, стоит ли Иисус на первом месте в вашей жизни. Будьте серьезны. Мы говорим, Бог первый, я Его люблю. Но если Он не на первом месте в какой-то сфере вашей жизни, то Он не будет на первом месте нигде. Рассмотрим некоторые пункты. Первый ли он в ваших финансах? Писание говорит, где сокровище человека, там и сердце его будет. Первый ли Бог в ваших финансах? Не говорите, что он первый, если он не первый в ваших финансах. Чтите ли вы Бога десятиной? Чтите ли вы его даянием? Почитаете ли вы его? Это не реклама, это не проповедник, который просит денег. Это Слово Божье. 16 из 38 притч, которым учил Иисус, имеют отношение к деньгам. Они относятся к вашим ресурсам, потому что он понимал, что любовь к деньгам

там — это корень всякого зла. Десятая заповедь гласит «не возжелай». Это выражение материализма. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть вещами, но Бог не хочет, чтобы вы им поклонялись. Он хочет, чтобы вы поставили Его на первое место. Вы распорядители всего, что дает вам Бог. Он владеет всеми пончиками. Итак, пункт первый — это финансы. Первый ли Бог в ваших интересах? Ваши интересы — это следующий пункт. Чем вы интересуетесь? Чем вы интересуетесь целую неделю? Какие книги вы читаете? Какие журналы? Как проводите время? Заполняет ли Бог большую часть ваших интересов? Если Его нет в большей части ваших интересов, если вы не интересуетесь им всю неделю, тогда Бог не первый в вашей жизни. Если вы 8 часов проводите в Фейсбуке, 7 часов еще в чем-то, 3 часа еще где-то, в каких-то своих интересах, Иисус остается где-то сзади. Он первый в ваших финансах, Он первый в ваших интересах, Он первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это отношения. На первом ли Бог месте в ваших отношениях? Первый ли Он? Ставите ли вы Его на первое место? Или вы встречаетесь с кем хотите. Это не имеет отношения к вашей духовной жизни. Это не ставит Иисуса на первое место. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Если Бог не первый в ваших отношениях, то Он не первый в вашей жизни. Я буду заигрывать с язычником, чтобы привести его к Богу. И я верю, что если буду с ним встречаться, то он спасется. Библия учит не этому. Мне все равно, сколько у него мышц. Мне все равно, как круто он выглядит. Мне все равно, насколько он богат. Мне все равно, как он симпатичен. Если он не любит Иисуса Христа, я не буду иметь с ним дела. Первый в ваших финансах. Первый в ваших интересах. Первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это расписание. Как строится ваше расписание? На что похож ваш день? Если его нет в вашем дне и вашем расписании, если нет молитвенного времени, нет чтения Библии, нет пищи для вашего духа, нет ничего, что обращается к Богу на протяжении недели, тогда вы христианин из багажника. Христианство у вас где-то в багажнике, и вы достаете его в радостные часы воскресного утра. Бог должен влиять на ваше расписание. В каждом дне должно быть место для молитвы. Каждый день должно быть время для Божьего Слова. Вы знали, что если вы читаете Библию 15 минут в день, то вы сможете прочесть всю Библию за год? Не требуется слишком много времени, но необходимо сказать, «Я должен читать Библию, должен молиться». Это очень важно. И если вы будете читать Слово, тогда Слово будет читать вас. Пыльная Библия ведет к грязной жизни. Но если вы читаете эту книгу, то она очистит и осветит вас. Она освободит вас. Она поможет вам. Она укрепит вас. Возможно, вам не понадобилось слово, которое вы читали сегодня утром. Или вечером перед сном вы открываете слово. Возможно, это слово не коснулось вас, но вы просто читаете. А вот на следующий день, ровно в 3, на вас будет извергаться весь ад. Но Дух Святой напомнит вам именно те слова, которые вы читали прошлым вечером. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И вдруг к вам приходит уверенность благодаря тому, что у Бога есть место в вашем расписании. И последнее. Это самая большая проверка, находится ли Бог на первом месте в вашей жизни. Последний пункт. Первый ли Он в ваших проблемах? Что вы делаете, когда приходят трудности? Достаете бутылку, бежите за таблетками, кричите, гневаетесь, впадаете в депрессию, начинаете бояться, беспокоиться и суетиться,
Есть настоящий знак того, что Иисус на первом месте в жизни. Бывает, что вы встречаете кого-то, у кого Бог на первом месте. И дело не в том, что у них не бывает проблем. Но когда проблемы приходят, они знают, к кому обратиться. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Я бегу к Нему во время скорби. Моя первая мысль не банк. Моя первая мысль не доктор. Моя первая мысль не то или это. Моя первая мысль — это Иисус. Кому вы бежите во время

первые, то вы будете позитивными. Если он первый, то вы увидите его чудесное обеспечение, потому что он владеет всеми пончиками. И когда он первый, он благословит вас так, что вы будете в восторге. Сейчас я говорю в вашу жизнь. Молитесь так на этой неделе. Боже, сделай меня позитивным. Боже, позволь мне видеть твоими глазами. Позволь мне видеть то, что мои естественные глаза упускают. Позволь мне увидеть то, что видишь ты. Господь, покажи мне, как быть молитвенником. Позволь мне молиться на этой неделе. Позволь мне быть позитивным. Позволь мне увидеть обеспечение, которое есть у тебя для меня. Я говорю, что если вы будете так молиться, то Бог это сделает. Я не верю, что кто-то из вас здесь сегодня случайно. Я верю, что этот день самый важный для многих, как это было на первом служении в жизни многих людей. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, если вы поставите Его на первое место и скажете: «Господи, Ты не заслуживаешь второго места, место на задворках, в багажнике, где-то в стороне, на обочине. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я ставлю Тебя на первое место в своей жизни». Я говорю, что если вы сделаете так, то увидите потенциал и чудеса, которые Бог приготовил для вашей жизни. Если вы верите, скажите «Аминь». Я хочу помолиться со зрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божье. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите. Он мог послать проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается ситуации в вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали нас, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы не начать сегодня все заново и полностью отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились такой молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройте сердце и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой: «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я покоряюсь Тебе. Прости меня. Очисти меня своей драгоценной кровью от моих грехов. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

Одним из самых необыкновенных, на мой взгляд, чудес является чудо со статиром. И кроме того, что оно уникально само по себе, особенным его делает и то, что лишь Матфей записал его в своем Евангелии. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь статир, и возьми его и отдай им за меня и за себя». Акцент в этом разборе будет не на самом чуде как таковом, а на том духовном

уроки, которые Христос преподал Петру, раскрыв ему крайне важную информацию. Начну с того, что согласно закону Моисея, каждый мужчина возраста 20 лет, а с этого возраста человек подлежал переписи, обязан был вносить ежегодно денежный сбор в размере половины сикля серебра. Сикль – это не название монеты, это была мера веса, равная примерно нашим современным 11,5 граммам серебра. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будут между ними язвы губительные при исчислении их. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. Как тут сказано, деньги шли не только на содержание скинии, но имели и другое важнейшее символическое значение. Первое. Серебро служило постоянным знаком того, что народ принадлежит Богу и признает его власть. То есть это был символ, похожий на дань подданных своему государю. Второе. Денежный сбор служил, как написано, для искупления душ ваших. Что это такое? Выкуп душ в этом случае не про прощение грехов и не про спасение души в богословском смысле. Еврей символически выкупал у Бога свою жизнь, где подчеркивалась идея о том, что моя жизнь не моя, она Божья. И так в течение всей жизни мужчина платил этот, как потом он стал называться, храмовый налог, подтверждая данным актом, что жизнь его ему не принадлежит. И сколько бы он ни платил, выкупить свою душу у Бога он никогда не сможет. Израильтяне всегда оставались зависимыми от Бога, и это было Божье установление, при котором их судьба накрепко связана с Творцом. Перепрыгнем через 1500 лет и посмотрим, что случилось с этим налогом во времена Христа. К первому веку нашей эры термин «шекель» сохранял значение весовой единицы, однако на практике он выражался через конкретные монеты. Для уплаты храмового налога использовался так называемый «тирский шекель». Серебряная монета, чеканившаяся в городе Тир и отличавшаяся высокой пробой, состоящей на 94% из серебра. В греческом тексте Евангелия от Матфея эта монета названа словом «статир». На лицевой стороне изображался финикийский бог Мелькарт, покровитель мореплавателей, а на реверсе – орел с подписью «из священного города Тира». Именно этой монетой расплачивались иудеи при внесении храмового налога, несмотря на то, что это было оскорблением ценностей и веры израильтян. Во-первых, потому что на монете было изображено языческое божество, которое отправлялось в самое сердце Иерусалимского храма. Во-вторых, по Моисеевому закону было запрещено, за редким исключением, делать изображения людей и животных. А здесь на реверсе орел, птица хищная и к тому же нечистая. Ну а надпись из священного города Тира добивала своим цинизмом правоверных иудеев, потому как для них единственным священным городом мог быть только Иерусалим, но уж никак не языческий Тир. Такой монетой можно было оплатить храмовый налог за двух мужчин, потому как один тирский статир равнялся двум дидрахмам или четырем драхмам. Однако не все в Израиле первого века соглашались с тем, что постоянный ежегодный налог является законным применением 30 главы Исхода. Например, один фрагмент свитков Мертвого моря, 4Q-159, содержит фрагменты текста, которые толкуют так, что каждый мужчина должен был платить полшекеля только один раз в жизни. Спорный характер храмового налога помогает глубже понять эпизод, рассмотренный в начале, где упоминаются сборщики подати. Именно в этом контексте Христос использует ситуацию как повод для наставления Петра, прибегая к иносказанию, раскрывающему более глубокий богословский смысл. Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины и подати? С сынов ли своих или с посторонних? В этой притче цари земные взимают налоги с посторонних, то есть со своих подданных. Их же собственные дети, которые живут с ними во дворцах, освобождаются от этих налогов. Цари в притче Иисуса представляют Бога, который является царем над всей землей, а также отцом народа Израиля. Подобно тому, как цари земные не облагают налогом своих детей, так и Бог не стал бы облагать налогом свой народ. Таким образом, Иисус говорил, что плата в две драхмы не должна быть обязательным требованием. Почему Иисус выступал против налога? Сбор был введен с благородной целью – дать всему народу возможность
проявить солидарность с храмом и участвовать в его богослужении, и те, кто мог себе это позволить, платили его с желанием. Для бедных же, напротив, он лишь увеличивал и без того чрезмерное налоговое бремя. Первосвященнические семьи той эпохи, поддерживаемые храмовым налогом, разбогатели. Их показное богатство было болезненным напоминанием о налоге, равно как и присутствие храмовых менял, которые обменивали другие деньги на серебряные шекели. Также создавали крайне не богослужебный, а коммерческий фон. Похоже на то, что священство превратило храмовое богослужение в предлог для финансового взимания платы во имя Бога. Налог исказил весь характер поклонения Всевышнему, ради которого и существовал храм. Хотя Иисус недвусмысленно дал понять Петру, что храмовый налог не обязателен, он все же повелел ему заплатить за обоих, чтобы не дать повод для пересудов. Те, кто собирал налог в Капернауме, не были частью храмовой общины. Скорее всего, ими двигала любовь к храму, его поклонению. Неспособность Христа заплатить налог могла бы создать у них ошибочное впечатление, что он выступает против самого храма. Однако, по сути, отказ Христа платить храмовый сбор вытекает из его божественной идентичности. Как Сын Божий, он является владыкой храма и, следовательно, не обязан вносить плату в пользу того, что принадлежит ему самому. В этом смысле требование сбора выглядит парадоксальным, ведь речь идет о внесении платы Богом самому Богу. Да и кроме того, он не видел смысла в храмовом налоге, потому что видел скорое падение храма и всей этой финансовой системы, которая потеряет всякий смысл после того, как он отдаст свою жизнь за своих детей. Его плата за выкуп душ людей и цепких лап греха и смерти выразилась не в чистом серебре или золоте, но в крови, которую он пролил за человечество. Вернемся непосредственно к чуду. Чтобы получить шекель для оплаты храмового налога, Петр отправился к морю, благо Капернаум стоял прямо у воды. Иисус сказал ему, что первая пойманная им рыба будет иметь во рту статир. Поскольку в Галилейском море на сегодняшний день самым многочисленным видом рыб является тиляпия, со временем сложилась традиция, что именно во рту этой рыбы Петр нашел монету. Так тиляпия получила прозвище «рыба Петра». В ее пользу говорит то, что она после того, как отметала икру, сразу подбирает ее и инкубирует во рту в течение нескольких дней. Однако особь должна была быть достаточно крупной, чтобы в ее рту поместилась монетка диаметром 2,4 см. Либо это вообще была не тиляпия. На самом деле мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем, какой вид рыбы поймал Петр. Людям свойственно отвлекаться на второстепенные, хотя и любопытные детали, теряя из виду главные духовные уроки. Поэтому вид рыбы совершенно не важен. Другая загадка возникает по причине того, что Петр, по-видимому, находясь на улице один, не имея при себе денег, на вопрос сборщиков «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» сразу отвечает «Да». Странно и то, что он ответил за Иисуса, равно как и то, что когда они уже вошли в дом, Христос обо всем знал заранее и, не дожидаясь рассказа Петра, опередил его иносказанием. Толкования, возможно, разные. Но если кратко, Петр не сомневался, что Иисус исполнит предписание закона, поскольку он всегда его соблюдал, а потому ответил сборщикам за него. Что же касается того, что Христос знал о содержании разговора Петра и налоговиков, то всеведение – это его неотъемлемое и неизменное свойство, как Бога-человека. Он знает все события и мысли людей наперед. Следующий нюанс в этой поучительной истории в том, что у Иисуса, по-видимому, почти никогда не было при себе денег. Более того, создается впечатление, что во время своей миссии он сознательно избегал прямого контакта с ними. Так, например, он просил показать динарий, не беря его в руки. Ученики покупали пищу в Самарии, а не он. И храмовый сбор был оплачен необычным образом, а не из имеющихся средств. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, Христос не сосредотачивался на материальной стороне служения, доверяя ее ученикам. Во-вторых, Отец Небесный обеспечивал его всем необходимым. В этом важный урок для лидеров церкви. Духовное руководство должно быть сосредоточено на изучении и разъяснении Писания, а также на попечении о людях, а финансовые, организационные вопросы поручаются другим. Иначе возникнет риск смещения внимания с прямой миссии на материальные дела, что может ослабить эффективность духовного служения.
Чудо с монетой во рту рыбы впечатляет меня даже больше, чем история Ионы во чреве кита или хождение Иисуса по воде. Вероятно, потому что в этом эпизоде особенно ясно раскрывается сила духовного урока, который Христос передал Петру. Исследуя притчи Христа, важно не упускать детали. Именно в них порой скрывается косвенная, но ценная информация. Однако и чрезмерное увлечение нюансами, уводящее от главного содержания текста, представляется неоправданным. Необходим баланс между вниманием к деталям и сохранением главной идеи повествования.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не ангел.

0: We're here? Oh, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Well, good morning or good day or good afternoon, whatever your morning time is.
1: Ну что, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, как вы это воспринимаете сейчас.
0: Hello, are you here?
1: Алло, вы здесь?
0: Good to see you all.
1: Прекрасно видеть вас всех.
0: That you are here today.
1: Что вы сегодня здесь.
0: And I think this will be a very blessed day.
1: И я верю, что это будет благословенное время.
0: And that the Spirit of God would work.
1: И Дух Божий будет работать.
0: And he will come and he will minister to you.
1: И он придет, и он будет служить тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Wonderful. It's so great to be here.
1: Отлично, так здорово быть здесь.
0: I'm thankful to Pastor Vladimir, wherever he is, that he invited me.
1: И я благодарен еще раз, да, пастору Владимиру за то, что он пригласил меня.
0: In the middle of the crowd.
1: Он находится там посреди толпы.
0: I'm thankful for you, brother.
1: Я благодарен за тебя, брат.
0: You have become dear to my heart.
1: И ты стал очень драгоценным моему сердцу.
0: I want to stand with you.
1: И я хочу стоять рядом с тобой,
0: to strengthen you, to encourage you,
1: чтобы подкреплять тебя, ободрять тебя и поддерживать тебя.
0: And, all you here in the church,
1: и каждого из вас здесь в церкви,
0: all, the team,
1: всю команду
0: and the people,
1: и людей,
0: to the church,
1: которые принадлежат этой церкви,
0: as well as, all the visitors, of course.
1: И также те, кто приехали сегодня, конечно.
0: I think the Lord has a beautiful future.
1: Я думаю, что у Бога есть прекрасное будущее.
0: I have come to learn,
1: видите ли, я научился,
0: that the future is, defined,
1: научился понимать, что будущее, оно определено
0: not by circumstances,
1: не ситуациями
0: or by experiences,
1: и не опытом,
0: or what other people have, done towards us,
1: и не то, что люди другие сделали по отношению к нам,
0: but by faith.
1: Но по вере.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Your future is defined by the faith you have in the Lord Jesus.
1: Твое будущее, оно определено верой, которая у тебя есть к Иисусу Христу.
0: Why?
1: Почему?
0: Because he has already prepared a beautiful future.
1: Почему? Потому что он уже подготовил прекрасное будущее.
0: You know, like in the Old Testament.
1: И знаете, как в Ветхом Завете.
0: We had the Israelites went to the promised land.
1: Израильтяне они шли в землю обетованную.
0: And God said, I have already prepared it for you.
1: И Господь сказал, я уже приготовил это для вас.
0: So it was already given to.
1: То есть это уже было дано им.
0: It was not without struggle.
1: Там не то, что у них не было каких-то проблем на пути.
0: It was not without testing.
1: Не было, что как будто не было каких-то тестов, но это уже было дано им.
0: God had given it to them.
1: Господь дал это им.
0: They failed, didn't they?
1: Но они провалили миссию, да?
0: Why did they fail?
1: А почему?
0: Because they didn't believe.
1: Потому что они не верили.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Not because they were not strong enough.
1: Не потому что у них не было достаточно
0: not
1: сил.
0: Because they were not good enough.
1: Не потому что они были недостаточно хорошими.
0: Not because they were not worthy enough.
1: Не потому что они были достойными.
0: Because God had already chosen them.
1: Потому что Господь на самом деле их уже избрал. И он уже дал им эту землю.
0: Now, of course, this is a type, an example.
1: Но, конечно, это как прообраз, это example, пример.
0: That's exactly what Paul is saying in 1 Corinthians 10.
1: И первое послание Коринфянам.
0: 1 Corinthians 10.
1: Да, послание, первое послание Коринфянам, 10 глава.
0: Everything that happened to them.
1: Павел говорит, что все, что случилось с ними,
0: is an example to us.
1: Это пример для нас.
0: Amen?
1: Аминь.
0: It's an example to us.
1: Это пример для нас.
0: God used this small nation of Israel.
1: Господь использовал эту маленькую нацию Израиль.
0: As an example to
1: как
0: us,
1: пример для нас,
0: to show us,
1: чтобы показать нам,
0: once we were welcomed through the name of Jesus,
1: когда Господь принял нас через имя Иисуса Христа,
0: that God has chosen us,
1: что Господь избрал нас,
0: God has made us worthy,
1: Он сделал нас достойными,
0: and God has given us the land,
1: и Он дал нам землю обетованную.
0: But the land, of course, is no longer a little little small area, geographic area in the Middle East.
1: Но, конечно же, это не мы не говорим о том, что это земля в какой-то локации, да, которая была принадлежна израильтянам.
0: But it's all the blessing that resides in heaven in Christ Jesus.
1: Но это все благословения, которые идут с небес в Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So if we have faith.
1: И если у нас есть вера,
0: exactly what Hebrews 3 is teaching us.
1: Вот что послание Евреям 3 глава учит нас.
0: Let's not repeat their mistake.
1: Давайте не будем повторять их ошибок.
0: Because they had the promise.
1: Потому что у них уже было обещание.
0: But they died in the desert.
1: Но они умерли в пустыне.
0: Amen?
1: Аминь.
0: But for us there is something better, the author of Hebrews says.
1: Но для нас автор послания к евреям говорит, у нас что-то есть более лучшее.
0: Because God has prepared for us for the full inheritance.
1: Потому что Господь приготовил для нас полноту наследия.
0: For them that were before us.
1: Для тех, кто был до нас.
0: They had it in a portion.
1: У них была только маленькая часть этого
0: But
1: наследия.
0: We have it in its fullness.
1: А у нас есть полнота этого наследия.
0: Are you not encouraged by that?
1: Неужели
0: Amen?
1: Вы не ободрены этим сегодня?
0: There is no ending
1: нету окончания
0: to what God can do in your life.
1: Тому, что Господь может сделать в твоей жизни.
0: The only thing that can limit you
1: единственное, что может ограничить тебя
0: is your unbelief.
1: Это твое неверие.
0: And with that I mean,
1: и этим я имею в виду,
0: that you would not trust that God is so good that He has promised.
1: Это то, что ты не будешь доверять Богу, что Он такой благой, что Он даст то, что тебе обещал.
0: Or that you would disqualify yourself.
1: Или ты будешь принижать себя сам.
0: And say, I am not worthy of the goodness of God.
1: И скажешь, ну, я недостоин благодати Божьей.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Then you are in unbelief.
1: Тогда ты находишься в неверии.
0: Because belief is not of your worthiness.
1: Потому что вера, она не приходит от твоего как бы достоинства
0: или of your effort.
1: От твоих стараний.
0: Faith is in Jesus Christ.
1: Вера, она в Иисусе Христе.
0: He is the author and completer of your faith.
1: Он тот, кто начинает и заканчивает вот эту веру
0: Amen.
1: В тебе. Аминь.
0: He is the author of your faith.
1: Он является автором этой веры.
0: And he is the one that completes your
1: и он
0: faith.
1: Тот, кто заканчивает, то есть исполняет
0: so
1: эту веру.
0: The author of Hebrews says,
1: и автор послания к евреям говорит,
0: keep your eyes on Jesus.
1: Держите глаза на Иисуса,
0: Amen.
1: Смотрите
0: Keep
1: на Иисуса.
0: Your eyes on Jesus,
1: смотрите на Иисуса.
0: The author and completer of your faith.
1: Тот, кто является автором
0: Amen.
1: И тот, кто оканчивает вашу веру.
0: You see, it's when a person can break through.
1: И видите ли, когда человек может получить прорыв
0: limitations of her culture,
1: от ограничений культуры,
0: of her upbringing,
1: или, может быть, ограничения, которые были из того, как вас растили, или какие-то опыт, жизненный опыт.
0: What has defined her in her surroundings.
1: Что, может, сделало вас таким, какой вы есть, из-за того, что вас окружает.
0: And she can be instead defined by the word of God and the promise of Christ.
1: Когда этот человек может поставить стандарт Слова Божьего в своей жизни,
0: then the limitations are lifted from her.
1: Вот тогда ограничения, они уходят, они
0: Amen.
1: Сняты. Аминь.
0: Hallelujah. It is not that you win on a lottery.
1: И не значит, что ты выигрываешь в лотерее.
0: That's not your solution.
1: Это не решение проблем.
0: It is that you hear the word of God.
1: Это то, что ты слышишь слово Божье.
0: And it creates faith in your heart.
1: И оно создает веру в твоем сердце.
0: The Lord Jesus says.
1: Потому что Господь Иисус говорит.
0: Everything is possible.
1: Все возможно.
0: For those who believe.
1: Тем, кто верит.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Everything
1: Все возможно.
0: Is possible
1: Все возможно.
0: For those who believe.
1: Тем, кто верит.
0: It's not my words.
1: Это не мои слова.
0: It's not a positive American prosperity gospel.
1: Это не позитивная проповедь о преуспевании, да, в которой
0: It
1: было
0: is
1: в Америке.
0: The Lord Jesus Christ.
1: Это Господь Иисус Христос.
0: He says that.
1: Он сказал это.
0: Everything is possible.
1: Все возможно.
0: If you believe.
1: Если ты веришь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that That's the only ingredient.
2: Это единственный ингредиент.
0: That's what we need.
2: И это то, что нам
0: to
2: нужно,
0: receive,
2: чтобы получить
0: as a gift from God,
2: как подарок от Бога.
0: When we turn our hearts,
2: когда мы как бы оборачиваем свои сердца, направляем сердца
0: Amen?
2: К небесам.
0: So everything is possible.
2: Так что все возможно.
0: For you as an individual,
2: для тебя как для личности,
0: and for us as the body of Christ,
2: и для нас как тело Христово.
0: If we only believe,
2: если мы только верим.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: I'm so encouraged by that.
2: Я так ободрён этим.
0: Because I'm not in a prison anymore.
2: Потому что я не нахожусь в тюрьме
0: you
2: больше.
0: Understand?
2: Понимаете?
0: I don't have these walls around me.
2: У меня нету стен, которые окружают меня.
0: Peter, Peter,
2: и
0: you're a Swedish person.
2: А, как будто бы Петр, ты швед.
0: You grew up like that.
2: И ты вырос вот так.
0: And you are not the son of a billionaire.
2: И ты не являешься сыном миллионера.
0: So, I mean, you just have to accept facts.
2: Ну, то есть, знаешь, прими просто факты.
0: No, no, no.
2: Нет.
0: I don't accept any fact.
2: Я не принимаю никакие факты.
0: But the fact of the word of God.
2: Но только факты, которые указаны в Слове Божьем.
0: That's my fact book.
2: Вот моя книга фактов.
0: If the word of God says I can do something.
2: Если Слово Божье говорит, я что-то могу
0: then
2: делать,
0: I can do it.
2: То я могу Amen? Это делать. Аминь.
0: No, I might not be there yet.
2: Но да, я могу быть еще не в том состоянии.
0: I'm stretching for
2: но я простираюсь
0: Amen?
2: Туда.
0: That's my attitude.
2: Вот какое мое отношение.
0: And I want you to have the same attitude.
2: Я хочу, чтобы у вас было такое же отношение.
0: You have to throw away all the limitations.
2: Нужно выкинуть все ограничения.
0: Begin to believe.
2: И начать верить.
0: That God can do it in you.
2: Что Бог может сделать это в вас.
0: And He can do it through you.
2: И через вас.
0: Hallelujah.
2: Аллилуйя.
0: Are you here?
2: Вы здесь?
0: Amen.
2: Аминь.
0: You know, I thought I came to a faith church here.
2: Знаете, я думала, я пришел в церковь, которая основана на вере.
0: If I wanted to come to Orthodox church, I would go over there.
2: Если бы я пошел в православную церковь, я пошел бы туда.
0: So I want some response.
2: Так что мне нужно немножечко реакции, мне нужна обратная связь. Аминь.
0: Okay, that's just a joke.
2: Это просто шутка.
0: Thank you, my dear friend.
2: Спасибо, друг.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: So, I'm so happy to be here.
2: Я на самом деле очень рад быть здесь.
0: And I'm so encouraged by the word of God.
2: И я настолько ободрен Словом
0: Now,
2: Божьим.
0: I know we all go through, we go through seasons and struggles in our lives.
2: Знаю, что мы проходим сезоны и переживания в нашей
0: and
2: жизни.
0: I don't want you to think that I in any way minimized the difficulties that you and I go through.

0: Я не хочу, чтобы вы подумали, что я минимизирую, умаляю эти сложности, которые мы проходим.
1: But Jesus have clearly taught us,
0: но Иисус точно научил нас,
1: that when we encounter difficulties in our lives,
0: что когда мы сталкиваемся с трудностями в жизни,
1: we can apply faith,
0: мы можем применить веру,
1: and the mountains will move.
0: И горы будут сдвигаться.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: That's totally possible.
0: Это действительно возможно.
1: So we have to learn this, have this attitude towards life.
0: И нам нужно иметь это отношение к жизни.
1: Now, yesterday night,
0: и вот вчера вечером
1: I spoke a bit from two passages in the Gospel of John.
0: Я проповедовал из двух глав в книге от Иоанна.
1: And the first one was from John 4.
0: И первое было послание Иоанна, 4 глава.
1: Where Jesus have the conversation with the woman, the Samaritan woman at the well.
0: Когда Иисус разговаривал с женщиной-самаритянкой у колодца.
1: And the second was from John 7, verse 37, where Jesus says that from the believer there will be a well of water that flows out of him.
0: И второе было послание Иоанна, 7 глава, 37 стих, где сказано, что из человека, из нас будет, человек, который верит, будет течь живая вода, то есть источник будет внутри нас.
1: Now, I will not repeat that sermon.
0: И я не буду повторять эту проповедь.
1: I'm sure you can listen to it on the web if you want it.
0: Да, если хотите, можете послушать это онлайн.
1: But my main point was this.
0: Но основной посыл был такой.
1: That there is only one thing that can truly satisfy you.
0: Что единственная вещь, которая может действительно удовлетворить тебя.
1: And it is that this inner well created by the Holy Spirit.
0: И это тот источник, который создан внутри тебя Духом Святым.
1: And when you start to drink from it, learn to drink from
0: it. И когда ты начнешь учиться пить из этого источника,
1: you will be existentially satisfied.
0: Ты будешь на постоянной основе удовлетворен.
1: But the people of God,
0: но народ Божий,
1: has historically turned to other wells.
0: В истории, да, они отвернулись от Бога и повернулись к другим источникам.
1: Jeremiah complains about that.
0: И Иеремия, он, ну, он как бы жалуется об этом.
1: And says that not they have become done a double sin.
0: И он говорит, вы два греха совершили.
1: They have forsaken me, their true well of living water.
0: То есть вы оставили меня, Бога, как источник живой воды.
1: But they have also turned to alternative wells that do not contain water.
0: Но вы также повернулись к другим источникам, альтернативам, у которых воды нет.
1: That's of course false idol worship.
0: И это, ну, это прославление идолов.
1: And that's what often happen in our lives.
0: И вот что часто происходит в нашей жизни.
1: We think that external thing will give us the satisfaction we are craving for.
0: Мы думаем, что что-то внешнее может дать нам это удовлетворение, которое мы жаждем.
1: And I have noticed in my life.
0: И я заметил в своей жизни.
1: In all people's lives.
0: И в жизнях других людей.
1: That we seem to be created. We seem to be created.
0: Что мы созданы
1: with a great longing for satisfaction.
0: С таким сильным ярым желанием, чтобы получить удовлетворение.
1: We have desires in our hearts.
0: У нас есть жажда, желание внутри
1: сердца. We are longing.
0: Мы жаждем
1: for love.
0: Любви.
1: We are longing for acceptance.
0: Мы жаждем принятия.
1: We are longing for purpose.
0: Мы жаждем цели в жизни.
1: We are longing for different kinds of satisfaction.
0: И мы жаждем чего, что угодно, что удовлетворит нас.
1: Really, we cannot, can we say, we cannot stop these desires in a sense.
0: И вот в чем суть. Мы не можем остановить эту жажду, прекратить ее.
1: There are different ways, and religion, we might say.
0: Есть разные пути и религии, мы можем
1: religion
0: сказать.
1: Religion often comes with solutions.
0: Религия, ну, приходит с решением.
1: To try to stop or limit or, you know, do something with these desires.
0: Чтобы как будто бы прекратить, остановить эти желания.
1: But it often ends up in misery for us.
0: Но в таком случае мы находимся в таком уничиженном состоянии.
1: We become unhappy.
0: Мы становимся несчастливы.
1: Unsatisfied.
0: Неудовлетворенные.

0: you know, all these things.
1: И все вот такие подобные
0: Because
1: вещи.
0: Because there are all these rules and regulations.
1: Потому что там есть правила.
0: All these things we have to do all the time.
1: Все, что нужно делать
0: so
1: по порядку.
0: Jesus comes with a solution to this.
1: А Иисус приходит с решением для
0: and
1: этого.
0: And he says, "Well, there is a totally other solution I have."
1: И он говорит, а у меня есть абсолютно другое решение.
0: And it is that I want to place a well of living water with eternal life inside of you.
1: И он говорит, я хочу, чтобы внутри тебя был источник живой воды.
0: And when you learn to drink of that,
1: и когда ты научишься пить из этого источника,
0: you will not be thirsty anymore.
1: Ты никогда больше не будешь жаждать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You will, your desires will be filled.
1: Твои желания, они будут удовлетворены.
0: And God will begin to work in your life.
1: И Бог начнет работать в твоей жизни. Аминь.
0: So it's important for us to learn to drink.
1: И вот для нас важно понять, как
0: and
1: пить.
0: Out from that,
1: и из этого
0: there will be a, this well will flow out.
1: Этот источник, эта вода, она будет течь из нас
0: to people around us.
1: К людям вокруг нас.
0: Now, today I want us to read a bit from Acts chapter 2.
1: И сегодня мы прочитаем из Деяния
0: and,
1: второй главы.
0: We very well know this, this chapter.
1: И мы очень хорошо, может, знакомы с этой главой. Это день Пятидесятницы.
0: And I want us to read the first 13 verses there.
1: Я хочу, чтобы мы прочитали первые 13 стихов, то есть Деяния, вторая глава.
0: First 2:1-13 in Acts 2.
1: То есть Деяния, вторая глава, с 1 по 13 стих. Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики видели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. В Иерусалиме в то время находились благочестивые иудеи из разных стран под небом. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. Изумляясь и дивясь, они спрашивали, «Разве все эти люди не галилеяне? Как же это каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке?» Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадоки, Понта и провинции Азия, Фриги и Памфилии, Египта, окрестности Ливии, прилегающих Кирене, жители Рима, иудеи и обращенные в иудаизм, кретяне, арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Удивленные и растерянные, они спрашивали друг друга, что бы это могло значить. Некоторые же насмехались, они напились молодого вина.
0: So, when I grew up,
1: и вот когда я вырос,
0: I grew up in a Christian situation,
1: я рос в христианской семье,
0: and, you know, it was very warm. Environment.
1: И очень такая теплая атмосфера была.
0: And people were very nice.
1: Люди были очень приятные.
0: But the Holy Spirit was something, you know, that was inside somewhere.
1: Но Дух Святой это что-то было, как будто что-то внутри.
0: You didn't notice so much of His work.
1: То есть мы не видели движения Духа
0: it was,
1: Святого.
0: Kind of something that was inside.
1: Это что-то, что было внутри.
0: But as I grew up,
1: но когда вот я рос,
0: in my late teens,
1: и в подростковом возрасте,
0: I had encounters with Jesus.
1: Я встретился с Иисусом.
0: I began to read these kind of testimonies.
1: Я стал читать свидетельства
0: from the Bible.
1: Из Библии.
0: And I noticed that when the Holy Spirit is working,
1: и я заметил, что когда Дух Святой работает,
0: it is not something that goes around unnoticed.
1: Это не то, что невозможно заметить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The Holy Spirit,
1: Дух Святой,
0: seemed like when He came, it really affected situations and people.
1: Когда Дух Святой приходил, это действительно влияло и меняло ситуации и людей.
0: And people here in Jerusalem,
1: и люди в Иерусалиме в тот момент,
0: of course, this is a very, there are many layers in this text,
1: конечно, здесь очень много тем в этом тексте,
0: but of course, people came,
1: но, конечно, люди приехали,
0: it says that Jews from every nation under heaven,
1: то есть пришли иудеи с разных мест,
0: came together,
1: да, они пришли в одно место.
0: The Lord has promised to give the Spirit to all of Israel.
1: Потому что Господь обещал дать Духа Святого всему Израилю.
0: And now they have come representing all of Israel.
1: И вот они пришли с каждого места, представляя весь Израиль, чтобы получить Дух Святой.
0: And now the fulfillment of the Abrahamic promise.
1: И вот в тот момент произошло восполнение обещания, которое было дано Аврааму, что через тебя все нации будут благословлены. Вот в тот момент это станет реальностью.
0: And this was a kind of a way of revoking what has happened in Genesis 11.
1: И это как бы был тот момент, который подтвердил о том, что было сказано в Бытие 11 главе.
0: When all nations were dispersed over the earth and given different languages.
1: Когда в Бытие 11 главе народы были разбросаны как бы по всему миру, и языки, они стали абсолютно разными.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But now,
1: но сейчас,
0: when the Spirit comes,
1: когда Дух пришел,
0: people come together from all the different nations.
1: Люди собрались с разных мест.
0: First, of course, people of Israel.
1: Конечно же, израильтяне там были.
0: Because that was the promise.
1: Потому что это было обещание.
0: First to the Jew.
1: Сначала из Израилю.
0: But all,
1: но потом все
0: heard
1: услышали
0: the language of the Spirit.
1: Дух, язык Духа.
0: And they understood.
1: И они поняли.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So the curse of Babylon.
1: То есть вот это проклятие Вавилона, оно было разрушено Духом Божьим. И время благословения было в тот момент. И это так прекрасно. И вот когда это сейчас происходит, в том тексте люди удивляются, что это такое.
0: The mighty deeds of God being preached in their own languages.
1: Они слышат, как на их родном языке прославляются дела Бога.
0: But some people,
1: но некоторые люди,
0: they are mocking the disciples.
1: Они смеются над апостолами.
0: And they are saying they are full of sweet wine.
1: И они говорят, но они напились молодого вина.
0: Now I wonder about this statement, you know.
1: И знаете, мне просто интересно, я думаю об этом выражении.
0: Some people,
1: некоторые люди,
0: were very affected positively by what the Spirit did.
1: Многие люди были очень позитивно так преображены тем, что сделал Дух Святой.
0: But for some it seemed like the disciples were full of sweet wine.
1: Но для кого-то это казалось, как будто бы они просто напились молодого вина.
0: Now, if you go with me to Ephesians,
1: если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 5, verse 18,
1: Ефесянам, 5 глава,
0: Paul is saying like this to us as believers, 5:18.
1: К Ефесянам послание, 5 глава, 18 стих.
0: And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled by the Spirit.
1: Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше наполняйтесь духом.
0: Now it's very interesting.
1: Очень интересно,
0: that Paul,
1: что Павел,
0: is here speaking about not being drunk with wine.
1: Здесь он говорит, что не напивайтесь вином.
0: So we understand that.
1: И мы понимаем это.
0: It's not good to drink too much wine.
1: Это не очень хорошо пить много вина.
0: or too much vodka.
1: Или много водки.
0: Or something else.
1: Или еще чего-то.
0: Why?
1: Почему?
0: Because it will affect you.
1: Потому что это повлияет
0: Amen?
1: На тебя. Аминь.
0: But listen to this now.
1: Но послушайте вот это
0: In
1: сейчас.
0: In the next phrase, Paul is saying.
1: В следующей фразе Павел говорит.
0: Get filled by the Spirit instead.
1: Будьте наполнены духом за место этого.
0: Now when he uses the Greek verbiage.
1: И когда он использует слово на греческом.
0: He's talking about something that you continuously are doing.
1: Он использует глагол, который в постоянном, то есть ты постоянно
0: so
1: это делаешь.
0: Be filled by the Spirit.
1: Он говорит, будь постоянно наполнен Духом.
0: So Paul is talking about a lifestyle.
1: И Павел говорит о стиле жизни.
0: Not a certain moment in your life.
1: Не просто какой-то момент определенный Amen? В твоей жизни. Аминь.
0: It is not that you once Got filled with the Spirit.
1: Это не значит, что ты однажды наполнился Духом.
0: And then everything is okay.
1: И потом все прекрасно.
0: No, it says, be filled by the Spirit.
1: Нет, он говорит, будь постоянно
0: so
1: наполнен Духом
0: Святым. You know, many people we know,
1: и знаете, вместо этого многих людей, которых мы знаем,
0: they are drinking.
1: Они пьют.
0: And many times a little too much.
1: Пьют вино, допустим, немножечко.
0: Now, why would people drink too much wine?
1: Почему люди пьют много перебарщивают с вином.
0: It's very simple.
1: Очень просто.
0: It creates a kind of, can we say, worry-free experience.
1: Знаете, скорее всего, это происходит, потому что как будто проблемы на тот момент, они притупляются, то есть мы
0: It
1: про них забываем.
0: Makes you a little more happy and relaxed.
1: Делает тебя более таким счастливым и расслабленным.
0: When you drink a little Too much wine.
1: Когда ты немножко перебарщиваешь с вином.
0: Your mundane, boring, troubling life.
1: Твоя скучная, волнующая тебя жизнь.
0: Gets to be a little more fun.
1: Она становится немножко более веселой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that's why you drink.
1: И вот почему ты пьешь.
0: Because you, when the alcohol is filling you.
1: Потому что когда алкоголь тебя наполняет.
0: Your mind is a bit released.
1: Твой разум немножко расслабляется.
0: Your emotion becomes a little more free.
1: И эмоции немножко освобождаются.
0: Yes.
1: Да?
0: So you're drinking a bit.
1: И поэтому ты немножко
0: пьешь. You become a little more happy.
1: И ты становишься немножко более счастливым.
0: When you have a couple of glasses.
1: Когда ты берешь пару стаканчиков.
0: And you feel that the problems of your ordinary life becomes a little more from distance to you.
1: И тебе кажется, что вот эти проблемы твоей жизни немножко отдаляются от тебя.
0: But of course.
1: Но, конечно.
0: It is a dangerous thing to do.
1: Это опасная вещь.
0: It's a dangerous thing
1: to do. Это опасно.
0: Yeah. Because at the same time.
1: Потому что одновременно.
0: You are losing your ordinary capacity to think clearly.
1: Ты теряешь способность думать ясно.
0: And you can be dependent upon it.
1: И ты можешь быть зависим от этого.
0: And you can do a lot of stupid things.
1: И ты также можешь совершить много глупых вещей.
0: Once you had too much alcohol.
1: А когда в тебе слишком много алкоголя.
0: We all understand that.
1: Мы это все понимаем.
0: Yeah. And,
1: да?
0: And Paul warns us for it.
1: И поэтому Павел предупреждает нас об этом.
0: But now the interesting thing is.
1: Но вот в чем интересная
0: that
1: мысль.
0: That he says, well, instead of Receiving all these benefits you think you get from wine.
1: Вместо того, чтобы получить все те как бы условные плюсы, которые ты получаешь, когда ты пьешь.
0: Be filled with the Spirit instead.
1: Будь наполнен Духом Святым вместо этого. Аминь.
0: Because you see the Spirit.
1: Потому что видите ли, Дух.
0: Can give you all these benefits.
1: Он может дать тебе все вот эти плюсы.
0: But without a hangover.
1: Но без
0: Hangover, you know.
1: Без того момента, когда ты на второй день, да, когда ты напился и просыпаешься, болит голова и все остальное, без последствий.
0: Amen? Are you with me?
1: Понимаете, о чем
0: я? Hallelujah. So I want you to see this.
1: И я хочу, чтобы вы это увидели.
0: You see, the influence of the Spirit upon you.
1: Видите ли, влияние Духа Святого на вас.
0: Can do something in you and for you.
1: Оно может сделать что-то для тебя. И внутри тебя.
0: And this is what the New Testament is about.
1: И вот о чем Новый Завет.
0: that God
1: что Бог
0: comes
1: приходит
0: and restores
1: и восстанавливает
0: the original intent of humanity
1: оригинальный план для человечества,
0: to be filled with His Spirit, with His presence.
1: Чтобы они были наполнены Его Духом и Его присутствием.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So what happens when we drink too much wine?
1: Так, и что происходит, когда мы перебарщиваем с вином?
0: We might say that our personality changes.
1: Можем сказать, что наша личность даже изменяется. Аминь.
0: So we often meet a person.
1: Иногда мы можем встретить человека.
0: I remember when I was young.
1: Я помню, когда я был молодой.
0: And I went to parties with my friends.
1: И я шел на вечеринки с друзьями.
0: Now I was very well brought up.
1: И меня очень хорошо воспитали.
0: So I never drank myself, actually.
1: И я на самом деле сам я там не пью.
0: Because my mom and dad, I didn't want

0: Потому что я не хотел огорчать родителей.
1: But I remember my friends.
0: Но я помню своих друзей.
1: So they could be very shy.
0: Они могли быть очень такими скованными, не разговаривали.
1: You know, they were drawn back, whatever.
0: Но они были такими интровертами.
1: But after a few glasses,
0: но после пары стаканчиков,
1: they were happy.
0: О, они были счастливы.
1: Yes, they were talking.
0: Да, они разговаривали.
1: They described everything.
0: Они рассказывали обо всем.
1: And they came to me and said,
0: и они подошли ко мне и сказали:
1: «О,
0: Петер, ты такой классный друг, я всегда, ты мне всегда нравился, да? Неужели нам так весело сейчас?» И все было классно. А все было, знаете, в таких розовых очках. Потому что алкоголь, он вошел в их разум и изменил их личность. Аминь.
1: When a guy goes into a bar,
0: когда парень идет в бар,
1: and he wants to meet a nice girl or a beautiful girl,
0: он хочет встретить девушку, красивую девушку.
1: What does he do before he goes?
0: Что он делает до того, как он идет туда? Он берет пару стаканов пива.
1: Because that loosens him up.
0: Потому что это немножко расслабляет.
1: And all of a sudden he become bold.
0: И неожиданно он становится таким смелым. Он забывает,
1: you know, his restrictions.
0: Что у него есть какие-то ограничения.
1: He forgets that he's, you know, not that and that.
0: Он забывает, что он вот это
1: all
0: и это.
1: All of a sudden he feels like Superman.
0: Неожиданно он чувствует себя как Супермен.
1: And he goes to that girl.
0: И он подходит к этой девушке.
1: How are you, baby?
0: Как ты, детка?
1: Amen.
0: Да?
1: Why?
0: Почему?
1: Because the alcohol has changed his personality.
0: Потому что алкоголь изменил его личность.
1: This is now what Paul is saying when the Spirit of God.
0: И вот что Павел говорит, когда Дух Божий наполняет тебя,
1: and truly is filling you up,
0: по-настоящему наполняет тебя,
1: how to drink of the wine of the Spirit, if I might say so.
0: И ты учишься пить, если другими словами, от вина Духа Святого.
1: Then your personality will be changed.
0: Тогда твоя личность, она будет изменена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: This is exactly what happened to the disciples.
0: Вот действительно то, что произошло с апостолами.
1: They were afraid.
0: Они боялись.
1: They sat there in the room.
0: Они сидели там в этой комнате.
1: They had closed the doors.
0: Они закрыли все двери.
1: They didn't want anyone to see them or hear them.
0: Они вообще не хотели, чтобы кто-то их видел.
1: But once the Spirit of God.
0: Но когда Дух Божий.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Something changed.
0: Что-то произошло.
1: They became other persons.
0: Они стали другими личностями.
1: Not because they had a drinking party together.
0: Не потому что они пили вместе.
1: But because the Bible said.
0: Но потому что Библия говорит.
1: They were all filled by the Spirit.
0: Потому что они все были наполнены Духом.
1: And when people met them on the streets of Jerusalem,
0: и когда люди встречали их на улицах Иерусалима,
1: they were thinking these are people.
0: Они думали, это люди.
1: And they act so boldly.
0: Они так смело себя ведут.
1: They seem so happy.
0: Они такие счастливые.
1: They seem so free.
0: Они кажутся такими свободными.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And so they thought, you know, well. There is something very strange with these people.
0: И они думали, ну что очень странное с этими людьми.
1: They are acting almost as they have drunken sweet wine.
0: Они ведут себя почти так же, как они просто напились молодого вина.
1: At the same time, they understood.
0: Но в то же самое время они понимали,
1: that they hadn't drunk sweet wine.
0: Что они не пили вина.
1: It was only that they didn't have a reference to what was happening in these people.
0: То есть они не понимали, что происходит с этими людьми.
1: Because they had never met such a kind of a manifestation before.
0: Потому что такого проявления духа они никогда не видели до этого.
1: Amen.
0: Аминь.
1: They had never experienced such supernatural presence and power of God.
0: Они никогда не переживали этого сверхъестественного присутствия и силы Божьей.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So you see, when the Spirit,
0: и видишь ли, когда дух
1: moving in you,
0: движется в тебе.
1: Then your personality is changed.
0: Тогда твоя личность, она изменяется.
1: That's why you need to learn to be filled by the Spirit.
0: Поэтому нужно научиться как быть наполненным духом.
1: Filled by the Spirit.
0: Жить постоянно быть наполненным духом.
1: The Christian life is not an agenda to get better.
0: Потому что как бы, стать христианином — это не для того, чтобы тебе стало лучше.
1: It is not an agenda to improve yourself.
0: Это не значит, что ты становишься христианином, чтобы улучшить себя.
1: No, it's a heavenly agenda for you to be transformed.
0: Нет, это как бы план небес, чтобы ты был изменен, трансформирован.
1: By the presence of the Spirit of God.
0: Присутствием Духа Божьего.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Doesn't Paul say that?
0: Неужели Павел не говорит об этом?
1: 2 Corinthians 3.
0: Во втором послании к Коринфянам, 3 главе, когда он описывает разницу между Ветхим и Новым Заветом, он говорит, что Ветхий Завет был написан на камне и пришел с обвинением.
1: But in the New Covenant,
0: но в Новом Завете,
1: God is writing His law in our hearts.
0: Господь написал свой закон на нашем сердце.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And it is freedom.
0: И это свобода.
1: It is like a veil is taken away from our eyes.
0: Это как будто бы как пелена, она снята с наших глаз.
1: And now we can see clearly.
0: И теперь мы можем ясно видеть.
1: And what do we see?
0: И что мы видим?
1: We see the glorified Christ.
0: Мы видим возвеличенного Иисуса
1: And when
0: Христа.
1: We see the glorified Christ,
0: и когда мы видим возвеличенного Иисуса
1: we
0: Христа,
1: are transformed
0: мы трансформированы
1: into the same image.
0: В тот же самый образ.
1: Amen?
0: Аминь.
1: But who is performing this transformation?
0: Но кто эту трансформацию делает внутри нас?
1: It is the Spirit.
0: Это Дух.
1: Spirit,
0: это Дух, Павел говорит.
1: You see, it's so important.
0: Видишь ли, это так важно.
1: That we learn to live lives where we constantly are filled by the Spirit of God.
0: Чтобы научились жить постоянно наполненными Духом Божьим.
1: We need to learn how to drink of the Spirit.
0: Нам нужно научиться пить от Духа Божьего.
1: So our personalities are getting changed.
0: Чтобы наша личность она изменялась.
1: You see, this is you. This is not you trying to have a improvement agenda.
0: Видишь ли, это не ты будешь пытаться улучшить себя сам.
1: It is you coming under the influence of the Holy Spirit.
0: Это ты приходишь под влияние Духа Святого.
1: And when the Spirit gets hold of you,
0: и когда Дух Святой касается тебя,
1: your personality begins to get changed.
0: Вот тогда твоя личность она меняется.
1: See what Paul is saying here in 1 Corinthians 2.
0: И послание, первое послание Коринфянам.
1: He's describing exactly this.
0: Вторая глава, первое послание Коринфянам, вторая глава.
1: Things which eye has not seen and ear has not heard and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him.
0: Первое послание Коринфянам, вторая глава, девятый стих. Но как написано, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим его.
1: Things that you cannot even imagine.
0: Вещи, которые ты даже можешь не представить сейчас.
1: That no human experience can kind of explain to you.
0: И никакой человеческий опыт не может объяснить это тебе.
1: God has prepared that for you.
0: Господь это уже приготовил для тебя.
1: How did He prepare it?
0: А как Он это приготовил?
1: Through Christ Jesus.
0: Через Иисуса
1: Amen.
0: Христа. Аминь.
1: By Jesus,
0: через Иисуса,
1: sin,
0: который забрал весь грех,
1: death,
0: всю смерть,
1: punishment,
0: все наказание,
1: he prepared
0: Он приготовил
1: totally new,
0: что-то абсолютно новое
1: for everyone that loves him.
0: Для каждого, кто любит Его.
1: Amen?
0: Аминь.
1: But how will this be realized?
0: Но как это будет восполнено?
1: Paul has a clear agenda.
0: У Павла есть четкий план.
1: Verse 10.
0: Десятый стих.
1: For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God.
0: Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Дух исследует все, Он проникает во все глубины премудрости Божией.
1: For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the spirit of God.
0: Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего.
1: You see, listen to me very clearly now.
0: Послушайте меня сейчас очень внимательно.
1: The person you are,
0: человек, который ты есть,
1: the one you were created to be,
0: тот, кем ты был создан быть,
1: can only be revealed,
0: может быть открыт только
1: by the Spirit of God.
0: Через Духа Святого.
1: You cannot yourself understand who you are.
0: Ты не можешь понять на самом деле,
1: other
0: кто ты есть сам.
1: cannot understand.
0: Другие люди не могут понять, кто ты на самом деле есть.
1: Self-conception of yourself.
0: У тебя есть какое-то представление о себе.
1: Or others will say to you.
0: Или другие скажут тебе.
1: Well, you're like that, you're like that.
0: Ну, вот ты такой или такой или такой.
1: You understand?
0: Понимаешь?
1: But who you truly are.
0: Но кто ты по-настоящему есть?
1: Cannot be understood.
0: Не может быть понято.
1: Without the revelation of the Holy Spirit.
0: Без откровения Духа Святого.
1: Only the Spirit of God.
0: Только Дух Божий.
1: Can reveal.
0: Может открыть.
1: Now, Paul uses the Greek word apocalypsis.
0: И Павел использует греческое слово апокалипсис.
1: If you imagine it means that you know something is behind the veil.
0: И что это значит? Это как будто бы что-то находится за занавеской.
1: And then the veil is taken away.
0: А потом занавеска,
1: Amen.
0: Она убрана вот таким образом.
1: See what's behind it.
0: И ты видишь, что за ней.
1: Exactly as Paul said in 2 Corinthians 3, the veil is taken away by the Spirit.
0: Так же, как во втором послании к Коринфянам сказано, что вот эта пелена убрана Духом.
1: There is a veil in all of us.
0: И видите ли, это так...
1: Inside our being.
0: Вот эта занавеска, она как бы присутствует в нас, в нашей личности.
1: Kind of hidden,
0: что как бы то, что заложил нас Бог, мы не можем этого увидеть.
1: It is the image of God inside of us.
0: Это прообраз Бога внутри
1: Amen.
0: Нас. Аминь.
1: But only, and only through the Spirit,
0: но только и только через Духа
1: those things that are truly within you,
0: эти вещи, которые по-настоящему внутри тебя,
1: can be revealed and become visible.
0: Они могут быть открыты и стать видимыми.
1: I know exactly what this means.
0: Я знаю по-настоящему, что
1: see,
0: это значит.
1: Up,
0: видите ли, когда я вырос, рос,
1: very lively boy.
0: Я очень таким живым мальчиком был.
1: I loved sports and activities.
0: Мне нравился спорт и все, что требовало физической активности.
1: I had a hard time sitting still.
0: И мне очень сложно было сидеть на месте.
1: Now, it was not that I was unsmart, I think.
0: Я не думаю, что я был глупым.
1: But I was uninterested.
0: Но мне просто было неинтересно.
1: So when I went to school,
0: когда я пошел в школу,
1: I just learned exactly what I needed.
0: Я учил только то, что мне нужно.
1: Not one bit more.
0: Не чуточки более.
1: It was like inside of my mind.
0: Как будто внутри моего разума.
1: There was a kind of an ice skating arena.
0: Там, знаете, был как будто бы такой ледовый холл.
1: Or if you want a slippery slope.
0: Или я бы сказал даже такой, такая гора.
1: And then it slipped out there.
0: То есть как будто бы информация заходила, потом она по горе скатывалась и выходила. То есть я брал информацию только, которая мне
1: and
0: была интересна.
1: Some of my friends,
0: и некоторые из моих друзей,
1: they were very, you know, prominent in school.
0: Они были очень постоянны в школе.
1: Grades,
0: у них были хорошие оценки.
1: And, excelled, so
0: и они, ну, шли
1: But
0: вверх.
1: I was kind of average.
0: А я был в таком-то среднем уровне. Я делал только то, что мне нужно было
1: But
0: делать.
1: Not anymore.
0: Но не более
1: I
0: того.
1: In like
0: и мне не было интересно знание.
1: In
0: мне не было интересно читать.
1: In
0: или учиться.
1: No, I was interested in football.
0: Не, мне интересен был футбол, аллилуйя.
1: But then something happened.
0: Но когда что-то произошло,
1: I had an encounter with Jesus.
0: Я встретился с Иисусом.
1: And I was filled with the Spirit.
0: И я был наполнен Духом.
1: And when I was filled with the Spirit,
0: и когда я был наполнен Духом,
1: and continued to be filled by the Spirit,
0: и постоянно был наполняем Духом,
1: because I searched him with all my heart,
0: потому что я искал его всем своим сердцем.
1: All of a sudden, something changed in my personality.
0: Неожиданно что-то изменилось в моей личности.
1: Now, I remember 10 years ago.
0: Я помню 10 лет назад.
1: Or something like that.
0: Или примерно так.
1: I had a birthday.
0: А у меня был день рождения.
1: And you know, it was a even birthday. Even birthday, you know.
0: А, это был юбилей.
1: Yeah. So many people came from different places.
0: И многие люди приехали, чтобы поздравить меня.
1: You know, pastors and preachers,
0: пастора и проповедники, и друзья из разных стран. Они приехали, чтобы поздравить меня.
1: They heard, and then they had speeches.
0: И у них были речи подготовлены.
1: Described how they perceived me.
0: И они описывали то, как видят меня.
1: Said, well, Peter.
0: И они говорили, вот,
1: Петр,
0: он, это как ходящая Библия.
1: He is preaching machine.
0: Он как проповедующая машина. То есть он знает вот эти вещи о Духе. И если я хочу что-то узнать о Слове Божьем, я обязательно иду к Петеру. И мой папа там сидел.
1: This is amazing, he said.
0: И он сказал, это удивительно.
1: Because I remember that I sat in the night times trying to train German verbs with you.
0: Потому что я помню, как мы с тобой сидели ночами и пытались учить немецкий.
1: And it was like nothing stuck in your brain.
0: И как будто ничто там не оставалось в твоей голове.
1: It was just a slippery slope,
0: это просто выходило.

0: удовольствие. Ты просто хотел выйти на улицу и делать что-то еще. Но видите ли, что случилось? Был я действительно другим человеком?
1: I think not really.
0: Но я думаю, не,
1: because
0: не
1: I think these things were inside of me all the time.
0: То есть на самом деле эти вещи они были внутри меня
1: the
0: всегда.
1: Capacities.
0: То есть
1: Amen.
0: Вот эта возможность, способность, вот эти вещи, они были внутри меня.
1: But it was not revealed.
0: Но это не было открыто мне.
1: If someone would have asked me,
0: и если бы кто-то меня спросил,
1: Peter, Peter, you would be a doctor of theology.
0: А ты будешь, сказал бы, Петер, ты будешь доктором теологии. Ты будешь путешествовать по миру и учить в библейских школах и так далее.
1: And I do that today.
0: И вот я это то, что Amen. Я сейчас делаю сейчас.
1: No. Why? Why would I do that?
0: А, я бы спросил, почему?
1: I have no capacity for
0: почему
1: that.
0: Бы я это делал? У меня нет способностей.
1: I have no motivation or interest.
0: Ну, у меня, во-первых, ни интереса, ни мотивации нет к этому.
1: But when you are filled with the Spirit of God,
0: но когда ты наполнен Духом Божьим,
1: your personality changes.
0: Твоя личность меняется.
1: Amen.
0: Аминь.
1: God begins through the Spirit.
0: Бог начинает через Духа
1: to transform you
0: трансформировать тебя
1: into the image of Christ
0: в Его прообраз Иисуса Христа.
1: Amen. So if you are not a hopeless case.
0: То есть ты не потерянный человек.
1: Paul says there are depths within you.
0: Павел говорит, внутри тебя есть глубины,
1: that so far hasn't been revealed.
0: Которые еще не были открыты.
1: Because the Spirit of God has so far not influenced you in that measure.
0: Потому что Дух Божий еще не коснулся тебя в том объеме.
1: That your personality has changed.
0: Чтобы твоя личность изменилась.
1: It's like with wine.
0: Это как с вином.
1: If you drink one glass.
0: Если ты выпил один стаканчик.
1: It was nice.
0: Ну, было приятно.
1: If you drink two,
0: выпил два,
1: it becomes a little nicer.
0: Становится более приятно.
1: If you drink three,
0: если выпил три,
1: now things begin to happen.
0: Вот тогда начинают вещи происходить.
1: And if you continue,
0: а если ты продолжаешь,
1: yes,
0: да,
1: you are a new person.
0: Ты по-настоящему новый
1: okay?
0: человек, окей?
1: Okay?
0: Это же правда,
1: yeah,
0: действительно.
1: But it is the same with the Spirit.
0: Но это также с Духом.
1: Now, the problem is,
0: а вот в чем проблема,
1: many of us,
0: что многие из нас
1: have only learned to drink one glass or maybe a half glass of wine by the Spirit.
0: Что мы научились пить только либо стакан, либо полстакана как бы Духа
1: so
0: Святого.
1: It has had a limited effect on how we are transformed.
0: И результат, как бы эффект на нас, он был очень лимитированный, чтобы нас трансформировать.
1: And the challenge is this,
0: а вот в чем трудность.
1: That there is a reason for many of us stopping after drinking one glass of wine.
0: Для многих из нас есть причина, почему мы останавливаемся после первого стакана.
1: And this is positive, of course.
0: И это, естественно, ну, положительно,
1: but
0: да?
1: But it is because we know that when we take the second and third glass,
0: потому что мы знаем, когда мы выпьем алкоголь, допустим, второй или третий стакан,
1: we will begin to lose control.
0: Мы будем терять контроль.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Unfortunately,
0: к сожалению,
1: we have the same attitude when it comes to drinking the wine of the Spirit.
0: Мы относимся так же, когда нам нужно пить от Духа Святого.
1: And that's a negative thing.
0: И это уже негативная вещь.
1: So we are okay.
0: То есть нам окей,
1: we're drinking the first glass.
0: Когда мы пьем первый стакан.
1: If I have, this is a metaphor, of
0: то есть это метафора, естественно.
1: You know, we're okay with that.
0: То есть мы
1: it gets us to feel okay.
0: Нам становится как бы окей, хорошо.
1: It creates a sense of comfortable feeling.
0: Создает такой какой-то комфорт внутри.
1: And it tastes good.
0: И это приятно.
1: Yeah, but when we drink more.
0: Но когда мы пьем больше.
1: Things begins to happen.
0: Вещи начинают происходить.
1: Now we have to make choices.
0: Тогда нам нужно принимать решения.
1: Now we come under influence of things that we do not have control over.
0: Тогда приходят вещи в нашу жизнь, которые мы не можем контролировать.
1: Now we begin to experience things that we need, we understand we need to change in order to go with them.
0: Приходят вещи, возможности в нашу жизнь, которые заставляют нас понять, что нам сейчас нужно измениться, чтобы войти в эту сферу.
1: And now we will also encounter the critique from the surrounding environment.
0: И тогда также вокруг нас люди начнут

0: нас критиковать.
1: Because they are recognizing something happening to us.
0: Потому что они начинают замечать изменения внутри нас.
1: It's like this also, you know.
0: Это так же, как вот...
1: That when we are more filled,

0: ourselves in those areas.
1: Как вести себя в этих сферах?
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: That's why the Bible says that faith is so essential.
1: Вот почему Библия говорит, вера настолько критична.
0: Is trusting God.
1: Вера доверять Богу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You know, there was this famous Christian minister.
1: Был известный христианский служитель.
0: Probably you heard of him.
1: Может, вы слышали о нем?
0: But his name was John Wimber. His name was John Wimber.
1: А его имя было Джон Уимбер.
0: And he said like this.
1: И он вот то, что сказал.
0: Faith is spelled risk, he said. Faith is spelled risk.
1: То есть, условно, вера, когда мы пишем веру, мы можем написать то же самое, риск.
0: Amen?
1: Рискованность.
0: Because when you walk in faith,
1: потому что, когда ты ходишь
0: you have to
1: в вере,
0: risk something.
1: Тебе нужно рисковать чем-то.
0: If I pray for someone,
1: если я молюсь за кого-то,
0: if I prophesy over someone,
1: и если я пророчествую
0: if I share something
1: кому-то,
0: someone,
1: или делюсь какими-то
0: if
1: вещами
0: I testify
1: с кем-то,
0: to someone,
1: или делюсь своим свидетельством кому-то, с кем-то,
0: I have to take a step of faith.
1: Мне нужно сделать шаг веры.
0: It might be a risk,
1: это может быть рискованно,
0: because if I testify to someone,
1: потому что если я засвидетельствую
0: they
1: кому-то,
0: might reject me.
1: Они могут меня отвергнуть.
0: If I prophesy,
1: а если я буду пророчествовать,
0: I might get it wrong.
1: Это может быть неправильно.
0: If I pray,
1: если я буду молиться,
0: I mean, there's always a risk that I cannot see a immediate result.
1: Всегда есть риск, что результата я сразу же не увижу.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So I have to take the risk.
1: Поэтому мне нужно принять шаг веры, рисковать.
0: The influence of the Spirit,
1: но когда мы приходим под влияние
0: He
1: Духа Святого,
0: will begin to work in you,
1: Он начнет работать в
0: so
1: тебе.
0: These things will be the things that you just feel compulsed to do.
1: Эти вещи, они как будто, в общем, Дух Святой как будто будет выталкивать тебя
0: the
1: их делать.
0: Spirit, I mean, without the wine,
1: то есть без вина,
0: you wouldn't go in the bar to that beautiful lady.
1: Ты бы условно не подошел в баре к этой красивой девушке.
0: And ask her if you could buy her a drink.
1: И не спросил бы ее, а можно я тебе куплю выпить?
0: But the wine
1: да?
0: made you bold.
1: Но это вино условно сделало тебя смелым.
0: Without the Spirit,
1: то есть без духа,
0: you will not take some steps.
1: Ты не сможешь сделать этот шаг.
0: Amen. But when the Spirit comes over you,
1: но когда Дух сходит на тебя,
0: He fills you,
1: Он наполняет тебя,
0: all of a sudden you will do things,
1: и неожиданно ты будешь делать вещи,
0: that you didn't dare to do before.
1: Которые ты даже не мог представить, что ты будешь делать до этого.
0: Very natural for
1: и они станут тебя очень естественными. И видишь ли, вот что происходит, когда Дух работает внутри тебя.
0: Spirit is working in you,
1: что когда Дух работает внутри тебя,
0: you feel very unnatural in your natural human mind, so to say.
1: Вещи, которые противоестественны твоему человеческому разуму,
0: they will become natural for you.
1: Они станут для тебя естественными, понимаете?
0: This is so wonderful.
1: Это настолько чудесно.
0: This is exactly what the prophets told would happen when the Spirit would come.
1: Это вот о чем пророки в Ветхом Завете говорили о том, что будет происходить, когда Дух сойдет.
0: Jeremiah said.
1: Иеремия сказал.
0: Jeremiah 31:33.
1: Иеремия 31:33.
0: I will write.
1: Я напишу.
0: My law in their heart.
1: Мой закон на их сердца.
0: And they will begin to do my will.
1: И они начнут делать
0: Amen.
1: Волю мою.
0: And Ezekiel in chapter 36.
1: И Иезекииль, глава 36.
0: I think it's 26 or 27 or something. He says that I will take out the heart of stone.
1: Он говорит, я выну их сердце из камня.
0: And give you a heart of flesh.
1: И вложу сердце из плоти.
0: And I will fill you with my spirit.
1: И я наполню тебя своим
0: and
1: духом.
0: And you will begin to do according to my statutes.
1: И ты начнешь следовать моим заповедям.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So you see, when the Spirit of God
1: так вот, когда Дух Божий
0: is filling us,
1: наполняет нас,
0: what is unnatural for us,
1: что противоестественно для нас
0: will become natural for us.
1: Станет естественным.
0: Isn't that wonderful?
1: Неужели это не чудесно?
0: It's the work of the Spirit.
1: Это работа Духа Святого.
0: What now feels unnatural?
1: Что сейчас противоестественно?
0: No, I cannot do that.
1: Я говорю, я не могу этого делать.
0: No, I cannot, you know, I cannot accomplish that.
1: Нет, я не могу этого достичь.
0: Oh, this is too hard for me.
1: О, это слишком сложно для меня.
0: Well, when you become filled with the Spirit.
1: Но когда ты будешь наполнен духом.
0: When you drink the wine of the Spirit, so to say.
1: Когда ты будешь пить вино от духа, иными словами.
0: Natural for you.
1: Это станет естественным
0: so
1: для тебя.
0: So you have to keep drinking.
1: Поэтому нужно продолжать
0: you
1: пить.
0: Have to keep it filled.

0: Нужно быть наполненным Духом постоянно, чтобы Дух Божий изменял тебя, трансформировал тебя. Аминь. Это не может быть единожды. Здесь должна быть среда, должна быть культура.
1: Нужно
0: то, чтобы люди научились пить от Духа Святого, постоянно наполненными Духом Святым. Аминь. Чтобы их разум трансформировался. И что противоестественно станет естественным. Видите ли, многие вещи, которые я делаю сегодня, если мы немножечко назад по времени пойдем, это было бы противоестественно для меня. Понимаете?
1: I would never do them.
0: Я бы никогда этого не сделал.
1: I would never dare them. I would never think of them.
0: Я бы даже не подумал об этом.
1: But because of the Spirit's work.
0: Но из-за работы Духа Святого.
1: Not because of my excellence.
0: Не из-за моей вот такой совершенства.
1: But because of the work of the Spirit.
0: А из-за работы Духа Святого.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Things are changing.
0: Вещи меняются.
1: It's a transformation.
0: Это трансформация.
1: It's a process of the Spirit inside of you.
0: Это процесс Духа Святого внутри
1: That's
0: тебя.
1: What Paul says.
0: Поэтому Павел говорит
1: Romans 12:2.
0: К Римлянам 12:2.
1: He says, "Do not be formed by the patterns of this world."
0: Он говорит, не будьте формируемыми этим миром, привычками мира.
1: But be transformed.
0: Но будь трансформируем, изменяем обновлением разума. Аминь. И это процесс, который происходит. Быть наполненным Духом. Тогда Дух наполняет тебя. И Павел говорит, он говорит, что трансформация в этой трансформации ты пассивный, ты ничего не делаешь. То есть трансформация — это пассивный глагол. То есть, иными словами, ты сам ничего не можешь в этом сделать. Но в наполнении это активно. Понимаете?
1: It's the Spirit's role to transform you.
0: То есть это роль Духа Святого трансформировать тебя.
1: But it's your role to be filled by the Spirit.
0: Но твоя роль, чтобы быть наполняемым им.
1: Amen. You understand? You have no that it's not your job to transform yourself.
0: Ты понимаешь, что ты сам себя трансформировать не можешь. Аминь.
1: No, that happens.
0: Нет, это происходит, когда ты пьешь от вина Духа Святого. Тогда твоя личность меняется.
1: You become more happy.
0: Ты становишься более счастливым.
1: You become more bold.
0: Более смелым.
1: You become more free.
0: Более свободным.
1: You become more joyful.
0: Более радостным.
1: Hallelujah! Because of the infilling of the Spirit.
0: Потому что Дух Святой наполняет тебя. Аминь.
1: The Spirit will remove depression and heaviness from you.
0: И Дух, он уберет вот это давление и эту тяжесть из тебя.
1: Amen. The Spirit will make you more, you know, a more happy personality.
0: Он сделает тебя более счастливым.
1: Amen. You will all of a sudden talk to people.
0: Неожиданно начнешь разговаривать с людьми.
1: And tell people good things.
0: И рассказывать им хорошие вещи.
1: Oh, Maria, it's so nice to see you.
0: О, Мария, как классно тебя видеть.
1: Oh, you're such a good person.
0: О, какая ты классная.
1: Yeah, the wine can do that.
0: Да, вино может это сделать.
1: But it gets to be silly.
0: Но тогда это становится глупым.
1: And stupid.
0: И, ну, таким смешным.
1: And it often results in you vomiting a couple of hours later.
0: И, к сожалению, после этого тебе становится плохо два часа спустя.
1: But when the Spirit fills you,
0: но когда ты наполняем Духом
1: Amen.
0: Святым,
1: you also get this effect.
0: У тебя такой же эффект происходит,
1: but it's a remaining effect.
0: Но он остается.
1: A positive effect.
0: Позитивный эффект.
1: Something that has changed you forever.
0: То, что навсегда
1: Amen.
0: Тебя меняет. Аминь.
1: Now you become a blessing.
0: И сейчас, в тот момент, ты становишься благословением.
1: That they go around with depression.
0: И люди, допустим, у которых депрессия.
1: But you go around with joy.
0: А ты ходишь с радостью.
1: Yes, you have problems.
0: Да, у тебя есть проблемы.
1: But they don't seem so big in it.
0: Но они больше не кажутся такими большими.
1: Not because you don't recognize
0: them. Не потому что ты их не понимаешь и не видишь.
1: But because you're filled with the Spirit.
0: Но потому что ты наполнен Духом
1: Святым. And by the Spirit, you know.
0: И по Духу ты знаешь,
1: that Jesus is with you.
0: Что Иисус с тобой.
1: That God

0: fight your struggles.
1: Что Господь будет бороться Amen. За тебя, аминь.
0: Jesus is on the throne.
1: Да, потому что Иисус на троне.
0: And the Spirit is constantly reminding you of this.
1: А Дух Святой, Он напоминает тебя об этом.
0: So now you go to the workplace.
1: И вот ты идешь на работу.
0: And you come and you're joyful.
1: И ты такой веселый, радостный.
0: Because you woke up in the morning.
1: Потому что ты проснулся утром.
0: And you didn't think about all your problems.
1: И ты не думал о проблемах.
0: And all your boring things you should do on work.
1: Или о том вот это скучных вещах, которых нужно делать на работе.
0: But you started drinking exactly the moment your eyes opened up.
1: Но ты начал пить от духа в тот момент, когда ты проснулся.
0: You took your first glass of spiritual wine.
1: Ты условно выпил первый стакан духовного вина. И начал молиться на языках.
0: I'm drinking from you, Jesus.
1: Я пью от тебя, Иисус.
0: Oh, you are my Lord.
1: Ты мой Бог.
0: You are my Savior.
1: Ты мой Спаситель.
0: You only have good thoughts for me.
1: У тебя есть только благие намерения для меня. Наполни меня снова.
0: Let the Spirit of God come upon me.
1: Пусть Дух Божий сойдет на меня снова.
0: Нет,
1: ты говоришь, нет, я вот так начинаю.
0: Monday again.
1: Снова понедельник.
0: My work is boring.
1: Какая скучная работа.
0: My workmates are so depressing.
1: Эти работники, они настолько депрессивны. Почему ты наказал меня, Бог?
0: No wonder you want some wine in the evening.
1: Но если это так происходит, Amen. Естественно, ты заходишь в вина, алкоголя в конце вечера. Нет, тебе нужно пить от духа.
0: You have to start drinking.
1: Тебе нужно стать пить от духа.
0: You wake up,
1: в тот момент, когда ты проснулся,
0: the word of God,
1: ты берешь Слово Божье
0: said, oh,
1: и говоришь, аллилуйя.
0: All the promises of God has given amen.
1: Все обещания Бога, oh, да, и аминь, Иисусе Христе, и я благословенный
0: today.
1: Человек сегодня.
0: Jesus loves me.
1: Иисус любит меня.
0: Jesus is for me.
1: Иисус за меня. Аминь.
0: Whatever hardship I meet today,
1: неважно, что бы сложное ни произошло
0: I will
1: сегодня,
0: not do it alone.
1: Я не буду делать это один. Я прославляю Тебя. Тебя, Иисус, я благословляю Тебя, люблю Тебя, спасибо за то, что Ты такой благой ко мне. И Ты окружил меня всем благим, Господь. И Ты начинаешь пить. И молиться в Духе. И прославлять Иисуса. Аминь. Неожиданно. Это вино духовное, оно начинает изменять тебя. Меняется весь день. Даже если что-то происходит тяжелое в течение дня, я наполнен вином Духа Святого. И на самом деле это не ощущается так плохо. Да, я все равно счастлив. Потому что я как бы под влиянием Духа Святого.
0: Но, аллилуйя, это не делает меня меньше... Less smart in my brain.
1: Еще раз, это не забирает мудрость или разум, но ум и от меня.
0: I'm sharpened.
1: Я заострен, как бы мой ум острый.
0: By the presence of the Spirit.
1: Именно присутствием Духа Святого.
0: Amen. If you
1: я имею в виду, если
0: are filled with the Spirit,
1: если ты будешь наполнен Духом Святым,
0: people around you will recognize.
1: Люди вокруг тебя, они будут это замечать. Ты придешь на работу, они с депрессией. Может быть, они выпили слишком много прошлым вечером. Может, проснулись злыми, с каким-то плохим чувством внутри. Ну и вы стоите, условно, за станком вместе. Но ты наполнен Духом. И ты радостный. Потому что ты знаешь, Бог любит тебя. Он за тебя. И ты знаешь, что Он даст тебе благодать. Ты знаешь это. Поэтому ты радуешься. Они в депрессии. Они смотрят на тебя.
0: Say, what's wrong with you?
1: А с тобой-то что не так?
0: What's the problem with you?
1: Что с тобой не так?
0: Why are you not depressed together with me?
1: Почему ты не депрессивный такой
0: you
1: же, как
0: be
1: я?
0: Depressed with me.
1: Давай-ка будь таким
0: you
1: же,
0: have
1: как
0: the
1: я.
0: Same boring job as me.
1: Ты же делаешь ту же самую скучную работу, как я.
0: You should be also drinking vodka.
1: Тебе тоже водку нужно пить, как
0: Amen?
1: Я.
0: But you do not need to.
1: А тебе не надо.
0: Because you are filled with the Spirit.
1: Потому что ты наполнен Духом Святым. Аминь.
0: And he gives you satisfaction.
1: И он дает тебе удовлетворение.
0: In the Spirit.
1: И в Духе.
0: You see what he has prepared.
1: Ты видишь, что он приготовил для тебя.
0: What eyes cannot see.
1: Что глаза не могут увидеть.
0: What ears cannot hear.
1: И уши не могут услышать.
0: What your human heart cannot conceive.
1: Что сердце человека не может понять.
0: He has prepared it for you.
1: Он приготовил для тебя.
0: And he loves you.
1: И он любит
0: and
1: тебя.
0: He can open doors for you.
1: И он может открыть двери
0: and
1: для
0: he
1: тебя.
0: Can give you favor.
1: И он может дать тебе благодать.
0: Hallelujah. And even when you go through the valley of death.
1: И даже когда ты проходишь долину смертной тени.
0: He will be with you.
1: Он будет с тобой.
0: And you know that when you are going this valley.
1: И мы знаем, когда мы идем через эту долину.
0: He is preparing a table for
1: он
0: you.
1: Он приготовляет стол пред врагами. Аминь.
0: In the midst of your enemies.
1: Прямо посреди
0: and
1: врагов
0: he will anoint your head and he will come with abundance over your life.
1: И он помажет твою голову и пошлет изобилие в твою жизнь.
0: And how will this be connected in you all the time?
1: И как это будет связано в тебе, постоянно находиться в тебе?
0: Not by your effort.
1: Это не через твои какие-то попытки.
0: Not by you being such a good Christian.
1: Не из-за того, что ты станешь таким хорошим христианином.
0: But by drinking of the Spirit.
1: Но это будет, когда ты будешь пить от Духа Святого.
0: Be constantly filled with the Spirit.
1: Поэтому Павел говорит, будь постоянно наполнен
0: Be
1: Духом.
0: Constantly filled by the Spirit.
1: Будь постоянно наполнен Духом.
0: Be constantly filled by the Spirit.
1: Будь постоянно наполнен
0: day
1: Духом.
0: After day,
1: день за днем.
0: Moment after moment,
1: момент из момента.
0: Month after month,
1: месяц за месяцем, год за годом.
0: By the Spirit.
1: Будь наполнен Духом.
0: There is no end.
1: Нету конца.
0: To how God can give the Spirit to you.
1: Как сколько Господь может дать Духа тебе?
0: John said.
1: Иоанн сказал.
0: That over Jesus.
1: Что Иисус.
0: There was no limitation of the Spirit.
1: Что в Иисусе не было ограничений в Духе.
0: Gives the Spirit without measure.
1: Господь дает Духа Amen? Безмерно.
0: I think that when we step into Jesus.
1: Представьте, когда мы как бы входим в Иисуса,
0: we also receive the same Spirit as Christ.
1: Мы получаем тот же Дух, как Иисус Христос.
0: And now we begin to be formed after the image of Jesus.
1: И тогда мы формируемся Amen? И становимся по прообразу Иисуса Христа.
0: He has taught us how to be full completely filled with the Spirit.
1: Он научил нас тому, Amen? Как быть полностью наполненными Духом Святым.
0: We are on our way.
1: Мы идем, мы на пути.
0: But we have to learn how to drink.
1: Но нам нужно научиться, как пить.
0: Jesus lived constantly in the Spirit.
1: Иисус постоянно жил
0: Amen?
1: В Духе. Аминь.
0: Every day,
1: каждый
0: every
1: день,
0: moment,
1: каждый момент.
0: He was with the Father.
1: Он был с Отцом.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And he was filled with joy.
1: И он был наполнен
0: he
1: радостью.
0: Always could minister to people.
1: Он всегда мог служить людям.
0: Amen. He didn't make an effort of it.
1: Он ему не нужно было стараться.
0: Work himself up.
1: И он не пытался no. себя заставить.
0: Because he was filled with
1: Нет,
0: the Spirit.
1: Потому что он был наполнен
0: and
1: духом.
0: The author of Hebrews says.
1: И автор послания к евреям
0: has anointed you.
1: Говорит, что Господь помазал тебя.
0: With the joy of gladness more than your brother.
1: Елеем радости более, нежели твои братья.
0: Hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: You see, I want to live a happy life.
1: И ты скажешь, я хочу жить счастливой, радостной жизнью.
0: I realize.
1: И я понял.
0: Since I want to live a happy, satisfied, fulfilling life.
1: Если я хочу жить радостной, восполненной, полноценной жизнью.
0: If I hope that some kind of lottery or situation.
1: Если я как бы надеюсь, что какая-то ситуация или лотерея
0: would occur so that I could be this famous, wonderful, super millionaire person.
1: Придет мой жизнь, я стану таким супер классным миллионером.
0: And then I would be happy.
1: И то тогда я буду счастливым.
0: That's an illusion.
1: Это иллюзия.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So I kind of kicked that idea out of my mind.
1: И другими словами, я просто выкинула эту идею из моей головы.
0: But I know another way.
1: Но я знаю другой путь.
0: And it's to be filled by the Spirit.
1: Это быть наполненным Духом Святым.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It might not make me a millionaire.
1: Возможно, я не стану миллионером.
0: But it will surely make me happy.
1: Но это действительно даст мне радость.
0: I mean, a very poor person.
1: Я, может быть, буду бедным
0: человеком. When he drinks enough.
1: когда он достаточно пьет.
0: Let me say like this instead. If you put a poor man and a rich man beside each other.
1: Если вы поставите бедного человека и богатого человека.
0: And they both drink.
1: И они оба начнут пить.
0: They soon become happy. The same happiness.
1: В общем, уровень радости, он скоро станет одинаковым. Аминь.
0: Аллилуйя. And that will be true with us too.
1: И с нами будет так же.
0: If we are poor or if we are rich, according to this world.
1: Если, ну, согласно стандартам этого мира, мы либо богаты, либо бедны.
0: If we just drink of the wine of the Spirit.
1: Если мы просто будем продолжать пить от вина Духа Святого.
0: We will soon be happy.
1: Мы скоро будем в радости.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Because that's the effect of the Spirit.
1: Потому что это влияет на нашего Духа.
0: Hallelujah. So let's, you know, be filled by the Spirit
1: Поэтому
0: of God.
1: Поэтому давайте будем наполненными Духом Бога.
0: And let's learn to drink.
1: И научимся, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. И если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
0: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал свой адрес неясное бормотание, потому что я был еврей. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали: «Ты нигер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
0: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбола футбольной команды.
2: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
3: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
2: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
0: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
2: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
0: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
2: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
0: Потом вы вернулись в эту страну.
2: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи».

0: Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
1: И что вы ему сказали?
0: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
1: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоум. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
0: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации. У всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же, глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходит. Происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
1: Нет ничего нового под солнцем.
0: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека. И если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
1: Тоже имела место супружеская неверность?
0: Конечно.
1: А почему, конечно?
0: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят: «Я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь: если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь
1: Поясните,
0: их женщин.
1: Что все это значит на практике?
0: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
1: Как статус.
0: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Бентли или Роллс-Ройс, или Мерседес, или огромный бриллиант, или костюм от Армани, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
1: Ну и как, вы достигли этого?
0: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
1: И вы достигли?
0: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
1: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
0: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится

0: наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие. Уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
1: Как у вас оказалось оружие?
0: Я купил его.
1: С какой целью?
0: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
1: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
0: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
1: И все это вы мысленно отработали?
0: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома, его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
1: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца вашей дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
2: Это было хладнокровно спланированное убийство. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
1: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
2: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
1: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
2: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме. Нами и Кореи, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
1: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башар, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
2: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии, с черным поясом. Вот где сила.
1: Сильнее, чем спать с блондинками.
2: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол. И я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетокий.
1: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
2: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю, если вы сейчас же не покинете этот дом... И он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
1: До вас дошло.
2: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
1: Но он же был белым, вашим врагом.
2: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
1: И что?
2: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал, у меня личные отношения с Богом. Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал, через Иисуса Христа. Тогда я ему стал задвигать. Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь.
1: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
2: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду прямехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
1: Напойте что-нибудь из этой песни.
2: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. И я помолился очень простой молитвой. «Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее». Я сказал, «Ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным».
1: И что произошло?
2: Он изменил мою жизнь мгновенно, 100%, и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
1: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
2: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
1: Так вы любите всех людей?
2: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
1: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас пойдет действительно такая патриотическая тема о патриотизме. И в частности о патриотизме среди христиан. Потому что верующие люди, они во многом особенные. И, у общества иногда складывается непонятное, не совсем стабильное мнение относительно того, насколько же христиане действительно являются патриотами своей страны.
1: Да, безусловно, что сегодня этот вопрос очень широко обсуждается в обществе, и президент нашей страны призвал как раз объединиться вокруг вот патриотизма, любви к родине, различным социальным группам, различным нациям в нашей стране, объединиться вокруг именно вот этой идеи, патриотизм. И я считаю, что для верующего человека ни в коем образом не является его вера каким-то барьером к тому, чтобы проявлять любовь, патриотизм к своей родине, где он родился, где он вырос, где он живет и трудится сегодня, и, может быть, будет жить в будущем. Я считаю, что верующий человек, несмотря на то, что Родина его на небе, как написано в Священном Писании, и он стремится к небесному царству, к небесной церкви, он живет на этой земле, и, конечно же, Бог призывает его быть патриотом своей страны. Но здесь вопрос, наверное, будет заключаться, а в чем заключается патриотизм, я так уже подозреваю.
0: Да, однозначно, потому что я чувствую, что и мнение относительно, что слово это значит, что за этим словом стоит, может быть, какие-то там действия или
1: вот,
0: нет, у всех разные бывают.
1: Да, вот что мне понравилось, когда выступал президент нашей страны, он сказал, что патриотизм заключается не столько в политических лозунгах, там, в произношении каких-то лозунгов или политической борьбе, там, как это обычно принято сегодня считать. Но президент нашей страны подчеркнул, что патриотизм – это прежде всего служение своей стране и конкретным нуждам ее граждан, то есть служение своему ближнему, как мы говорим в Священном Писании. Вот что для меня, как христианина, является прежде всего патриотизмом. Что я понимаю под словом патриотизм? Служение нуждам своих сограждан, своих близких людей, тех, кто живет рядом, служение своей стране, служение теми дарами, которые Господь нам дает. Вот.
0: Ну, вы знаете, сказать, что христиане не служат обществу, нельзя однозначно, потому что христиане больше других проводят различных социальных служений и прочее. Но, вы знаете, я думаю, есть некая недосказанность вот в этом вопросе и в этой формулировке патриотизма. Потому что, когда все благополучно, и в мирное время, так прямо скажем, никаких проблем не возникает. Служить своей родине, заботиться о там, своем окружении и каким-то образом там, поднимать благосостояние всего общества в целом. Но, как говорится, друг-то познается в беде, и когда приходит беда для всей Родины, для всей страны в целом, когда наступает какая-то конфликтная ситуация, будь то революционная ситуация, или еще хуже, война с внешним агрессором, вот насколько христиане в тот момент останутся патриотами? Потому что патриотизм, с точки зрения большинства, это вот в военное время, это встать на защиту своей родины до последней капли крови, как делали наши предки во время Великой Отечественной, и что они, естественно, ожидают от нас. И когда начинаешь общаться с христианами, понимаешь, что они все из них готовы к этому. Некоторые христиане никаких проблем, они, пожалуйста, в армии, они, пожалуйста, с оружием готовы защищать. А некоторые христиане, смотришь на них и думаешь, а это вообще мужчина или нет?
1: Ну, знаете, вот вы начали свой вопрос с того предложения, которое прозвучало, что вот сейчас в наше время нет проблем в проявлении патриотизма. Во-первых, я с этим хотел бы не согласиться. Проблема существует. Вот какого плана. Гораздо легче, на мой взгляд, сегодня для человека выкрикивать какие-то политические лозунги, бить себя в грудь, выступать по телевизору там, или где-то в средствах массовой информации и объявлять себя перед обществом как такого, значит, патриота своей страны, произносить какие-то пафосные речи, гораздо легче, чем заниматься конкретными нуждами конкретных людей, то есть решением каких-то конкретных проблем. И мы это видим со стороны сейчас политиков, вот такое проявляется. Он говорит, что он патриот, он кричит, он бьет себе в грудь, но на самом деле он ничего не делает для своих сограждан из того, что он мог бы делать, и обладая какими-то определенными политическими функциями, определенной политической властью. Вот в чем проблема-то заключается. Войны вроде нет, человек вроде говорит, что он патриот, но на самом деле он ничего доброго не делает для своих сограждан. И это гораздо легче, понимаете, что-то говорить, чем что-либо делать. Поэтому я бы так не стал говорить, что сегодня проблем с патриотизмом в этом отношении не существует. Они существуют.
0: Может быть, но по отношению к крестьянам, потому что они это как раз делают. А что касается видных людей, ведь мы обращаем внимание на людей популярных, на людей, которые, в принципе, уже...
1: Во-первых, я что хочу сказать, да, Андрей, да, что не только христиане, представители других религий, других конфессий в нашей стране, они тоже являются патриотами и что-то делают для своей страны, это я, во-первых, бы сказал. А если говорить о христианах, то тоже эта проблема может существовать и в наше время. Некоторые верующие люди считают, что главнее всего это провозглашать вот слова, записанные в Священном Писании. И, может быть, легче их провозглашать, чем пойти и помочь конкретному человеку, нуждающемуся в его помощи. Здесь тоже такой момент, понимаете, существует проблемный. Но если мы вот ко второй части вашего вопроса переходим, что касается, скажем, войны, вопроса войны и мира, не все, конечно же, верующие могут брать оружие в свои руки и идти с оружием в руках защищать свою страну и в этом выражать свой и проявлять свой патриотизм. Потому что есть целые конфессии, группы верующих, которые являются пацифистами по своим убеждениям в этом отношении. То есть они в прямом смысле понимают заповедь «не убей» и не могут брать оружие и убивать других людей даже во время военных действий. Но это отнюдь не означает, что эти люди во время войны становятся там предателями или, значит, пятой колонной какой-то. Отнюдь нет, потому что если, допустим, вот брать Великую Отечественную войну, юбилей, который отмечался в прошлом году, вот если мы берем этот пример, то мы видим, что многие верующие, не беря в руки оружие, являлись защитниками своей родины, получили награды, высокие награды от государства в то время за то, что они совершали свою защиту родины, находясь в тылу, самоотверженно выполняя ту работу, которая шла на помощь фронту, да, или в санитарных каких-то медицинских частях. Они не убивали других людей, они спасали их, но они также защищали тем самым свое отечество, как и те люди, которые воевали на фронте, христиане, которые воевали с оружием в руках. И поэтому умалять патриотизм таких людей, которые имеют пацифистские убеждения, конечно, я бы ни в коем случае не стал.
0: Вот. Ну, вы знаете, здесь встает, может быть, даже другой.

0: Другой вопрос, а чему учат тогда религиозные организации своих последователей? То есть учат ли они их патриотизму или нет? Или они их учат только Библию читать и молитвы молить? То есть что в итоге происходит? Мы действительно ли в своих религиозных организациях воспитываем добропорядочных членов общества, или мы из них, то есть мы воспитываем в них просто красивых, хороших верующих, которые кроме как молиться больше ничего другого в принципе не умеют?
1: Вы знаете, это очень важный вопрос, я тоже хотел бы на него ответить, вот, поговорить на эту тему. Потому что я считаю, что кроме чисто каких-то теологических вопросов, да, которые мы затрагиваем во время наших богослужений, во время деятельности религиозных организаций, мы должны не забывать об обществе, не быть равнодушными к проблемам общества, государства. И на наших богослужениях обязательно совершать молитвы за правителей нашей страны, за правителей наших городов, за те общественные проблемы, которые сегодня возникают, за тех людей, которые сегодня страдают в нашем обществе. Мы об этом должны думать, молиться и призывать к активной помощи наших прихожан, вот, людям, государству в социальных вопросах, тех вопросах, которые не противоречат нашей вере. Если это пацифисты, то пусть, пожалуйста, помогают своей стране чем-то, что не противоречит вот их принципу ни ношения оружия, ни убивай.
0: Если бы среди них была действительно критическая масса, это было бы, конечно, хорошо, чтобы... Пусть не берут, никаких проблем. Найдется работы и в тылу достаточно, найдется работы на передовой и санитарам, и связистам, и многим другим. Вот, не, скажем так, ну, условно скажем, безоружным, да, отделением каким-то на войне. Но, знаете, тут еще один нюанс. Когда мы говорим о традиционных религиях, представленных в России, проблем в принципе не возникает, потому что к ним уже привыкли. Это устоявшиеся религии, они все знают, их имена на слуху, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И в их преданности сомневаться не приходится, потому что и приверженцы этих религиозных организаций пережили и гонения в советское время за религию, и пережили при этом на фоне гонений страны-государства, пережили Великую Отечественную, и отстаивали, и защищали свою родину. Поэтому сомнений в этих организациях нет. А как быть с теми религиозными организациями, которых сейчас появляется, ну, извините, как грибы весной? И очень у многих из этих организаций их структура такова, что руководящие органы находятся за пределами России. И у многих людей возникает вопрос, а может быть это вообще шпионы, которые приходят к нам под видом каких-то религиозных организаций или некоммерческих каких-то структур, или может даже под видом благотворительных структур. Как быть, как распознать и как вообще к ним относиться?
1: Ну, знаете, это может быть несколько другая тема, хотя она связана с нашей темой о патриотизме. Я бы не стал делить людей на патриотов и непатриотов по чисто вот такому конфессиональному принципу. То есть вот верующие, принадлежащие к этой конфессии, это обязательно патриоты, а вот верующие, принадлежащие к этой, к другой конфессии, скажем, менее, более малочисленные, да, это вот не патриоты. Они, потому что вот у них западное происхождение, там на Западе у них структуры находятся, и они не могут являться патриотами.
0: А как это тогда обосновать? Представьте себе мнение народа, знаете, который смотрит, у нас с Западом этот конфликт, а у них там...
1: Вы знаете, дело в том, что те религиозные организации, которые имеют западное происхождение, даже вот взять неопротестантов или протестантские организации, которые не так давно появились в нашей стране, они могут быть патриотами наравне с, скажем, другими христианами, православными, католиками, такими же патриотами своей страны.
0: Могут могут и не быть. И, вы знаете, на авось полагаться в военное время – это опрометчиво.
1: И здесь, конечно же, судить нужно не по конфессиональной принадлежности этих групп верующих, да, а нужно судить по их делам. Потому что я знаю, что протестанты и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, они прожили довольно долгий путь в нашей стране, и прожили советское время, и период Великой Отечественной войны. Многие из этих верующих, принадлежащих к этим конфессиям, были награждены правительственными наградами.

0: Градами во время Великой Отечественной войны, за защиту Родины нашей, хотя многие из них не брали по своим убеждениям оружие в свои руки. И ко многим из этих верующих сегодня очень хорошие отношения, в том числе и у руководства Русской Православной Церкви. Вот вместе с митрополитом Илларионом, руководителем отдела внешних церковных связей, я имею честь работать на площадке Совета по взаимодействию с президентом, по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. И я знаю мнение митрополита Иллариона относительно протестантских организаций. Его мнение такое, что Русская Православная Церковь не как бы разделяет это отношение, то есть она не относится плохо к протестантам, да, ко всем протестантам. И у Русской Православной Церкви хорошие отношения с адвентистами, и с баптистами, и с многими пятидесятническими организациями. Вот. И это мнение митрополита Иллариона, которое он озвучивал в своих выступлениях с экранов телевизора. И мы это можем увидеть на православных каналах. И Русская Православная Церковь не считает так, что вот эти группы верующих, они не патриоты, потому что они пришли с Запада, вот, имеют там какие-то структуры на Западе, а относятся именно по тем делам, которые совершают верующие. И если сегодня протестанты совершают большую благотворительную, я знаю, деятельность в нашей стране, социальное служение большое, конечно, по силам своих организаций, то как может повернуться язык и сказать, что эти люди, они не являются патриотами только потому, что вот у них церкви находятся там, или руководство некоторых церквей находится на Западе. Причем тут это? Надо посмотреть на дела этих людей. А дела говорят об обратном. Это добропорядочные граждане, которые совершают немалую социальную работу и тем самым служат своей стране и как раз-таки являются, по словам нашего президента, самыми настоящими патриотами. Потому что в начале передачи я сказал, президент нашей страны считает, что патриоты – это прежде всего те люди, которые заботятся о стране и о конкретных нуждах граждан нашей страны. Поэтому с этой точки зрения, пожалуйста.
1: Воистину, получается, как в Священном Писании написано, по плодам их узнаете их. То есть у нас, прежде чем судить какие-то религиозные организации, да и вообще любые другие слои общества и населения нашей такой вот многоконфессиональной и многонациональной страны, нам действительно нужно посмотреть на то, что человек из себя представляет, какими делами он занимается.
0: Я хотел бы в конце нашей передачи зачитать из Евангелия от Матфея, 25 главы, небольшой отрывок. Вот смотрите, Христос так говорит. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». То есть, смотрите, как Христос оценивает нашу веру. Он оценивает ее по тем добрым делам, которые мы совершаем для наших ближних. И я хочу призвать всех наших слушателей, зрителей к добрым делам и в этом проявить патриотизм и любовь к своей стране.
1: Спасибо вам, граждане. Спасибо. Спасибо вам, что вы были с нами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Екатерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонения начиналась где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрение в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, И это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
0: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
1: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось столько лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начало 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет. Они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего Спасителя, то есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51-м году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 51-м году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью, и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до уверования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный.

способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение, гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Беларуси, в деревне «Борьба». У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле «Сербия-10.1», приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51-м году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе, Господь, к тебе!» И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что

0: их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал, да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы, потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали, соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводил их к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил, я не буду подписывать. И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да? Что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда, дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет. Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали. И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила, я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла

0: эту надежду.
1: Это чудесно, но у него с собой не было Библии, не было помощников и не было того, что Иисус говорил: «Я отпускаю вас по двое». А она была одна, и она свидетельствовала.
0: Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики... надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко, да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме, и то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят: «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она, ну, 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить Ему свою жизнь и просто служить Тебе и замуж не выходить, только Тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но... оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью

идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их

10 лет, она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл. Понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении, семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые... отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду! Я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы. Люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете.
Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым, он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал.

0: пророчествовал, и когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал, он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин», когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый. И он испугался и, скажем так, отстранился. Хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру, мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. А вот, но
1: молитва христианина была,
0: да, быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что «будь готов пострадать за Христа». И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители, помазанные, которые

0: вышли, да, многие вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб, да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы, да. Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати. Но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Но я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
0: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Так, так. Непорядок. Значит, жуем, не сходя с места рабочего. А ведь сколько раз просил. Ну, как не слышат? Так, пора принимать меры.

0: такое стряслось? Надеюсь, что-нибудь веселенькое?
1: Ага, обхохочешься.
0: У Робика пропал слух.
2: Спокойно, Флешка.
3: А то у меня тоже слух пропадет.
2: А у тебя голос.
3: Ну и где Робик?
1: Можешь не отвечать. Уже знаю, где.

0: Ну, Робик, ну хватит уже! Ну, давай вставай!
1: Что-что? Еще играй! Спасибочки! Я еще и поиграю!
0: Да нам же работать надо!
1: Меня ждет награда? Круто! Ну, тогда играю, пока не побежу! Или как это? Пока не победю! Ну, короче, играю до упора!
0: И вот так уже? 2 часа? Юла и Пружинка не могут принять сигнала помощи, потому что Робик завис в компе. Он ничегошеньки не слышит.

О! Пищит что-то! Неужто комары проснулись? Нет, показалось. Играем дальше.

0: Слуховое устройство робота. Аккуратно снимите слуховую панель. Проверьте сенсор звука. Регулируйте его с помощью датчика. Чего? Нет, так мы робика никогда не починим. Может, есть способ попроще? Как ты думаешь?
1: Я думаю...
2: Ребята, нам наконец удалось перевести сигнал о помощи из отдела связи на ваши мониторы. Принимайте видео.
3: Сынок, сколько?

0: случай похож на случай с Робиком.
1: Ага, те же симптомы, типа отсутствие слуха и полное игнорирование окружающей среды.
0: Ну и что будем делать?
2: Если не знаешь, как поступить,
1: спроси у суперкниги.

0: служить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как научиться слышать и слушать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Это важное поручение Бога записано на моих страницах. А чтобы узнать больше, выберите формат истории.
2: Что ты делаешь?
3: Рисую.
2: А разве ты уже написала сочинение?
3: Нет, сейчас я хочу рисовать.
2: Ясно. Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Жил-был человек по имени Иона, который очень любил Бога и всегда послушно исполнял то, что он говорил. Например, передавал людям важные сообщения от Бога. Но вот однажды Бог сказал Ионе, чтобы тот поехал в далекую страну Ниневию и рассказал тамошним жителям про Бога.
3: Они что, не знали Бога?
2: К сожалению, не знали. И поэтому были ужасно злые. Их боялись все соседи.
3: Да уж, таких бы я боялась.
2: Иона тоже испугался. Да так сильно испугался, что даже решил удрать подальше от Ниневии. И сел на первый же корабль. Иона ослушался Бога и попал в большую неприятность.
3: Бог поставил его в угол?
2: Не совсем. Неожиданно разразилась буря. Иону смыло за борт, и огромная рыба проглотила его целиком.
3: Хороший обед получился у рыбки.
2: Думаю, Ионе было не сладко в животе у рыбы. Но тут он услыхал голос Бога. Ты попал в неприятности, потому что не послушался меня и не поехал в Ниневию.
3: Неприятности, потому что не послушался? Я не хочу неприятностей.
2: Иона тоже понял, что не прав. Он попросил у Бога прощения и решил, что обязательно сделает так, как сказал Бог. И рыба тотчас выплюнула Иону. Иона все-таки попал в Ниневию. Он рассказал местным жителям о том, что они очень плохо себя ведут, и Бог может их наказать.
3: Например, их проглотит рыба.
2: Жители Ниневии, наверное, так и подумали, потому что с тех пор они изменились и стали добрыми и послушными Богу.
3: Я тоже лучше послушаюсь и напишу сочинение про Иону.
2: Не будем ей мешать.
0: Запомните, друзья, когда вы научитесь слышать и слушаться родителей, тогда вам будет намного легче слушаться Бога, а Он точно знает, что для вас полезно, правильно и безопасно.

0: Предлагаю ход операции. Обрезать все провода этому радиолюбителю.
1: Правильно.
0: Чтобы его родители могли достучаться до него.
1: Правильно. Откроем этому мальчишке глаза. То есть уши.
2: Вы уходите? Отлично! Значит, я сам съем эту пиццу. В одиночку. И причем
0: Робик,
2: с большим удовольствием.
0: Ты что, собираешься поедать эту пиццу прямо на рабочем столе? Робик, ты же сам нам твердил, не ешь на рабочем столе.
2: Так вы, оказывается, меня...

0: Слушали, да не слышали. Я в очередной раз застал мусор на рабочем столе и решил показать вам, как это неприятно, когда тебя игнорируют, не слушают и не слышат.
1: Да, Робик, ты здорово нас разыграл. Мы вправду поверили, что ты того, оглох. Хотя это не ты не слушал нас, а мы тебя не слышали. Прости нас. Прости нас, Робик.
0: С удовольствием прощаю. А сейчас, спасатели, за дело. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно прочистить ушки еще одному клиенту.
1: Ты уже в курсе?
0: Еще бы! Я же президент нашего клуба. Я должен видеть и слышать все. И у меня есть чудесный план.
1: Перерезать провода?
0: Нет. Нет и еще раз нет. Ни в коем случае. Мы используем радио в наших благородных целях.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Я Робик, президент клуба Суперкниги. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: после этого все кардинально изменилось. Родители счастливы. Витёк, кстати, тоже. Все, что нужно было, это просто слышать и слушать.
1: Но это не всегда уж легко.
2: Зато мы можем просить помощи у Бога, который всегда нас слышит.
3: Дорогой Господь, помоги нам быть послушными. Научи нас слышать своих родителей. Пусть между нами всегда будет понимание. Аминь.

Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех во дни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришла

поражение – это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство – это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победа на выборах нечестные, ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью. Есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане. Пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество. Это Библия говорит, и так далее. Так вот, поражение – это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество страдает. И поэтому поражение, оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. И вот любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа – это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? И вот так тревожит, и вот такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается он как бы в поражении, то есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть, поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас встревожить и выводить нас из состояния покоя. Соответственно, и состояние победы. Итак, есть область покоя, это область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит, ему хорошо, вот как сейчас, ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить, то есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство, как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем и оказываемся, к сожалению, в поражении. В поражении. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счет с жизнью. То есть он оказался в поражении,
в поражении. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот, давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю в начале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям. Ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У Него не было болезни. А если Он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в Нем победу. Это значит, Он даровал нам победу во Христе. Победитель — это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем, это недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя. Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это... Они рискуют свою жизнью. Они приносят страдания близким, потому что ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от... Недостаток кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой – это не только чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает – это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над, над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей, наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде – это победа, быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода, и он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно... выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над, над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря. Они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на, скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которая, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не, ну, не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие?
как получить благословение Божие.

все, что есть на небесах, все-все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21, 5 или 7 сказано, побеждающий наследует все. Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть одна, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не можем сами, не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервная система расстраивается, от волнения давление высокое поднимается, от волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле. Но одна из великих побед, которую я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду? Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих. Это 1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие». И тление не наследует нетление. Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилась среди всего бессмертного. Поэтому Господь хочет сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна – это значит еще непонятно людям. Но Он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, Он говорит, вдруг. То есть внезапно. Мы все изменимся во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными, то есть они изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера в этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, и он тогда умрет? Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да? Или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, у вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дает.

дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть и изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть, там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать» о нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220. Преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит. И он очищается. И тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться, но мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация. То есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. А это еще это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых. Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные, потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это. Друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых, которые до пришествия Христа остались живых? Ну, допустим,

кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома. Что будет с нами происходить? И утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой. Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, это, она это, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Это так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. А, скажут, смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, которая, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажет? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть, мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мы, мои братья и сестры, там, ну, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть, змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии Иакова 1:13.

похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон, кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен грех, в смысле силы греха. Что, потому что там были очень суровые наказания Божьи. Это говорит о силе греха. То есть, насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал. И поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы имел, взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть». Где твое жало? То есть где сила греха? И Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом». Нам победу. Можете ли со мной сказать: «Бог даровал нам победу»? Подчеркните, пожалуйста. «Бог даровал нам победу Иисусом Христом». Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто событие мы отмечаем. То есть люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа. Это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится, он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня всем написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там, мы увидимся, это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует. Все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати. И никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле. Не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу и снять печати? Никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно, но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте, и он начал плакать, и он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн. Что нет никого. Очевидно, было время, была вот эта пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью. То есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет.
а там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень, имя новое. Кто побеждает, кто побеждает, кто побеждает. Тому дам власть, да, силу. Кто побеждает? Итак, Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением? То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под, написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде. Но я только коротко. Евреям 2.15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю рабства. И люди были подвержены рабству. То есть они были в поражении от страха перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Для, вот, не 220, конечно, не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад, когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные, и там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью, и она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий, вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море, а как же я, вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет. Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу. То есть я достигну Божьего. То есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом.
И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство. Может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям. Что Господь поведет меня в правильном курсе. И тогда я буду... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо. Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть Бог направит мою жизнь. И Бог показывал несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу, а Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал, Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды, ты иди как бы вперед, ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна, то есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен, и если, знаете, где Рефаимы и все вот эти личности, они сказали бы, ой, и ты один из нас. Нет, они так сказали Люциферу, теперь ты один из нас, ты, который ходил среди огнистых камней, ты, который там был на горе Божьей, то есть, ну, вот этот ангел падший, теперь ты повержен. Ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал. Потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит. Покайтесь. Он проповедовал, так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал, ну, во время войны, он сказал, ну, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно, то есть такой был смелый, спокойный, потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь. Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповедано Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твоя жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал.
И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано: «Верой не убоялся гнева царского». Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Евреям 11:27. Помните, вера. Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился, ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали. Он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вы, вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили ему. Он был один в пустыне. Правда? Один Иисус в пустыне. Никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе – побеждает искушение. Победа над грехом – это по-разному может быть. Бывает, у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далась мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками, искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, это значит победить. То живы будете. И так есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша». Слава Богу. Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть Дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. И ты победила их, то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми их, его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем.
Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там, начитать царство, там, сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, которые верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать

На змеи Скорпион. И теперь уже не просто плывете над водой, победитель, вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Тысячи людей гибнут в катастрофах по всему миру. Горячие головы в таких случаях спешат винить Бога, ведь нелепая и неожиданная смерть обычно вызывает особое негодование. А действительно, как можно объяснить такие происшествия в свете Библии? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей,
1: здравствуйте. Привет.

0: приветствую. Спасибо. Сегодня у нас тема «Современные катастрофы». Именно катастрофы такие техногенного, околочеловеческого характера. Вот ты работал какое-то время на заводе. И, наверное, на заводе, на производстве регулярно какие-то несчастные случаи происходят. Ты, будучи неверующим человеком, ты работал там еще, когда не был верующим человеком, задумывался ли о том, почему с одними происходят несчастные случаи, а с другими нет? Где справедливость?
1: Ну, конечно же, я задумывался, потому что в моем раннем детстве мой отец работал на шахте, мой старший брат тоже работал на шахте, и часто они мне рассказывали о несчастных случаях, об авариях и так далее, и я просто иногда боялся за жизнь своего отца или своего брата. Еще я, будучи подростком, мы летели с моей мамой из Челябинска в Симферополь на море, и у нас была вынуждена посадка в Донецке, и где-то 12 часов мы сидели в аэропорту, и только потом мама сказала, что кто-то из бортпроводников сказал, что во время полета у самолета отказал один двигатель, мы просто чудом сели. И даже вроде был такой слух, что кто-то очень везучий летел на этом самолете. То есть, и тогда я уже стал задумываться, почему действительно одни люди, они спасаются из таких ситуаций, а другие погибают.
0: Каким-то выводом приходило же? О Боге думал, который, может, бережет или хранит? Или
1: я начал понять, что есть что-то сверхъестественное. Вот, потому что моя бабушка, она была так православно верующей, и уже немного мне говорила, что есть Бог, что необходимо молиться, подсунула мне какие-то молитвы, там, чтобы я читал перед экзаменами в школе и так далее. То есть я уже начинал уже подростком задумываться о том, что существует сверхъестественный мир.
0: Раньше, в древние века, люди погибали из-за того, что медицина была не на должном уровне, или в войнах, в столкновениях каких-то. Сейчас вроде бы по этой причине меньше людей умирают, но больше умирают из-за научно-технического прогресса. В так называемых техногенных катастрофах. Это вот то, о чем ты говорил. Самолет падает, автомобильная авария на дорогах.
1: Это точно. Я вот просто перед программой...
0: Шахты. Вот сейчас вернемся уже конкретно к этим авариям. Вот есть некоторые религиозные группы, которые из-за этого, в том числе, не только из-за этого, но в том числе из-за этого, они уходят и возвращаются к старому укладу жизни. Вот известные американские амиши, например, это отделение, такое ответвление в церкви меннонитов. Да. Усматриваешь ты в этом какую-то логику и здравый смысл?
1: Но дело в том, что Иисус нигде в своих учениях не говорил, чтобы верующие изолировали себя от неверующих людей. Наоборот, Иисус дает великое поручение. Он говорит, идите во все народы и проповедуйте Евангелие Царства Божия. Но, конечно, здесь необходима мудрость. Мы должны понимать, что мы живем на этой земле, и мы пользуемся этими техническим прогрессом, так сказать. Используем самолеты, пароходы, машины. И понимаем, что и мы можем оказаться в аварийных ситуациях. Поэтому Иисус как бы предупреждает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы начинали каждый день с молитвы.
0: И то есть возвращаться к укладу жизни, который амиши практикуют, резона нет?
1: Да, во-первых, мы этой изолированностью теряем потенциал благовестников, потому что люди будут смотреть, ну что за вера ваша?
0: Вы... Но ты их осуждаешь или ты допускаешь все-таки такой уклад жизни там, для тех, кому это особо симпатично?
1: Я буду словами апостола Павла. Кто чего достиг, пусть
0: в том и пребывает.
1: Тот так и поступает. Если они в этом убеждены и держатся, пусть не так поступают.
0: Но не забавно, очень симпатичные такие. Я несколько раз их встречал. Совершенно другой мир, совершенно другой мир. Но вернемся к ДТП, особенно которые происходят благодаря, естественно, транспорту, автомобильному движению на дорогах. Ежегодно в России и Украине суммарно гибнут 20-30 тысяч человек.
1: Около 30 тысяч, суммарно, если статистику. То есть это больше, чем за 15 лет погибло молодых парней в Афганистане.
0: Как объяснить ситуацию, когда верующие люди, христиане, они попадают в аварии, в автомобильные происшествия и гибнут в том числе? Как в данном случае правило, предложенное тобой, срабатывает?
1: Опять же, тут тоже надо в каждом конкретном случае рассматривать, потому что, опять же, Писание говорит, что все, что происходит с верующим, происходит ко благу. Может быть, этот момент, когда верующий уже совершил все, что необходимо, Бог забирает, может, через такую критическую ситуацию, Бог понимает, что в будущем человек может не устоять в вере, какие-то искушения или так далее. И он забирает человека из мира. Писание говорит, что праведник уходит, восхищается от этого мира, но многие не понимают, почему это происходит. А Бог забирает от зла. Но я говорю, что общую форму очень сложно в этих ситуациях прописывать.
0: Да, наверное, и вряд ли нужно.
1: Потому что Павел даже говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателя. Только когда мы предстанем пред Богом, нам откроется его предвечный план для каждого из нас.
0: А я сейчас... задам тебе вопрос. Я бы не хотел, чтобы мне его кто-то задал. Так что прости меня, пожалуйста.
1: Постараюсь.

0: ответить.
1: Он очень сложный.
0: Я мудрости.
1: Да, я не знаю ответов на такие вопросы. Да. Планирует ли Бог катастрофы или нет? Или он только наблюдает за тем, что происходит, и уже в происшедшей, случившейся ситуации вмешивается?
2: А, ну, дело в том, что, опять же, Писание это показывает, что Бог хочет, аварии, чтобы мы были счастливыми. Вот, желание Бога, но счастливыми с позиции вечности, а не только нашей земной материальной жизни, которая может там 70-80 mm-hmm. лет. И поэтому, если иногда вот кризисы такие, катастрофы помогают человеку остановиться на его грешных путях и призвать имя Бога. Потому что беседую со многими людьми, кто пережил аварии, катастрофы, которые в нашем физическом времени длятся там доли секунд, а для человека перед катастрофой он как бы чувствует, что время останавливается. Какие-то секунды до столкновения перед человеком мелькает вся его жизнь. Иногда вот в эти доли секунд человек успевает призвать имя Бога. Вот такой момент, да.
1: То есть можем ли мы допустить, что некоторые катастрофы как бы запланированы Богом и предусмотрены?
2: Допущены Богом, исходя из того, что человек другими путями не может остановиться на своих грешных путях. Его гордость не дает, пока у него все хорошо, покаяться и примириться с Богом. Поэтому его гордость приводит к тому, что человек переступает голос Божий, попадает в такую катастрофу, но Бог может использовать это во благо для спасения души.
1: Хорошо. Это сложный уточняющий такой момент. Тогда, соответственно, могут ли случаться катастрофы, к которым Бог как бы не имеет никакого отношения, они происходят исключительно по человеческому фактору?
2: Но опять же, Писание говорит о том, что все под Божьим контролем. Если что-то происходит, вот опять сложность доктринальных моментов. Все предопределено, и свобода воли человека. Если уже все предопределено, то для чего свобода воли? Но если свобода воли, человек реализует ее, то где же тогда все предопределено Богом? Это извечный вопрос всех богословских школ. Поэтому мы можем рассуждать только с пониманием того, что нам открыто сейчас. Потому что Бог решает с позиции другого духовного измерения, которое над временем, которое над нашим материальным миром и так далее.
1: Хорошо, Андрей, вернемся к нашей беседе через минуту. В следующей части программы захватывающая история моряка, который служил на знаменитой подводной лодке «Комсомолец». Он оказался в числе выживших. Как это было, увидите далее. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы озадачены вопросом, какова природа катастроф и почему в них гибнет множество людей. Андрей, вот на этот вопрос постарайся ответить.
2: Но
1: природа катастрофы.
2: Интересный момент.
1: Где справедливость?
2: Почти с таким же вопросом подошли к Иисусу Христу и сказали: Иисус, ты слышал, что в Иерусалим пришли верующие, которые принесли жертвы, но Пилат их убил и их кровь смешал с кровью жертвенных животных.
1: Сделай паузу. То есть это благочестивые, праведные, верующие люди.
2: Которые пытались
1: люди
2: исполнить закон.
1: Да.
2: Да.
1: То есть по иудейской традиции они не заслуживали
2: того, что они получили. И поэтому они пришли к Иисусу и говорят: Иисус, ну где же как бы справедливость? Ведь они же не пришли там воевать, они пришли, чтобы принести жертвы. Иисус говорит к ним: думаете ли вы, что они были более греховны, чем вы? Тоже случится с вами, вы также погибнете, если не покаетесь. То есть Иисус показывает проблему, можно сказать, политическую, военное действие, столкновение. И потом Иисус усиливает эту мысль еще раз. Или думаете вы, что башня Силаамская, которая упала и побила, то есть насмерть задавила 18 человек, что те 18 были более греховны, чем вы, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. То есть две абсолютно разные ситуации. В одном случае это политическое столкновение, какие-то военные действия, а в другом это техногенная катастрофа того времени. Но Иисус делает один общий анализ и один и тот же вывод дважды. То же с вами случится, если вы не покаетесь. То есть Иисус говорит, что причина, опять же, греховность человека, его самонадеянность, когда человек надеется только на себя, безалаберность, безответственность, когда человек грубо нарушает определенные там правила и так далее.
1: Особо интересно подчеркнуть на слова Иисуса Христа. Он как бы объясняет, что такие трагедии, которые случаются, они имеют отношение для научения не только тех, с кем это произошло,
2: но и для
1: просто
2: других,
1: окружающих людей.
2: Обычно, когда происходят такие крупные техногенные катастрофы, во многих странах народ, люди особенно живо воспринимают проповедь Евангелия. То есть это было, когда «Титаник» затонул, это было, когда катастрофа на Чернобыльской АЭС, когда вот в сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке была.
1: Позитив от, если можно сказать вообще такое употребить

0: Слово позитива таких кризисных ситуаций отчасти есть и для тех людей, которые участвуют в таких катастрофах, трагедиях. Вот совсем недавно летел самолет из Одессы в Донецк с болельщиками одной из украинских футбольных команд. И самолет уже когда приземлялся, случилось что-то, что самолет в итоге упал. И несколько пассажиров погибли, но большинство, слава богу, выжили чудом. И, наверное, принято говорить, родились в рубашке. Да? То есть это тот случай, когда, в общем-то, никто не должен был выжить, но многие из них выжили. Родились в рубашке они или что случилось? Или это второй шанс от Бога?
1: Я думаю, что Бог дает им шанс. Вполне возможно, что кто-то за них из родственников молился, верующий, которые благословляли их. Хотя они даже, ну, сами болельщики могли об этом и не знать. Или Бог видит жизнь этих людей, что они придут к Богу и покаются. То есть у них еще будет возможность примириться с Богом. Но я еще раз говорю, что в каждом конкретном ситуации надо было бы разбираться детально.
0: Но в любом случае, да, насколько это глупо будет, если люди не воспользуются, да, этим шансом. Не увидят,
1: потому что
0: Божий
1: Писание говорит, вот
0: жест.
1: Сейчас время благоприят, сейчас день спасения. То есть не ждите таких катастроф, там, военных действий, или там, стихийных бедствий, или там, крушения самолетов и так далее. Пока есть спокойно, свободное время, примиритесь сейчас с Богом.
0: Давай увидим интересную историю. В 1983 году в СССР была спущена на воду новая атомная подводная лодка «Комсомолец». 28 февраля 1989-го, отправляясь в очередной поход, экипаж был полон энтузиазма. Там был и Виктор Слюсаренко, герой нашей истории. Но внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги. И что в итоге получилось из первых уст?
2: Там был кромешный ад. Мы понимали, что вот этого ада нас отделяет вот буквально тонкий люк.
3: В 1983 году в Свердловске была спущена на воду новая атомная подводная лодка. Ей дали название «Комсомолец». На ней и начал свою службу Виктор Слюсаренко.
2: Было почетно служить на этой подводной лодке. Она могла погружаться на глубину больше 1 километра и вести боевые действия больше 90 суток. Стояла новая техника, новые вооружения, и мы это все испытывали.
3: Предназначение подводной лодки «Комсомолец» на случай войны – ведение боевых действий и уничтожение противника. Ее сравнивали с самолетом-истребителем, о ее непотопляемости складывались легенды.
2: В экипаже даже такая шутка ходила, чтобы нашу лодку утопить, это нужно еще было уметь.
3: 28 февраля 1989 года лодка вышла в очередной учебно-боевой рейд. Отправляясь в поход, экипаж был полон энтузиазма. Виктор с нетерпением ждал встречи с молодой женой Ольгой, мечтая об отпуске, который они проведут вместе.

0: Внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги, и Виктор бросился на свой пост.
1: Пожар был очень сильный, больше 1000 градусов. Переборки титановые буквально раскалились. Дотронуться до них было абсолютно невозможно. Вытянуть руку, руки не было видно. Был сплошной стоял дым, насыщенный очень сильно угарным газом. Одна доза – это уже смертельно, тут 8 предельно. Из 7 отсеков горели все отсеки, кроме первого, где как раз находились торпеды, 22 обычные торпеды и 2 ядерных ракеты-торпеды. Мы свято верили, что как бы ни развивались события, лодка останется на плаву. Мы ждали помощь.
0: Капитан дал команду личному составу эвакуироваться. Виктор должен был передать приказ командира тем, кто его еще не слышал, поэтому покидал лодку одним из последних.
1: Сил у меня просто уже нету. Вот. И я услышал голос командира, когда он меня увидел, что помогите ему. Меня хватает за руки и втаскивает внутрь капсулы. Я когда огляделся, увидел, что помимо меня еще находится 4 человека во главе с командиром подводной лодки. Нижний люк за мной сразу же тут же закрыли.
0: В этот же миг за стенами спасательной капсулы раздались взрывы и послышался скрежет металла. Лодка, находившаяся в тот момент на глубине 1600 метров, не выдержала давления и начала ломаться.
1: И мы понимаем, что вот сейчас буквально счет уже на секунды буквально идет. Я помню только такая мысль, у меня сидела прочно в голове, что я сидел себя и утешал. И думал, что если сейчас я погибну, то вот долго мучиться не буду. С каждой секунды эта надежда больше гасла, и чувство обреченности вот такое нарастало. Внутри лодки раздается большой силой взрыв. И первое чувство, которое вот мгновение, все, нас раздавило.
0: Капсула отсоединилась и стала подниматься на поверхность, но вовнутрь все же успел просочиться угарный газ. Его никто не ощущал, но 2 человека уже были без сознания.
1: И вот в этой такой наступившей тишине звучит голос. Всем включится вида. ИДА – это изолирующий дыхательный аппарат. 1000 раз анализируя вот эту ситуацию, кто где находился, а капсула была двухъярусная, у нас на нижнем ярусе было 3 человека. И я тогда пришел к выводу, что этот голос не принадлежал ни одному человеку, который был в нашем капсуле. Это для меня было тогда загадкой.
2: Виктор сразу же выполнил команду.
1: Мы неслись с поверхности. Ну, с невероятной скоростью. Сотни метров мы проскакивали буквально за десятки секунд. Камера отсчитывает буквально десятки метров. Стрелка падает на ноль, и в этот момент раздается хлопок.
0: Давлением воздуха люк был сорван. Он увлек за собой Виктора и с силой вытолкнул его на поверхность воды. Из тех, кто находился в капсуле, в живых остался только Виктор. Но его ждала новая опасность. Находясь в ледяной воде, которая за 15 минут буквально убивает своим холодом, не зная, в какой стороне берег, Виктор просто начал плыть. Только через 40 минут его подобрал корабль, шедший ему навстречу.
1: Из 22 мичманов в живых осталось 9. Из 30 с лишним офицеров живых осталось тоже чуть меньше половины. Но из 15 матросов осталось живых только 3.
0: Снова и снова возвращаясь к тем страшным событиям, Виктор по-другому посмотрел на случившееся.
1: Это все было допущено Богом для того, чтобы как-то вот это сознание из неверующего, ну, немножко направить в другое русло.
0: В поисках ответов на свои вопросы Виктор стал читать Библию и посещать церковь.
1: Само покаяние, как таковое, произошло еще только после того, как я начал читать Библию. Я понял, что я грешный человек и что я действительно нуждаюсь в Иисусе Христе. Для меня стали понятны все эти события, которые произошли на лодке, что это не было цепь случайных событий, что это не было совпадений. И вот сейчас, уже спустя годы, ставши верующим, поверивши в Бога, я... уверен, что этот голос принадлежал Господу Богу. Это Он дал эту команду.
0: Виктор не искал Бога сам и даже не молился Ему. Но Бог хотел спасти Виктора. Благодаря этой ситуации покаялась вся его семья, любимая жена Ольга и 2 сыновей. Они счастливы, потому что Бог вернул им мужа и дал папу.
3: Да. Да, слава Богу, видим, что Бог и в этой ситуации был рядом, и кто был послушен Его воле, он остался живым.
4: Я припоминаю слова из Псалтыря. Куда бы ни поднялся и там, да, преисподняя.
3: Куда я уйду от духа твоего, говорит Дэвид.
4: Везде.
3: Да?
4: Везде. Так он в этой капсуле находился, он услышал голос, которым он убежден, что это Бог ему сказал.
3: И он был послушен. И он сделал то,
4: другие этого не сделали. Да. Особая специфика любой катастрофы, очевидно, да, это неожиданность. Мы не ожидали. Когда пришел потоп, никто не ожидал, что это произойдет, хотя Ной предупреждал. Да?
3: 120 лет он предупреждал.
4: Лет 100-120 он точно предупреждал. Современные катастрофы, которые сегодня происходят, техногенные несчастные случаи, это неожиданность. Всегда они призваны чему-то научить, не только тех, кто принимает участие в этих катастрофах или оказывается в них по несчастной случайности, но и тех, кто находится вокруг, за всем этим наблюдает. Главные уроки для каждого из нас. Из этого сюжета, который мы увидели, или из любой катастрофы, о которых мы смотрим по телевизору.
3: Иисус многократно предупреждает, чтобы верующие бодрствовали и молились, чтобы они были духовно и морально готовы, если вдруг они окажутся в кризисных ситуациях. То есть необходимо тренироваться духовно. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человека. То есть нам необходимо прежде всего быть

0: мире с Богом. Знать, что я покаялся, что Иисус Христос действительно мой Господь и Спаситель, и я практикуюсь в слышании Его голоса через чтение Слова Божьего, в личных молитвах, в личных откровениях. Я хочу быть водимым Духом Святым, потому что в определенный момент может быть необходимо быть послушным Его голосу. Бог может сказать: отойди в сторону, или одень этот костюм, и так далее. То есть я быстро это делаю, и я вижу, что действительно Бог меня защищает и спасает. Практиковаться в слышании и водительстве от Бога.
1: Ну и мне кажется, самое главное в любом случае – всегда быть готовым к встрече с Ним.
0: Да, конечно.
1: Что возможно, безусловно, только через покаяние и то, когда у людей налажены нормальные отношения с Небесным Отцом. Скажи, пожалуйста, когда человек, верующий или неверующий, попадается, оказывается в таких ситуациях, как ему родителям, возможно, которые являются взрослыми людьми, как они могут наставлять своих детей, потому что такое может происходить в школе, где угодно, достойно проходить эти жизненные вызовы?
0: Ну, прежде всего, родители должны показать пример веры. То есть упование на Бога.
1: Ну, тут просто наставление.
0: Да, да, и наставление показывает, что ребенок идет в этот в мир, где очень много может быть опасностей, там, аварий и так далее, чтобы ребенок всегда молился, получал благословение, родительское благословение в школе. Я хорошо помню однажды, когда я тоже благовествовал на улице, и ко мне подбежала женщина, которая гневно бросила: где был твой Бог, когда мой сын полез на дерево, упал и сломал руку? Бог дал мне мудрость и говорит: а вы утром молились, чтобы Бог хранил вашего сына? Вы дали наставление вашему ребенку, чтобы он не делал таких дел? И она не могла ничего ответить. И она остановилась и стала слушать меня.
1: Хорошо, да, что ты рядом оказался, чтобы
0: важно
1: подсказать.
0: Просто молиться и просить у Бога его защиты и водительства для каждого своего дня.
1: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов, мы говорим о современных катастрофах. Андрей, у многих верующих прослеживается такая неприятная тенденция, когда в их понимании, я имею в виду, когда происходит какая-то катастрофа или трагедия, они спешат сказать: а мы же предупреждали, мы говорили, вот, получите по заслугам. Оно вроде бы и справедливо, да, так сказать, но насколько это соответствует духу? Христианство.
0: Это неправильный подход. Почему? Когда верующий так начинает осуждать неверующих, они занимают позицию судьи. А Писание говорит, чтобы мы проявили характер Христа, то есть любовь к этим людям и помощь прежде всего. Для нас очень хороший пример в Библии – это книга пророка Ионы. То есть когда уже народ Ниневии набрал чашу беззакония, что Бог хотел произвести суд над ними. Но Бог любит людей, поэтому Он посылает Иону, чтобы он пошел и проповедовал покаяние. И он решил убежать, потому что он не хотел, чтобы этот народ спасался. Но в конце концов, вразумленный, он в желудке большой рыбы, он вышел в этот город, он ходил, проповедовал, и народ покаялся полностью. Иона думал, что сейчас будет светопредставление, как Содом и Гоморры. Он сел на возвышении перед городом, Бог вырастил такое растение, чтобы
1: ожидал, не жалко.
0: Когда
1: случится,
0: и когда же
1: трагедия
0: это произойдет? Это не произошло. Иона так опечалился, а Бог ему говорит: Иона, ты печален был, что вот это растение засол, которое ты не вырастил. А как же мне погубить эти десятки тысяч людей, которые не знают, как отличить лево от права? То есть через этот поступок Бог показал, что Он любит всех людей. Поэтому, когда происходят такие катастрофы, верующие должны прийти и помочь, и видеть Божью любовь,
1: независимо
0: сострадание.
1: От причин, почему это произошло.
0: Да, да.
1: Вот поэтому, мне кажется, вот таких два ключевых момента. Когда происходит катастрофа или случается, безусловно, верующие призваны объяснить причину, которая могла стать причиной, почему произошла такая катастрофа. Но сразу же после этого они должны быть первыми.
0: Помочь,
1: кто придут и
0: Павел
1: помогать в этой ситуации.
0: С плачущими плачьте.
1: Я припоминаю 2004 год, Юго-Восточная Азия, Индонезия, катастрофа, ураганы. Верующие, кстати говоря, тогда были одними из первых, церкви направили туда миссионеров.
0: И операция для благословения. Помощи.
1: Операция благословения в этом участвовала. Вот это как раз таки хороший пример. Спасибо, Андрей. И прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров ассоциации «Эммануил». Спасибо за вашу верность и посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей. 180 градусов, мировые христианские новости, Клуб 700 Интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему миру и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и страны СНГ. От лица всей команды Ассоциации «Эммануил» Благодарю вас за поддержку. И у нас есть короткое время для молитвы.
0: Давайте помолимся за неверующих людей, чтобы они действительно воспользовались этим благоприятным временем и призвали имя Господа прямо сейчас, не дожидаясь каких-то кризисных или аварийных ситуаций. Отец Небесный, я благодарю тебя за всех телезрителей,

0: Я прошу Тебя, даруй им дар покаяния, чтобы прямо сейчас они покаялись в своих грехах и призвали Тебя, Иисус, своим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за всех верующих, которые, чтобы они в молитве стояли и благословляли всех своих родных, близких, всех людей в своих домах и в своих городах, чтобы Бог обращал людей к покаянию и хранил детей от аварий и катастроф во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Спасибо большое, Андрей, за беседу, за то, что отвечал на наши вопросы. Мы прощаемся. До следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа».

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уильсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уильсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваша гостья?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть несколько заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уильсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона, в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения, но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на 2 части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на 2 части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на 2 пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры. Следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
0: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
1: Не люблю, когда меня так называют.
0: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
1: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
0: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
1: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
0: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
1: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
0: А Мардок был главным.
1: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу, главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
0: Только очень сильно искажено.
1: Потрясающе искажено.
0: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила Землю энергией для ее формирования. И все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится Исайя, научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мирон был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале.

0: Копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой частью быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара сказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдойк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке. Ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.
0: Согласно их концепции.
1: А разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. 4 великих вопроса жизни. И все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, и верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, и придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал.

0: сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69-м году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было 3 человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. 3 увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Вилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему ты оставил меня? Почему ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
0: Сотни лет перед распятием.
1: Тысячи.
0: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
1: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
1: Конечно, мы сможем.
0: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. в ней правдива

В Соединенных Штатах Америки в доме отставного лейтенанта над диваном висела картина. Какое-то время назад в нее попали дети, играющие в мяч, и она упала за диван. Спустя время ее поместили за шкаф, затем переместили еще в какой-то темный угол, и все о ней благополучно забыли. Ну вот, решили навести порядок в доме, и тогда вынесли все, что находилось в доме, на лужайку и устроили распродажу. И вот прохожие, проходившие мимо этой распродажи, обратили внимание на одно из произведений, которое выглядело очень старым. Как оказалось, эта картина действительно была древним произведением. Потому что здесь была представлена для художников работа Микеланджело «Пьета», которая была написана в 1545 году. Картину отправили на экспертизу, и спустя какое-то время на аукционе Сотбис она была продана за 250 миллионов долларов. То, что казалось никому не интересным, то, о чем все забыли, вдруг оказалось столь важным,

и ценным. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию, то обнаруживаем здесь, что иногда в нашей жизни мы очень легко относимся к ценным вещам и забываем о том, что им имеет настоящее подлинное значение. И теряем из виду самые основные вещи, которые имеют достаточно важное значение для человека. Как так случается в жизни, что люди теряют Христа? Когда мы читаем Евангелие, чаще всего мы читаем истории о том, как Христос находит людей в разных местах и в разных обстоятельствах. Есть притча Иисуса Христа о потерянном, и мы знаем о том сюжете, как описан процесс поиска утраченного. Но давайте сегодня поговорим о том, как можно потерять Иисуса Христа. Для этого мы с вами обратимся к Евангелию от Луки. И здесь, на страницах этого Евангелия, посмотрим на историю, которая описана 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Как случилось так? Почему родители не заметили, что Иисус Христос остался в Иерусалиме? Почему могло случиться так, что он был не там, не вместе с ними? История понятна. На праздник в Иерусалим ходили целыми семьями. Иосиф и Мария привыкли, что если они направляются куда-то, то Иисус Христос, будучи послушным сыном, всегда находится там, где и должен находиться. И именно так они относились к этому и сегодня. Они понимали, что Иисус Христос вместе со всеми людьми направляется домой после праздников. Они делились впечатлениями, они рассказывали друг другу о тех событиях, которые происходили. Они могли посвятить внимание общению с родными и близкими людьми, может быть, членами семьи, которые жили уже в других городах, других поселках. Но тот, кто был целью их жизни, тот, кто был самым важным для них, оказался обойденным их вниманием. Они не знали, где находится Иисус Христос, и шли спокойно вместе со всеми, пока не обнаружилось, что Христа нет. Наверное, иногда в нашей жизни случается нечто подобное, когда нам кажется поведение Христа очень предсказуемым, когда нам кажется, что Он будет делать вот это или вот это, Он ожидает нас вот это или вот это, когда мы видим предсказуемость Его ожиданий, мы готовы успокоиться и сказать, что все будет нормально. И вот когда мы находимся в этом состоянии, как раз-таки случается то, что случилось и у Иосифа с Марией. И Иисуса Христа не было рядом. Он не оказался среди друзей, он не оказался с детьми знакомых, он не оказался вообще в той группе, которая теперь путешествовала обратно домой. Как только мы расслабляемся, как только мы чувствуем, что все в порядке и все понятно, Иисус Христос исчезает из нашего поля зрения. Это важный момент христианской жизни, христианского опыта. Никогда нельзя думать о том, что Христос будет там, где мы его себе представляем. Потому что на самом деле он может оказаться в самом неожиданном месте. Теряя Христа из виду, теряя его из нашего присутствия, из нашего окружения, мы теряем верность курса, которым направляем свой путь. И путь в духовной жизни. Как мы ведем себя, когда мы теряем Христа? Что происходит с человеком, который потерял Христа из виду? Кто виноват в том, что я потерял Иисуса Христа из виду? Кто несет за это ответственность? Мы вновь обращаемся к Евангелию от Луки и читаем здесь. «Но думали они, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми.
и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, идущих обратно в Иерусалим, что переживают родители? О чем они думают? О чем они говорят между собою? Что становится главной целью и сутью их общения? На чем сосредоточены его мысли? На чем они концентрируют свое внимание? О чем они думают? Они вспоминают место, где они видели его в последний раз рядом с собою. Они думают, куда он мог пропасть из их поля зрения. Все, что сосредоточено в их сознании, оно сосредоточено вокруг того, где его найти. И когда они сосредоточили все свое внимание на нем, они возвращаются в Иерусалим. И евангелист Лука продолжает свое повествование. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“». Кто виноват? Кто виноват в том, что они потеряли Иисуса? Из этой фразы, которую мы видим здесь, формируется ясное понимание. Он виноват. Иисус стал виновником этого обстоятельства. Но точно так же происходит и в нашем опыте христианской жизни. Когда мы не видим Христа рядом с собой, когда мы не видим и не чувствуем присутствие Бога, когда мы не ощущаем Его влияние на нас, причиной мы видим Его. Почему Он оставил нас? Почему Он ушел от нас? Почему Он не был рядом с нами? Но на самом деле причина состоит в том, что мы перестали думать о Нем. Мы перестали жить Его ценностями, жить Его идеалами. Мы забыли о том, что Он ожидает от нас. И далее евангелист Лука повествует нам и говорит: «Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“ Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков». Иисус Христос находится в послушании своим родителям. Он находится рядом с ними. Не Он причина того, что они Его потеряли. Так случается, что мы, говоря о наших бытовых вопросах, задаваясь проблемами повседневными, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, почему-то теряем из виду, что реальность Иисуса Христа, присутствующего каждый день с нами, определяет правильность наших шагов и нашего выбора. Так случилось и в этой семье. Есть еще одна история, которая записана в Евангелии от Луки, которая описывает нам ситуацию, связанную с тем, как люди переживают, когда они теряют Иисуса Христа. И в этом отношении эта история повествует теперь уже о учениках, которые ожидали нечто особенного от Иисуса Христа. И они ведут себя определенным образом, когда они ощутили, что они потеряли Иисуса Христа. Давайте мы обратимся и будем читать Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 текста. И здесь мы обнаруживаем следующее повествование. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий в 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговорились между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, шел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Иисус Христос шел вместе с ними, слышал их беседу, слышал их разговор, и этот разговор был сосредоточен на определенной теме. Они не поняли событий, которые произошли в Иерусалиме.
Эти ученики, идущие в Эммаус, были несколько разочарованы. Почему они были разочарованы? Что случилось такого, что привело их в это состояние? Потому что им стало непонятно поведение Иисуса Христа. Они видели, что популярность Христа растет среди народа. Им хотелось, чтобы Иисус Христос воспользовался этой популярностью. Им хотелось, чтобы Он занял определенное место в обществе среди всех людей, чтобы Он занял место того, кто мог бы управлять всем народом. Но это не являлось целью Иисуса Христа. Они потеряли из виду ту задачу, которая стояла перед Ним. И далее, когда мы читаем повествование Луки, мы обнаруживаем, что эти путешествующие в Эммаус думали о том, что Христос не все сделал так, как надо было сделать. Священное Писание продолжает и говорит: «Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, и мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Удивительная вещь. Неоднократно Иисус Христос говорил им о том, что ему предстоит пострадать. Он говорил им о том, что будет происходить в процессе его искупительной жертвы. Он рассказывал им о том, что другого пути нет, что он не ищет царства этого мира. Но когда это случилось, они разочарованы. Они потеряли Иисуса Христа из виду. Они не чувствуют того, где он должен находиться. И в связи с этим, идя, рассуждают, уходят с того места, о котором он говорил им. Ведь он, обращаясь к ученикам, говорил, что он обязательно встретит их в Иерусалиме. А эти два ученика направились в сторону от города, где Иисус Христос должен был их встретить. Они идут, рассуждая, переживая, они думают о том, что было сделано не так, и они забыли о том, что планировал совершить Иисус Христос. Как мы ведем себя, когда теряем Иисуса Христа из виду? Что делаем мы? Мы ищем того, кто виноват. Мы хотим сказать Иисусу Христу: вот уже третий день, как это все случилось, и должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит в моей жизни. Где ты? Почему тебя нет рядом со мною? Почему ты оставил меня здесь? И выглядит все так, как будто виновен в этом положении именно Иисус Христос. Но на самом деле причина совершенно в другом. И далее евангелист Лука повествует нам продолжение этой истории. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, и женщины, так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть все процессы, которые должны были произойти, очевидны, они на поверхности. Да, Христос воскрес. Да, он теперь уже не находится в могиле. Да, вопрос искупления совершен. Но это не дает уверенности ученикам, что все произошедшее свидетельствует о том, что исполнилось Божье пророчество. Обратите внимание, когда люди теперь находятся в этом месте, концентрируют свое внимание на Иисусе Христе, когда Христос задает им конкретный вопрос, когда Он ожидает от них ответа на этот вопрос, когда Он дает им вопрос, задает вопросы, которые позволяют формулировать задачу, которая их беспокоит. Иисус Христос оказывается рядом с ними для того, чтобы ответить на эти вопросы.
И тогда мы смотрим на 25 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как мы должны искать Иисуса Христа? Да, мы иногда теряем Его из виду. Да, мы теряем Его, потому что мы не понимаем Его действий. Да, случается так, что мы делаем Его виновным в этих обстоятельствах. И мы говорим о том, что мы ожидали от Тебя большего, но Ты не сделал то, что мы ожидали. Что делать с этой ситуацией? Что мы должны предпринять? Иисус Христос открывает Слово Божье. Более того, Священное Писание говорит, что Он начинает объяснять пророчество. Ключевым аспектом является то, что пророчество повествовало о том, как должно было совершиться действие Божье в отношении искупления человечества. Как все должно было происходить, предсказывали пророки. И именно поэтому к ним отправляет Иисус Христос этих учеников, которые направляются в Эммаус. И тут из пророчества Он поясняет, что все это так и должно было случиться. Если мы чувствуем, что мы потеряли Иисуса Христа, что Он не находится рядом с нами, виноват в этом не Он. Мы перестали на Нем концентрировать свое внимание в силу бытовых вопросов, переживаний, с которыми мы столкнулись. И теперь Бог приглашает нас открыть Слово Божье, открыть пророчество, посмотреть на эти пророчества, проанализировать эти пророчества, потому что оттуда, из пророчеств, мы можем увидеть, что Он должен делать те шаги, которые Он предпринимает сегодня. И далее евангелист Лука повествует для всех нас. «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им, как сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них». Потрясающие слова. Иисус Христос пришел к тем людям, которые ощутили себя обманутыми. Он пришел к тем людям, которые хотели узнать об Иисусе Христе. Он начал рассказывать им пророчества. Более того, когда Он представил им всю миссию Иисуса Христа на этой земле и подтвердил то, что уже и так стало очевидным фактом, то, что говорили женщины, то, что говорили ученики, которые пошли проверить пустоту гроба. Когда все это было сделано, Иисус Христос входит в более тесный контакт с ними. Евангелист Лука очень детально описывает эти действия. Он преломляет для них хлеб. И это становится фактором, который определяет их прозрение. Они видят, что перед ними Иисус Христос, перед ними Тот, Который совершил искупление, перед ними Тот, Который вел их до сих пор и рассказывал им о том, как должно все происходить. Конечно же, дорогие друзья, когда мы смотрим на эти факты, описанные Лукой, как это помогает нам сегодня, людям, живущим на этой земле, узреть для себя решение главного вопроса? Как его искать? Слово Божье, книга Библия, написанная для того, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа здесь. Если нам кажется, что мы оказались оставленными, значит, нам нужно сконцентрировать свое внимание на пророчествах о Христе, на Евангелии, которое повествует о Христе. Нам нужно применить это Евангелие в нашем опыте, в нашей жизни, и мы увидим, что следование за Христом, описанное в Евангелии, отразится в нашей жизни. И если это случится, если мы последуем за Христом, то мы увидим, что это понимание Евангелия приведет нас вновь к Иисусу Христу. Мы вновь Его найдем для себя. Мы обретем Его для того, чтобы снова следовать за Ним. Когда мы читаем этот отрывок в его продолжении, мы понимаем,
что случается с этими двумя учениками. Они уже не могли удержаться. Иисус Христос пропал из их вида. Они не видели Его, но они не остались в Эммаусе. Евангелист Лука, продолжая описание, говорит в 32 стихе. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Они отправились в Иерусалим. Они отправились в правильном направлении. Именно там предварял их встретить Иисус Христос. Они должны были встретиться с Ним в Иерусалиме, не в Эммаусе, ни в каком другом населенном пункте. Там воскресший должен был встретиться с ними. И они побежали туда для того, чтобы рассказать о своем опыте встречи со Христом для всех остальных учеников, чтобы укрепить их веру. Чтобы сказать им о том, что не зря все было сделано, что на самом деле Иисус Христос жив. Он воскрес для того, чтобы дальше вести свой народ до того дня, когда Он явится во второй раз на эту землю. Дорогие друзья, когда ученики пришли к остальным апостолам, евангелист Лука говорит, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Преломление хлеба Иисуса Христа, Иисусом Христом для этих двух учеников – это факт Его заботы о нас, когда мы забываем, где Его найти. Когда мы теряем из виду Иисуса Христа, Он приходит к нам для того, чтобы мы могли увидеть это действие, увидеть Его присутствие рядом с собою. Что важно для нас усвоить из этих двух историй? Первое. К сожалению, иногда Иисус Христос теряется из нашего вида. Мы озадачиваемся своими домашними делами, бытовыми вопросами, вопросами своей обычной, текущей, повседневной жизни. И нам, подобно родителям Иисуса Христа, земным Его родителям, кажется, что Он где-то рядом с нами. Но помните, если наши глаза не устремлены на Него каждый день, если мы не обращены к Слову Божьему каждый день, мы обязательно потеряем Его из виду. В наших повседневных делах мы заблудимся и потеряем то, что Он описал как предваряющие события для каждого из нас. Второе, на что мы должны обратить внимание. Если мы потеряли Иисуса Христа из виду, если Он не ощущается нами в нашей жизни, в нашем опыте веры, если мы не чувствуем, что Он присутствует здесь, сейчас, вместе с нами, что нам нужно сделать? Нам нужно искать причину в нем или по-другому посмотреть на ситуацию? Евангелист показывает для нас. Мы должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Иисуса Христа искать. Иосиф и Мария оставляют своих родственников, разворачиваются и идут в обратном направлении. Все теперь, что было вокруг них важным и ценным, перестало играть такую роль. Важным и ценным для них стал Иисус Христос. И поэтому идут и ищут Его в Иерусалиме. И находят Его обязательно. И видят Его там, в храме. Ученики, идущие в Эммаус, потерялись в том, чтобы понимать действия Иисуса Христа. Но идут вдвоем и беседуют об Иисусе Христе. И когда они беседуют об Иисусе Христе, они не могут понять, почему так сложилось. И когда они сосредоточены на этой теме, сам Господь Иисус Христос приходит к ним для того, чтобы рассказать им о том, что случилось, и истолковать для них пророчество Ветхого Завета, для того, чтобы, увидев толкование этих пророчеств, они убедились, что Иисус Христос делает то, что Он и должен был делать для них. Дорогие друзья, когда мы читаем Слово Божье, оно помогает нам найти Иисуса Христа. Целью всей нашей жизни должно стать желание обрести Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его в нашей жизни, чтобы мы могли доверять Его
наши вопросы веры, наши вопросы спасения. И важно, чтобы мы могли научиться ему доверять в наших бытовых и

повседневных вопросов. Он всегда готов быть рядом с нами. Он любит нас. Он заботится о нас. Он желает, чтобы мы видели все то, что Он совершил ради нашего искупления, ради нашего спасения, ради того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми детьми живого Бога. Но для этого очень важно, чтобы наши мысли, наш разум был сосредоточен на Слове Божьем. Чтобы мы с вами искали познание на страницах Библии, где нам искать Иисуса, и никогда в своей жизни не теряли Его из виду. А если это случилось, чтобы мы вновь обратились к Божьим пророчествам для того, чтобы здесь увидеть нашего Бога.

0: Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.
1: До знакомства с Тони Ники Томпсон прошла через череду проблемных отношений. Он был старше ее, воспитывал 5 из 6 своих детей и 6 лет назад освободился от наркотической зависимости. У нас был чудесный период свиданий, и через несколько месяцев мы решили пожениться.
0: Первые несколько лет прошли чудесно. Мы пытались соединить свои семьи. У Тони были дети, и у меня тоже. Вскоре у нас родился Фредди, и получились мои, твои и наши. Мы возили детей в секции, в парк. Мы делали то же, что делали обычные семьи.
1: В то время Тони открыл свою строительную компанию и нанял друзей из прошлого.
0: Мы думали, что сможем повлиять на них своим образом жизни, покажем наш счастливый брак. Мы не разрешали у нас дома курить, пить или принимать наркотики. Мы думали, что повлияем на них. Но, к сожалению, вышло наоборот. Плохая компания развращает добрые нравы. Уже через год муж снова вернулся ко лжи, неверности, а вскоре уже начал торговать наркотиками.
1: Супруги стали жить раздельно, а потом развелись, потому что Тони вернулся к старому. Я начал принимать метамфетамин. В итоге это стало зависимостью.
0: Через короткое время я позвонила ему и сказала: «Я знаю, что ты принимаешь. Я тоже хочу кайфануть». В своем извращенном восприятии я думала, что это поможет мне вернуть брак. Это была та единственная вещь, которая не была для нас общей. Я считала, что она свяжет нас. Он пришел ко мне, и я сразу же стала зависимой.
1: Ники начала ежедневно принимать наркотики, а Тони арестовали и посадили за производство мета.
0: Я подсела на иглу. Ты гонишься за первым кайфом и делаешь то, что обещала не делать. И ситуация становилась все темнее и темнее. Я уже некоторое время смотрела порнографию. Со мной начала заигрывать одна девушка, и мы с ней стали любовницами.
1: В тюрьме я стал думать о самоубийстве. Первые несколько недель у меня была ломка. Я винил себя. Но через несколько недель я начал читать Библию и смотреть проповедников по телевизору. Я слушал то, чего ранее не слышал. Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
0: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. Я не хотела слышать об его Иисусе.
1: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь, и пошел в этом направлении.
0: Тони начал подписывать письма: «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала: вот глупец, мы же не женаты уже.
1: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
0: У меня были мысли: погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя. Он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
1: Сыну было 1.5, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3.5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
0: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал: «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату, а когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала,

0: Это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
1: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной. Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
0: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня Он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя, и Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, сейчас начните свою молитву словами: «Иисус, Я грешник, который нуждается в Спасителе.

0: Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на твой путь, Господи. Я хочу жить для тебя и с тобой. Я знаю, что для этого мне нужен ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анелл обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анелл попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить. Молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анелл решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
0: Врач сказал, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
1: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
0: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мария практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду. Что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена.

0: Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва я звучала так: «Господи, я готова принять все, что ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня, и приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что... Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать, болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мария. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам, как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились, и с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух: «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага. И с этой властью мы говорим: «Злой дух, уйди из моего тела сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной. Ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Будьте благословенны.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободней. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение, даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я

Все равно буду хвалить Бога. Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь. Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно, я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль. Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала, «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала, «Бог, я доверяю тебе. Я знаю, ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, «Может ли он поехать в церковь вместе с ней?» Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится, «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем, «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100,
я почитаю тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго? Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю тебя за свет. Спасибо за то, что только ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: возложите свои заботы, отдайте контроль. Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете.
Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь,

что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд. Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе ни облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал:

Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде. В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то он никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам, не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано, спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала, «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал, «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил, «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала, «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал, «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал, «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала, «Нет, ни за что».
Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат-Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня, здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды, и отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется «Купол скалы», и второе здание с серым куполом называется «Мечеть Эль-Акса». Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «Я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуя чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

0: мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь Петушиного Крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в город, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка». Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь.

0: Господи, прости меня, грешу. О, как я грешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним, и они...

знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?

0: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
1: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
2: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил: «Я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну». Когда они входят в Иерусалим, их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят: «Кто из нас будет первым в Царстве Небесном?» То есть кто из нас будет князем, тот, которому Иисус даст полномочия? И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, где в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь, и все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе: может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него, и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто, или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы, и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова: «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
3: Скажи, значит, ты есть Христос?
4: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
3: Так значит, ты Сын Божий?
4: Ты говоришь, что я.
5: Овен, Овен.
6: Ибо мы сами слышали из его уст.
5: Пилат его. Правильно, судить его нужно.
7: Какое же свидетельство еще нам нужно?
8: Иное, мы сами слышали из его уст.
3: Отведем его к Пилату.
2: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
8: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
9: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
3: Отпусти нам Вараву. А этого казни.
2: Находимся в нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как он взывает к Отцу, продолжает взывать Отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему Отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. «Вот цена оценивших меня 30 серебряников». Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех, паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
10: В завершение этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, который так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
11: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни... Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
2: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Галиканта, или церковь Петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
12: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
13: Прекрати.
14: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Хорошо, я буду проповедовать тогда, и проповедь моя сегодня, я не знаю, догадались вы или нет, может быть, какие-то сторисы уже увидели. Проповедь моя сегодня будет о талантах, о том, что у каждого из нас есть с вами разные таланты. У каждого из нас есть с вами разные дары, разные таланты. У нас много всего в жизни есть, и мы об этом часто говорим в наших евангельских церквах. И правда, я заметил так, что часто евангельские церкви или протестантские церкви, они являются таким кузницей кадров в этом мире. Да? Мы с вами замечаем много разных исполнителей, которые жили или живут в Штатах, и многие из них, они начинали свою, как бы, ну, в кавычках, карьеру в церкви. Они пели в церковном хоре, пели в прославлении, пели еще где-то, и потом они стали популярными на весь мир. Некоторые из них сохранили веру, некоторые не прошли испытания финансами в своей жизни. Но так или иначе, церковь, или протестантская, христианская, евангельская церковь часто является вот этой кузницей кадров. Почему? Потому что в церквах у нас, мы говорим, место любви, место роста, место до края земли, и мы говорим, давай, развивай свои таланты, развивай свои дары, и будь смелым в том, чтобы использовать то, что Бог вложил в твою жизнь. Мы об этом часто говорим, и поэтому, конечно же, в церквах это часто происходит. Хотел бы, прежде чем пойдем с вами в пункты и так далее, рассказать одну историю про одного моего любимого человека, которого вы знаете, друга моего. Историю про Карена, правильно ведь? У меня есть две истории, одна плохая, другая хорошая. Плохую не буду сегодня рассказывать. Не тот день, но расскажу хорошую. Однажды у нас были летние туры, когда мы с нашей командой, 50 человек, мы садились в автобус и ехали по всей стране. Мы проповедовали Евангелие, у нас мы останавливались в городах, проводили большие концерты, большие площадки, потом делали творческие встречи. На этих творческих встречах мы говорили о Боге, говорили о спасении. 50, 100, 150, 200 человек принимали Иисуса Христа в свое сердце, и мы ехали в следующий город. И вот перед всем этим событием, как мы только садились в автобус, у нас была генеральная репетиция нашего концерта, нашего шоу. Да? И мы здесь все это репетировали, я помню. Это было много лет назад. Вот здесь, на этой сцене, мы репетировали. И была такая группа, которая называлась «Тикома». Да, во, фанаты есть. Ну, группа грустная была, сразу скажу, да, там ничего интересного не было в ней. Все по-честному. И вокалист тоже грустный был. Ну, я не знаю, почему он был грустный, но он вот так он пел. Как будто из группы Scorpions, вот сейчас уже, который ходит еле-еле. Такой он, рок-группа, барабанщик играет, поет там что-то, все. Гитаристы там выкладываются по полной, а вокалист вот он, то ли сейчас погибнет, то ли позже маленько. Я смотрел на это дело, думаю, какая-то ерунда. Но я знал, что вокалист когда-то играл на барабанах. Знал я это. А барабанщик сидел там,

и играл, и пел. И если бы это была бы съемка концерта, лучше бы его показать, потому что там была вся харизма. Здесь харизмы не было. Я помню, тогда попросил, говорю, а можно поменять вас местами? Говорю, давай ты за барабаны, а ты сюда. И знаете, получилось хорошо. Карен перешел оттуда сюда и максимально использовал свои таланты и дары. И была харизматичная группа, и мы поехали по всем городам и странам и проповедовали Евангелие. И знаете, было прикольно. Но я увидел, когда один талант был не на том месте, другой талант был не на том месте. Мы поменяли их местами, и получилось достаточно хорошо. Мы создали нового фронтмена для той группы. Поэтому сегодня будем говорить про таланты и дары, которые в нашей с вами жизни есть. Ну, я к тому, что теперь Карена с этой сцены вообще никуда не отправить. Да? Ну, кстати, он вернулся к своему первому искусству и во вторник на молодежной молитве играл на кахоне. Да? Может, и за барабаны когда-то сядет, если наши барабанщики так себя будут вести дальше, правда? Вот. Поэтому, если вдруг вы умеете играть на барабанах, да, это такая скрытая реклама, приходите. Мы все разные. У нас у всех с вами разные таланты и дары. И знаете, я недавно поймал себя на такой интересной мысли. Мы стояли с тремя друзьями. Вы должны понимать, я из этих друзей был самый маленький. У меня есть один друг, его зовут Сева. Он здоровый. И мы говорили о наших собаках. У меня собака йоркширский терьер. Она больше на кошку похожа, потому что она так лапами стоит, смотрит на тебя и просится на ручки. У моего друга собака чуахуахуа. А у третьего баллонка. Я стоял и думаю, а как это так произошло? Ведь если бы 25 лет назад мы подумали, мы хотим собаку, у меня была бы овчарка, у моего друга был бы питбуль, а у третьего был бы боксер минимум. Ну как мы так изменили, что у нас чуахуахуа, йоркширский терьер и вся эта история? Мир сильно изменился в последнее время, я смотрю. И мне даже страшно, что дальше будет происходить. Но мы стояли, сегодня у меня друг есть Авель, у него собака, я не знаю, как порода, но похожа на этого вот питбуля. И мы думаем, какая-то агрессивная, что-то неправильное с ней. Мы даже хотим, может, даже митинг собрать против этой собаки, да, ну то есть шутим. Потому что должны быть собаки добрые. Но я к чему об этом говорю? Я со своей собакой иногда пытаюсь бегать. Я помню, когда я первый раз со своим Йорком побежал, он через километр смотрит на меня и думает, а что мы делаем? Через 3 километра он вообще сзади где-то отстал. Последнее его нужно вдохновлять. Давай, давай, давай, давай, друг, нам надо еще 2 километра пробежать. Мой Йорк не предназначен для бега. Но есть одно животное, которое предназначено для бега. И я хотел бы посмотреть с вами одно небольшое видео.

Леопард бесспорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка. Гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле.

самое быстрое животное – это гепард. Я думаю, мне надо гепарда домой завести, потому что с ним лучше бегать. Ну почему у меня йорк? Да, и если ты посмотришь на гепарда, ты поймешь, что его талант – это скорость. Он, я не знаю, чем другим обладает, кроме того, что он, ну, выглядит еще, он тут красиво выглядит, да, так как-то снято все правильно. Ну, так обычно какая-то кошка здоровая. Но его талант — это скорость. Его талант — это бежать или это скорость, это то, что есть в нем. Я думаю, ну здорово, на гепарда ты смотришь и понимаешь, в чем его талант. Сегодня я хотел бы с вами начать с того, что, или продолжить с того, что когда мы смотрим с вами на Евангелие от Матфея, 25 главу, она делится на две части. И между ними есть такой 13-й золотой стих. Первая часть, она звучит так. Было пять дев мудрых, пять дев было неразумных. Одни приготовились, другие не приготовились. У одних было масло, у другого не было масла. Жених пришел ночью, эти спали, пришли за маслом к другим. Те сказали, и нам не хватит, и нам, и вам не хватит. Короче, идите куда-нибудь. В общем, все вот так вот. Эти вот пять дев таких, пять дев таких. Помните эту историю, правда? Такая как бы история, ты думаешь, иногда до конца не понимаешь, куда ее применить. Но потом в 13 стихе написано следующее. Написано, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному Он дал 5 талантов, другому 2 таланта, иному 1 талант, каждому по его силе. И тот час отправился. В этой истории я вижу очень интересную вещь. Во-первых, как бы глава разделяется на две части. Первая из них говорит про дев, другая из них говорит про таланты. А посередине есть история, о которой люди все спорят.

Когда же придет конец? Ну, люди хотят узнать. Да, часто люди там что-то где-то прочитают, что-то где-то на пророчество, что-то где-то наговорят, что вот сейчас вот последнее время. Я помню, однажды у пастора Масулы спросил, когда последнее время? Он говорит, ну, апостол Павел говорил, что он живет последнее время. Я подумал, ну, тогда ладно. Все последнее время. Для меня точно последнее время. Ну, для нас всех это, вряд ли у нас будет еще какая-то жизнь здесь на земле. То есть наша с вами здесь жизнь, это для нас с вами последнее время, точно. И люди часто любят говорить об этих конспирологических идеях, когда же будет конец света или когда же все закончится. Но послушайте, что-то есть очень важное для нас с вами, как для верующих людей. Мы видим с вами, что Иисус говорит, вам не стоит столько тратить времени, чтобы говорить о том, какое последнее время, как стоит чем-то заняться до тех пор, пока оно не пришло. Очень удивительный момент. Он говорит, что не знаете часа и дня, в который он придет, но послушайте, он поступит так, как поступит человек, который, отправляясь куда-то, дал что-то нам с вами. Он дал людям что-то и ушел куда-то. И вот это интересно. И когда он вернется, дальше будет очень интересно. Написано, что он призвал и дал одному 5, другому 2, другому 3, 1 талант. Дальше написано очень интересно, что он каждому дал по силе его. То есть он посмотрел на человека, столько талантов. Я даже подумал так, для меня, например, сегодня в современный мир транслируя, думаю, тому, которому дали 5 талантов, наверное, это был человек многозадачный. Ну, он мог сразу какими-то вещами управлять. А были люди однозадачные точно. Он смотрит, так, не, хорошо, ладно, хотя бы одно дело делай, хорошо, уже хорошо. Ну, дали ему один талант, и все. Но что я увидел? Я хотел бы с вами сегодня поразмышлять на три таких момента для меня, да, таких пункта. И первый из них звучит так. У каждого из нас с вами есть талант. Вот нет ни одного человека в этом зале, у которого бы не было таланта. У нас у всех с вами есть таланты. И знаете, я когда смотрю на людей, которые находятся в моей команде, когда мы трудимся с кем-то, сейчас мы молились перед богослужениями, много людей, у нас у всех есть какие-то таланты, каждый важный, каждый нужный, каждый помогает, каждый что-то делает. И я понимаю, что у всех есть таланты. Вчера мы ужинали с нашими друзьями вместе. И знаете, в тот момент я подумал о такой интересной вещи. Часто мы думаем так, что если я не пою, не танцую, что-то еще такое не делаю, видимое, то у меня, скорее всего, может быть, нет таланта. Но знаете, что интересно? Библия вообще нам про петь и танцы мало чего говорит. И что именно это является талантом. Я подумал так, но быть молитвенным лидером – это тоже талант. Правда же? Ведь тебе хотелось бы прийти к такому человеку, который помолился бы за тебя и помолился бы с силою. Правда же? Ну, да, я помню, однажды я на себе это пережил. Мы молились вместе с пасторами за людей, мы так стояли впереди, люди подходили к нам, а потом они просто вышли, и мы так молились за них. Я помню, подошел к одной женщине помолиться, она глаза открыла и смотрит на меня и говорит, я хочу, чтобы за меня пастор Мацула помолился. Я понял, все, один талант дали, все нормально. Скромненько сложил ручки и ушел дальше, я помню этот момент. Но послушайте, быть кем-то не танцующим, не поющим и все такое, это тоже талант. Да, у нас у всех с вами разный талант, об этом мы поговорим позже. Но мы должны понимать с вами, что у каждого есть талант. Мы все с вами уникальны, нам необходимо это принять. Нам необходимо взять это для себя. Было 5, и 2, и 1 талант. И когда мы думаем, что у нас нет таланта, мы как бы Богу говорим, что Он нас создал никчемными. Ну, то есть вообще, зачем мы здесь находимся на этой земле? Когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов или даров, мы как бы претензию к Богу выкатываем. Мы говорим, а вот я кто? Что это у меня вообще в жизни происходит? И хотел бы с вами прочитать два места Писания, которые помогут нам. Первое из них находится в 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Написано так. Петр говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр говорит, «У каждого из вас есть дар, у каждого из вас есть талант, служите каждый тем даром или талантом, который у вас есть». Вот. Это же так здорово. Петр увещевает нас и говорит, что у каждого из нас есть какой-то дар или талант, и мы должны им служить. То есть таланты не принадлежат нам, таланты принадлежат тому, чтобы мы их использовали или взяли их на какое-то вооружение, что-то делали с ними. Поэтому нельзя сказать, что у меня нет таланта или дара, он есть у каждого. Что еще интересно? Иногда мы как бы думаем так, что если у меня талант не такой, как у него, значит, у меня нет таланта. И вот есть, например, различные, вот мы посмотрели с вами про гепарда, понятно, его, он бежит, у него скорость, все с ним понятно. Но есть, например, Божья коровка. А я думал раньше, что ее талант – это вот мы песню пели «Божья коровка». Вот. «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Если «Божьей коровке» перевести, что мы о ней поем, она скажет, да вы что, с ума сошли, что ли? Ну, представь, «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Ну, ладно бы они там... Тлю кушали, но они там конфетки едят. А какой талант у Божьей коровки? У нее простой талант. Мы его с вами, может быть, не все знали, но талант ее в том, чтобы есть тлю.

Если она тлю есть не будет, тля нападает на растения и сжирает их. Поэтому Божья коровка, она не для того, чтобы лететь на небо и там конфетками кормить детей. А у нее есть другой талант, о котором, возможно, мы даже не догадывались. И я так вам скажу, что каждый человек на этой земле выполняет какую-то функцию. Если взять Иосифа, и он бы сказал, не-не, это не моя, я вообще не должен это делать, то целый народ погиб бы. Но Иосиф использовал свои таланты, использовал то, что Бог вложил в его жизнь. Он знал точно, что Бог его к чему-то призвал. Я помню какое-то время назад, когда я начал лечить зубы. Мне вырвали 2 передних зуба. Я это помню, знаете, картина так себе. Ну, во-первых, мне было сложно говорить. Я понимал, что меня люди не понимают. Потом мне пришлось научиться говорить без 2 передних зубов. Потом люди, во-первых, улыбаются дальше, да, они на тебя смотрят, ну, что с ним. Хоккеисты тебя записывают. Я сейчас тоже понял, современное поколение, опять же, другое. У меня друг есть один в Астрахани, ему 6 лет. Он хоккеем занимается. Я ему показываю свою фотографию, где без 2 зубов. Смотри, говорю, а похож на хоккеиста? Он говорит, нет. Как нет? Без 2 зубов точно хоккеист? А он говорит, нет, сейчас поколение хоккеистов тоже другое, видимо. Но смотрите, 2 зубов не было, говорить трудно. Обветривал всю вот эту вот часть постоянно. И в 2 раза больше уставал. Я подумал, а как же важно 2 зуба? Ведь я когда раньше в детстве приходил в поликлинику, мне говорили, я говорю, зуб болит, они говорят, что делать? Я говорю, да вырывайте. Еще там 30. Дошло до того, что осталось чуть больше 20. Но знаете, все важно. И апостол Павел говорит в 1 послании к Коринфянам, 7 глава, 7 стих, он говорит так. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И вот, братья, да, наставление для вас от апостола Павла. Он говорит, я желаю, чтобы все были, как я, не женаты. Но он говорит, нет, у каждого свое дарование. Поэтому не оправдывай себя порой, как апостол Павел. Он говорит, у каждого есть свой какой-то дар. Я бы хотел, чтобы были, как я. Может быть, писали бы богословия столько же много. Может быть, проповедовали бы столько же. Может быть, служили столько же церквям. Может быть, заботились столько же. Может быть, делали много разных вещей, которые делал апостол Павел. Он говорит, но у каждого свой дар. Поэтому делай то, что ты должен делать. Это хорошо. Признать, что точно у Бога есть дар в моей жизни. От Бога есть дар в моей жизни. Какие бы таланты ни были у тебя, ты должен понимать, что ты получил их от Бога. Бог дал тебе что-то. Пускай эта мысль посеется сегодня в твоем сердце, в твоем разуме. Да? И первое, то, о чем мы говорим сегодня, это то, что у тебя точно есть талант. Скажите аминь. У каждого из нас есть талант или дар. Вторая вещь. Таланты и дары у всех разные. И когда мы сравниваем себя с кем-то и думаем, что если мой талант не такой, как у него, то значит, у меня нет таланта. Я вам точно могу сказать, если я буду смотреть на Алину, когда она играет на пианино, и подумаю, а я тоже, может быть, пианист, то я потом пойму сразу, что у меня вообще никакого таланта нету. Ну, потому что если я начну себя с ней сравнивать, я подумаю, ага, ну я бесталантливый полностью. Я не знаю, переживали вы когда-то или нет, но это есть кризис и среднего возраста, и чуть там где-то больше-меньше, у всех он по-разному происходит. Мы время от времени начинаем себя сравнивать. Ага, Александр Македонский, 25 лет, а мне 30. А что у меня есть? Ну я работаю курьером. Окей, все плохо. Но может быть, если бы Александр Македонский работал курьером, может быть, он хуже тебя бы работал. Никто не знает. Если бы он сравнивал тебя с собой, он подумал бы, да что же я сделал-то вообще такое? Вот человек выдающийся. Посмотрите, они с какой скоростью на велосипеде в гололед несутся. Кто так может? Македонский вообще не знал про велосипеды ничего. Да? Но когда мы начинаем себя сравнивать, мы думаем, что у нас нет таланта, потому что мы хотим быть как кто-то. И когда ты хочешь быть как кто-то, ты, конечно, не тот. Я помню, в детстве мы посмотрим фильмы с Жан-Клод Ван Даммом. Мы выходим после кинотеатра, нам даже кажется, что мы как Жан-Клод Ван Даммы. Я помню, однажды мы затеяли эту идею, тут туборетку поставили. Ну, дальше вы знаете. Ничего у нас не получилось. Слава Богу, не навредили себе. Да? Но мы пытались, как Жан-Клод Ван Дамм. Но нет, мы не Жан-Клод Ван Дамм. Есть только один Жан-Клод Ван Дамм. И он скоро на небо отправится. Он уже старенький. Но мы уже другие. То есть мы другие люди. Поэтому, когда мы пытаемся соответствовать какому-то другому человеку, у нас не получается, мы переживаем и думаем, что мы не они. Но мы точно не они. Нам не надо сравнивать свой талант с кем-то другим. У нас Бог создал уникальными. Мы все разные. Аминь. И вот я смотрел на многих разных людей, которые окружали меня, и думал, почему у меня не так? Я смотрел на них и только отчаивался. Я вам более того скажу, я так в депрессию впадаю, когда я вижу, как Антон Рахимов на своем 10-м айфоне снимает сторисы лучше, чем я. Он так вот как-то у него плывет. Я думаю, что он делает? Мне даже хочется попросить его, чтобы он для меня снимал сторисы. Он только это классно делает, а я не умею. Я вроде так же повторяю, но не получается. У него талант есть, у меня этого таланта нету. Я помню, когда я рассказывал уже много раз об этом, я помню, когда я только покаялся и решил служить в церкви, у нас было 2 служения, прославление и служба порядка, меня сразу отправили лавочки таскать.
петь не умею, играть не умею. Все, меня сразу определили. И знаете, я долгие годы, скажу вам честно, думал, а какой у меня талант? Петь не умею, играть не умею, танцевать не умею. Я даже пытался рэп читать, плохо все. Я много чего пытался делать в своей жизни, но не получается. И знаете, я однажды обнаружил, Бог дал мне энергию. Я энергичный человек. Я люблю что-то делать. Я даже написал в Твиттере много лет назад о том, что мне казалось, что Бог создал меня для работы. Он подумал, надо работу сделать, и надо человека придумать, и меня придумал. Мне так казалось. И у нас есть даже такое правило в нашей церкви, среди молодежи, я помню, мы шутили. Некоторые из них, они когда приходили в наше служение или начинали работать вместе со мной, они хотели работать столько же, сколько я. Я их сразу предупреждал. Как только вы начнете работать столько же, сколько я начну работать больше, и вы умрете. Поэтому не пытайтесь. И это мой талант. И у нас Армен, я помню, однажды он пришел, или Лера, они сказали, я не Алексей Романов, у нас есть такая исповедь такая. Мы все разные. Я слушаю, когда Лера что-то рассказывает из теологии, из богословия, думаю, да как это у нее все в голове помещается? Со мной про теологию говорить трудно. Ну, я мало чего могу дать людям про теологию или богословие. Потому что мы все разные. Мы все разные, у нас разные таланты и разные дары. И когда мы думаем, что мы кто-то, а мы не этот, нам нужно обнаружить наш талант. Нам необходимо понять, на что же мы способны. Если ты не понимаешь, какой у тебя талант, это не означает, что у тебя нет таланта. Аминь. Если ты еще не понял, для чего ты создан или что Бог от тебя хочет, это не означает, что у тебя нет таланта. Послание к Коринфянам, 1, 12 глава, 4, 6 стихи написано так. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Дары различны. Поэтому давайте с этим смиримся и не будем подражать кому-то, чтобы быть таким, как он, и потом думать, что у нас не так. Дары различны, служения различны. Есть такая фраза, она мне очень нравится, написано так, что «не бывает плохих людей, бывают люди не на своем месте». И это правда. Потому что если талант находится не там, где он должен находиться, он делает не то, что должен делать. И поэтому все как-то не получается. Но когда пазлы сходятся, все встает на свои места. Когда человек занимает свою позицию или то, что он должен делать. Поэтому, если ты не нашел еще свое место в служении, старайся, ищи, и ты обязательно обнаружишь это в своей жизни. Аминь. И тоже очень важно. Нет какого-то важнее таланта или не важнее таланта. Нет какого-то дара, который важнее или который не важный. Каждый дар важен. Каждый в служении важен, каждый в служении необходим. Хотел бы рассказать вам одну историю. Еще у меня будет две истории. Одну из них хотел бы рассказать. Был такой человек, его звали Эрик Лидл. Возможно, вы где-то слышали про него или, может быть, фильм смотрели. Он был олимпийский чемпион по бегу. И однажды в 1924 году на Олимпиаде во Франции он, пройдя все квалификационные забеги, должен был бежать для того, чтобы в своей 100-метровке стать еще раз чемпионом мира по бегу. Но знаете, что произошло? Он об этом заранее предупреждал всю комиссию, заранее предупреждал свою команду о том, что забег на эту дистанцию должен был быть в воскресенье. Он сказал, я не могу бежать в воскресенье, потому что, он так и сказал, я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Я должен быть в церкви. А подумал, как это вообще? Это же так, как-то, думаешь, так можно вообще? Да? И что самое интересное, когда другой человек побеждал в его дистанции в тот день, Эрик читал проповедь в церкви. Он так отказался, чтобы быть в церкви. Он сам о себе говорит, потом позже, он говорит, если я думаю, что Бог дал мне, он говорит, я думаю, что Бог дал мне быстрые ноги. И другой он сказал, я помню, тоже на свою футболку это разместил, он сказал так, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. Вот представь себе, когда ты делаешь motion design и пишешь, мне кажется, Богу это нравится. Или когда ты делаешь дизайн для компьютерных игр, ты думаешь, вот это, мне кажется, Богу нравится. Конечно, поколение 20 лет назад тебя не поймут. Или что-то ты другое сегодня, может быть, делаешь. Вот можешь ли ты, когда ты это делаешь, можешь ли ты представить себя, что Богу это нравится? На той 100-метровке он никуда не бежал, он был в церкви, не стал снова чемпионом олимпийским по бегу вот в этой дистанции. Но ему предложили через несколько дней бежать на 400 метров. Мы все с вами понимаем, тут много арифметики не надо. Человек, который бегает 100 метров, 400 метров не должен бежать. Но он не готов, да? Ты понимаешь, что есть разные дистанции, разные дисциплины, разная подготовка. Он не был готов. Но он решил бежать 400 метров. И его массажист говорит так. Перед забегом массажист увидел на руке Эрика клочок бумаги с цитатой из первой книги Царств, 20 глава, 30 стих. Написано так. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Вау. Я думаю,
Ух,

как бы хотелось это вернуть в церковь. Представь себе, ты так думаешь: я прославлю Бога, Бог прославит меня. Я сделаю то, что я должен сделать, Бог сделает дальше. Что интересно, он поставил мировой рекорд на 400 метров. Пробежал за 47 секунд и за 47,6 секунды. А потом выяснилось, его спросили, а как он так пробежал? Ну, потому что у него не было подготовки, и никто не знал его стратегии. А еще он бежал по внешнему кругу, где не было бегунов, на которых он мог бы ориентироваться и бежать на них. Потому что, ну, понимаете, это стадион. Его спросили, как ты так побежал? И он сказал так. И моя тактика была такая, он сказал. Сначала я бежал изо всех сил, первые 200 метров. Другие 200 метров я бежал еще быстрее. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Что это? Ну, это вообще не, ну, понимаете, то есть это, ну, шок на языке бега, да? То есть это вот, ну, не так, это как это вообще возможно? Но он выиграл. И поэтому он говорит, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. И он может позволить себе не бежать 100-метровку в воскресенье, потому что должен проповедовать в церкви. Я подумал, он точно знал свой талант. И он точно понимал, что его талант – бег. Но была верность Богу, которую он также хранил в своей жизни. Поэтому у каждого из нас есть талант, у каждого из нас есть разные таланты и дары. Аминь. Третье. Каждый даст отчет за то, что он сделал со своими талантами. Это грустная часть проповеди, но я должен о ней говорить, потому что она подводит нас к тому, что мы что-то должны делать в своей жизни. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих, написано так. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Подумал, как же жестоко поступили с этим первым, с человеком, у которого был один талант. Он говорит, ты все знал, ты был просто ленивый и не хотел делать то, что нужно было делать. И знаете, правда в том, что мы часто оказываемся ленивыми в том, чтобы понять, что мы должны делать. Знаете, я недавно был в Америке, и интересно, что часто у людей, у русских людей осталось такое впечатление, что я пойду в Америку, там все будет классно. Но знаете, что я увидел? Если ты работать не умеешь в России, ты в Америке не сможешь. Там работать тоже надо. И много. Поэтому, если ты не научился работать, где бы ты ни находился, все будет плохо. То есть суть не в том, где ты находишься, а суть в том, кто ты. И вот этот парень, про него написано, что он был ленивый раб. И у него забрали вообще все, что он имел, отдали тому, который употребил свои таланты и дары. И знаете, я вижу, что проблема не в том, сколько нам дали талантов, а порой проблема в том, что мы делаем с теми талантами, которые у нас с вами есть. Он закопал свой талант. А его задача была обнаружить, в чем его талант, что с ним делать, и дальше, и дальше, и дальше. Он не приложил усилий к тому, чтобы понять, чем он должен был заниматься, а пошел просто и скрыл. И знаете, это наша с вами задача – понять, что же мы должны делать. Написано в этой истории, что так оно происходит. Он дал и ушел, и дальше он ничего не говорил им. Однажды был на одной конференции и слышал страшную проповедь Джона Бивера. Я помню, мне вообще не понравилась его проповедь, и он вообще не понравился мне в тот момент. Почему? Потому что он проповедовал такую проповедь, и суть была в том. Он говорил о том, что Бог спросит нас не за то, что мы делали, а за то, что мы должны были сделать и не сделали. Я сидел, думаю, не говори мне ничего. Не хочу слушать такую проповедь. Мне не нравится эта проповедь, потому что я так много хороших вещей делаю, откуда я знаю, что я должен делать? И вот наша задача в том, чтобы раскопать, а что же мы должны делать? Потому что правда в том, что этого парня судили именно за то, что он не сделал, а должен был сделать. И его задача была понять, что он должен был делать. Бог дал нам таланты не для того, чтобы мы их закапывали, а для того, чтобы мы употребили их для его славы. Мы получаем разные таланты, но все эти таланты от Господа. И написано Колоссянам 2 глава 23-24 стихи. Написано, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Апостол Павел говорит здесь Колоссянам, все, что вы делаете, делайте максимально хорошо, как для Господа. И мы должны взять это в своей жизни. Мы не делаем что-то, потому что мы должны сделать, или как-то мы еще там, а потому что я делаю для Бога. Если я делаю для Бога, я должен сделать это гораздо лучше, потому что я делаю это для Бога. Если это бы делал для кого-то другого, может быть, было бы похуже. Но из-за того, что я делаю для Бога, может быть, если я за деньги бы это делал, я бы делал бы это похуже. Но из-за того, что делаю для Бога, я делаю это максимально хорошо. Аминь. У нас есть, его сейчас нету, могу про него нормально сказать, у нас есть подростковый молодежный пастор Армен. Но знаете что, Армен много лет

0: верил, что он КВНщик. Ну, тогда еще КВН был нормальным. Ну, или как, КВН был КВНом, да, вот что такое. То есть вы должны понять, христианство сильно меняется, и в одно время в христианстве КВН смотреть было нельзя. Сейчас тоже нельзя, но по другим причинам, да. Но суть в чем, что Армен думал, что он КВНщик. Правда. И мы ему постоянно говорили: Армен, ну хватит уже. Не смешно. Теперь мы видим, что Армен – это наш лучший подростковый пастор за всю историю. Реально, молодец, много подростков, там жизнь целая кипит. У них тинс-пати, конфирмации, тинс-дэй, там чего у них только нет вообще. Подростковые эти собрания, там, знаете, просто у них целая какая-то армия этих подростков. Но знаете что? Проблема не в том, что Армен думал, что он КВНщик. Классно то, что Армен искал, кто он. Он не останавливался, он все время хотел понять, что он должен делать. И куда-то постоянно что-то делал. Часто бывает проблема в том, что люди не делают этих усилий. Они не понимают, кто они сидят. Но он все время копал, все время искал, все время думал, а кто я? И нашел. И мы нашли классного подросткового и молодежного пастора в нашей церкви. Аминь. Центр нашей жизни – это Божье Царство. И все строится вокруг. Не все строится вокруг нашей с вами жизни, а все строится вокруг Божьего Царства. И наша с вами задача в том, чтобы прославить Бога на протяжении всей своей жизни. Римлянам 14 глава, 7-8 стихи написано так. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни». Представь себе, мы с вами живем не для себя, но мы живем для Бога. Мы не живем для популярности, мы не живем для каких-то еще разных вещей. Мы живем для Бога. Если посмотреть на нашу с вами жизнь и подумать так, я вчерашний день прожил как? Я прожил его для Бога. Я живу для Бога. Я стараюсь угодить Богу во всем, что я делаю в своей жизни. И Бог дал мне какие-то способности, Бог дал мне какие-то таланты и дары. И я хочу этими талантами и дарами прославить Бога. Это цель моей жизни, потому что я живу для Бога. И каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, может точно так же жить. Я верю, что бухгалтер внутри третьего кольца тоже может жить для Бога. Дизайнер, который, может быть, сегодня на удаленке где-то работает в Грузии, тоже может жить для Бога. Где бы ты ни находился сегодня, смотришь наш записи, что бы ты ни делал, ты можешь все это делать для Бога. Ты можешь не делать это для Бога только по причинам, если это Галатам 5 глава, где написано «дела плоти нам известны». А все остальное ты можешь делать для Бога. Ты можешь делать для Бога так много всего в своей жизни, что ты даже порой не представляешь. Нам необходимо сместить фокус с нас самих на Бога, а не как бы нам было хорошо и как бы нам было комфортно. Я хотел бы закончить свою проповедь одной историей. Я не могу вам про нее не рассказать, она одна из самых любимых историй в моей жизни, потому что я только спасся тогда, и эта история стала ключевой для меня, как для христианина. Эта история случилась в ноябре 1996 года, как раз в тот год, когда я принял Христа в свое сердце. В то время происходила интересная вещь. Был один такой боксерский бой между Майком Тайсоном и Вандером Холифилдом. Да, есть такой человек, его зовут Эвандер Холифилд, про него мало чего знаем, но вот он сражался на ринге с Майком Тайсоном. В чем был парадокс? В том, что Тайсон начал готовиться, и они оба начали готовиться к этому бою еще задолго, потом Тайсон попадает в тюрьму, и в чем парадокс этого боя? В том, что когда они шли на ринг, ставки были 22 к 1. Я разговаривал сегодня с Тимофеем, он боксер, он сказал, это практически в него никто не верил. И выходить на ринг, когда в тебя никто не верит, это ну такое себе. Во-вторых, Тайсон был тот человек, который на протяжении 10 лет пугал всех на ринге, и многие из них, они выходили на ринг уже проигравшими, потому что, когда они мерились взглядами, он смотрел на них, как питбуль. Если сегодня питбуль посмотрит на моего Йорка, мой Йорк долго на улицу не пойдет. Мой Йорк храбрый дома, когда он смотрит на улицу в окошко, он, мы говорим, собака, он бежит, все, он такой. Но когда он видит большую собаку, он и все. Он боится. Ну, это естественно для него. Но Тайсон в тот момент, он понимал, что Холифилд христианин, и его бой был против Холифилда атаковать Бога. И он так и говорил, сегодня я разберусь с твоей верой и так далее. Это было много то, о чем говорил Тайсон. Но Эвандер Холифилд выходит на ринг в халате, на котором было написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У него усы, глаза добрые-добрые. И думаешь, как такое вообще возможно? Давайте мы посмотрим с вами это короткое видео. А мы не видим видео, что-то не... А это не видео же, да? Это тоже не видео. His new bride. He just turned 34. His first defense of his reacquired WBA heavyweight title. Former undisputed heavyweight champion.
1: Round like a champion, like the overachieving warrior that he is. And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody.
2: It's a shot in the chest, Ferdy. Don't hit him on the level. Going to check. It was a balance shot.
3: Let's get on to boxing. How did you fight such a brilliant fight?
4: Well, you know, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed up.
0: Это вообще история, потому что он говорит... Дух Святой подсказывал мне, что нужно делать. Я подумал, вот это интересно. Дух Святой говорит, хук справа, хук слева, да? Как это происходит? Но Эвандер Холифилд вышел туда для того, чтобы прославить Бога. Это его была главная задача. Все, что он умеет, он драться умеет. Но никто в него не верил. Но у него был талант. Я подумал, я с этим талантом лучше что-то сделаю. Он вышел на ринг, когда его талант вообще никак, может быть, один или половинка, и ты смотришь, думаешь, да что у него вообще есть? Он выходит туда. Один из пасторов молился за него до этого боя. У него были проблемы с сердцем. Бог исцелил его. Он шел туда для того, чтобы показать, прославить Бога в своей жизни. Моя жизнь для Бога. И знаете, я думаю, как это удивительно. Выйти так смело против такой агрессии, против такого давления. Но у меня есть талант. Я могу либо закопать его, либо использовать. И знаете, я лучше выбираю использовать свой талант для Бога. У меня есть энергия. У Карена есть голос. Алина играет на пианино. На каком пианино? На рояле играет. Да? На многих разных вещах играет. И знаете, мы могли бы все бы свои таланты куда-то закопать. Но мы решили их использовать для Бога. Давайте так же. Чем бы ты ни занимался, в каком бы ты, может быть, ни был в работе, в служении, где бы ты ни был, используй по максимуму. Я верю, что церковь – это место, где мы таланты свои используем, и имя Бога еще больше проповедуется. Потому что если мы все вместе хотим своими талантами прославить Бога, представь себе, насколько высоко это будет известно. Насколько люди больше будут знать о Боге, когда мы с вами можем открыть или использовать свои таланты для Царства Божьего. Потому что самое страшное – это закопать свой талант. Не сделай этого. Используй. Найди, для чего Бог тебя призвал. Найди, что Бог хочет от тебя, и делай это на максимуме в своей жизни. Аминь. Я хотел бы с вами провести какое-то время в молитве. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы, чтобы мы с вами подумали сейчас, и, закрыв свои глаза, поразмышляли о том, а что же происходит в нашей жизни по-настоящему. Может быть, сегодня ты стоишь здесь и думаешь, я приходил на это место много раз и думал, а какие у меня есть таланты, я ни это не умею делать, я не такой или не такой. Но давайте сегодня побудем в молитве какое-то время. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы эта истина прямо опустилась в наше сердце о том, что у каждого из нас есть талант и дар. Ты каждого из нас для чего-то призвал в этом мире. Ты каждому из нас что-то дал. Я молюсь, Господь, чтобы первое, о чем мы думали сегодня, это о том, что у нас правда есть талант от Тебя во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы эта истина пульсировала в нашем мозге, чтобы мы думали, да, у меня есть талант от Бога. Второе, чтобы мы понимали, что таланты и дары разные. И может быть, то, что мне кажется сегодня неестественным, оно может быть прославить Твое имя. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы не мерили только клише и думали, что если я не пою, не играю, не танцую, то у меня талантов нету. Я молюсь, Господь, чтобы мы увидели различные таланты. Увидели много разных талантов, которые могут существовать. Но я также молюсь, Господь, чтобы Твой страх был в нашей жизни. О том, что если мы таланты не используем, Ты рано или поздно спросишь у нас за это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были руководимы также ответственностью за таланты и дары, которые есть в нашей жизни. И понимали, что важно это использовать. Важно, если Бог призвал нас к чему-то, если Бог дал нам талант, мы должны обнаружить его, и мы должны использовать его на максимуме. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе и просим Тебя, Господь, чтобы Ты реально коснулся нашего сердца.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, согласны ли вы с тем, что когда человек попадает в трудности, в трудные жизненные ситуации, находит из них выход, с успехом их преодолевает, он становится сильнее? Правильно? Сегодняшняя наша тема звучит так. Успех в жизни Иосифа через искушение. Скажите, вы знаете, кто такой Иосиф? Те, кто были на нашей прошлой встрече, уже сталкивались с этим человеком, с этой библейской личностью. Итак, через какие искушения Иосиф прошел в своей жизни? Сегодня мы об этом узнаем. О каких искушениях идет речь, когда мы говорим о достижении успеха? Как мы прокачиваем себя, переборов искушения? И как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого, красивого парня искушала молодая, красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек –

при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить, и что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. «И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона, где-то он стал рабом, как мы говорили. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен». Вот слово, которое является как бы, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. «Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему». Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что, когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще? Потому что, если посмотреть на эту историю с перспективы, вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египет, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус, мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме, после 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона. Но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни просто вот так вычеркнуть, да? Быть где-то там рабом. Может показаться, что Иосифу просто не повезло, если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да? Вот, но... В 4 стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение, которое отличило Иосифа, да, отличало его, может быть, от других, ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую. Позже, может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение, делал это для блага того общества, той семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты не обиделся на жизнь, не обозлился на людей. Можно же было обозлиться, и там, где ты находился, все делать сквозь рукава, а можно было, наоборот, там, из-под тишка мстить и так далее, Ну а зачем? Чего стараться, чего напрягаться, когда

0: твоя жизнь уже все. Просто вот все. Когда тебя дома продали и предали, когда ты здесь чужой, зачем? Нет, вот Иосиф все делает по-другому. Написано, Господь благословил. Благословил дом Потифара. Там все бы у него было хорошо. Все. И он отошел от дел. Очень удобно. Такие люди, вот Божьи люди, которые попали в такую ситуацию, они очень удобны, правда? На что Потифару надо было больше, большую часть делать самому, там чего-то там, управлять рабами, там, домом, все. А Иосиф все делает сам. А Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо. Вот все наладилось. Все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь. Да, да, не свободен. Да, раб, но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное, ну, хлеба написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо. Да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть, одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. Плохо это произошло или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае очень часто так бывает, что все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то неприятность, она вот... И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя. То есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В голове, в данном случае она родилась в голове, ну... Иосиф мог так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. Шестого стиха, шестой текст, вторая половина стиха заканчивается такими словами. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Он помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения? Сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара, в 30 лет он предстал пред фараоном, когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла. Сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25. Плюс-минус. 25 лет. Ну, это, в принципе, уже... мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да, скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска вопросов сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется, в первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда? Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым, а жена его была, могла быть еще моложе. Но эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушение и испытание не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом и станом, как Иосиф, с таким сильным внутренним стержнем, человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Но вот, написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вот интересно, что он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его, ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот три пункта. Пока просто скажу, что здесь есть три пункта, три причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вы представляете? Это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Ну, мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем, когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мною“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: „Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон“». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст, на один текст, на девятый текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить, он говорит: «Нет больше меня в доме сём». Кстати, «нет больше меня в доме сём». Когда-то Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара, но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал: «Кто верен в малом, тому дастся больше». Да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит: «Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». У меня вот возникает вопрос. А как он мог вообще Иосифу, как он мог Иосифу запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил: «Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я, знаешь, ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю». Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет, здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял, и притом доверял с самого начала, потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнух. И тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься о своей семейной жизни, или если бы захотел иметь женщин, наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, и Иосиф не протест, оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет: «Не запретил мне ничего, кроме тебя». Где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно, правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги Бытие, 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, правда? Очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором: остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором: остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей, или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги Бытие говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли, уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Вот. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, вот так, у дерева, я имею в виду в кавычках, познания добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят: вот смотрите, Христос в искушениях победил. Да? Христос в искушениях победил. И мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят: мы же не Христос. Христос – Бог. а мы, но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений, это возможно. Вот. Ну, дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа. Три этапа искушения. Во всяком из жизни Иосифа. Три этапа, ну или как сказать, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила, у каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса, ну, его, она говорила Иосифу, он не слушался, да? Случилось в один день, он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних дома не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Ну, потому что да, потому что по-другому как. Теперь он не просто может, ну, в общем, зона риска. И третий этап здесь, когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках, ее убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите, возможность – это у каждого есть возможность. Зона риска – это уже нечто другое, да? Это когда тяжелее уже стоять. И принуждение. Ну да, здесь мы говорим об искушении, когда, ну, девушка искушает парня, но есть другие области, да? И примерно процессы те же самые, правда? Ну, например, кто-то чего-то вам предлагает, ну, сделать, ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну, но когда у тебя есть такая возможность, но ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Ну, вот, когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, и они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства еще вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что вот, да, даже, может, не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну, вот Иосиф здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это было конкретно спланированная против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание, почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом, как она ему говорила, как он ей отвечал. Эта книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации? Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда, может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да, что все девчонка, это, в принципе, большой роли не играет, да. Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как Иосиф, какие испытания, ну, какое искушение пережил. А давайте попробуем увидеть три.

причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя“». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе, дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает. Человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход, может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка, они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас, не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но у этого человека в будущем должен быть муж или жена, правда? Так, может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет мужем или женой, будут они против или нет? Но это как говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да? И ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе. Нет, не то, что не против. Он говорит, давайте я спрошу у своей жены, там позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке. Да. Если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом, вот с этой перспективы, да. Но на самом деле интимные отношения были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили. Да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины, они понятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение... В этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физической, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом. А если семья не создана, ну, в общем, это вот так вот. И грех пред Богом, это Божья позиция, да, и так далее. Ну, в общем, короче, Иосиф в конце концов убегает. Вот, кстати, насчет убегает тоже несколько слов я хочу сказать. Вообще, как вы считаете, Иосиф по-мужски поступил? Ну, все заулыбались, да? Но на самом деле эта история, она может показаться нам не модной и несовременной. Знаете почему? Потому что как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну и можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию, поддаться на искушение, а успех заключался как раз в том, чтобы руки в ноги и валить оттуда, пока не поздно, правда? Потому что иначе ты бы сделал бы зло, ты бы нарушил запрет, ты сделал бы зло, и ты согрешил пред Богом. Вот... К сожалению, в нашем мире все очень часто напутано. Часто напутано, нас могут брать на понт, нам могут говорить, а вот ты, да такой-сякой. Но на самом деле

нужно бояться не человеческого мнения, а Божьего мнения, да, Божьего мнения. Когда ты боишься Божьего мнения больше, чем человеческого, и когда ты готов руки в ноги эта история очень удивительна, да. Получается, что Бог создал ноги для того, чтобы быстро бегать из тех мест, где ты можешь согрешить пред Богом, где ты можешь провалиться, где ты можешь поломать себе жизнь и жизнь другим людям. Если бы... Представьте, чтобы Иосиф согласился, чем бы это все закончилось? Мы можем вкратце, давайте мы вкратце дочитаем эту историю. У нас уже подходит время, поэтому я должен буду как бы отдать время для ваших ответов и вопросов. Но на самом деле, мы когда читаем эту историю дальше, мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Ну, ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом, взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темниц. Так вот вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает. Хочется сказать, таковы женщины, да, но не буду. Таков грех. На самом деле мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех, он иррационален. Просто она его не любила, хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все сказал, что планировал. Возникает, ну, вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа? Давайте попробуем подытожить. В чем успех Иосифа в этой истории? Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас тому, что иногда лучше убежать, лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек... В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех, ну, наверное... Самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить. Лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу, получается подстава, получается опять 25, получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе, лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Ну, спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.

0: готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
1: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то шаги, но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
0: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушения очень скрыты, и тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто ведется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
1: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том,
0: бывает,
1: что он искушает.
0: Бывает такое. Да.
1: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своей, в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные, ну, нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже нас несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
0: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
1: Берешь и качаешь.
0: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
1: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
0: Нет, я, наверное, может, не в факте
1: контекста. Вот я поэтому темы и говорю, что я что ж так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, ну, там, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хорошее, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности, ну, применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно как бы, ну, больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний и искушений однозначно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Скажите, а как быть неискушаемым?
1: Не. Я думаю, что...
0: Ну, извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
1: Ну, да, вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, там, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Вот. А вот, отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, ну вот, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно. И вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека. Вот так часто бывает. Кто-то тупит, а праведник страдает, да? Ну, хорошо, не тупит. Кто-то там, ну, это... Там в голову стрельнул, а святые мучаются.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как избежать сексуальных искушений, когда ты находишься на или в воздержании? В частности, я про парней, которые еще не женатые.
1: Как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
0: В воздержании. Или на воздержании. Это, к примеру, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женатые.
1: Вопрос.
0: То есть, сегодня, что сегодня диктует индустрия, то есть, как в этом остаться непорочным, скажем.
1: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшних тем, исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не вступай там, где у тебя зона риска, и где, более где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен, ну, человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается проще не сорвать, когда ты далеко. Mm-hmm. Поэтому здесь много можно дать советов таких так, второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
0: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
1: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур он о себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем, во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен, потому что греховная природа — это, ну, не то, что изначально было задумано Богом. И, с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянно самобичеванием и самоуничижением.
0: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
1: Не понял я вопроса, зачем расставаться? Ну, нет, на самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, ну, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебя к тому, что ты не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, ну не то что спасти, они могут продолжать вам

0: продолжать дружить, узнавать друг друга. И, то есть здесь спокойный разговор. Возможно, я бы не говорил.
1: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
0: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
1: Хорошо. Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому часу.

из КБН, из студия, из дикой южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group и четырехразовый завоеватель призов Эмми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

0: Yes. That's what we're talking about, your kids.
1: Вот об этом мы и говорим. А вас, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне. Те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона.
2: Hey, brother.
0: Hello, buddy.
2: Oh, good, wonderful. Good. Oh, God bless you, man.
0: Bless you too, man.
2: Amen.
1: Yeah. Frank Wilson.
0: Bless you. Yeah. Yeah, man. You bring class.
1: Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Ну, ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94-м году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты их... Продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе, и мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того, веришь ты в это или нет, Он Господь. Аминь. Правильно.

Знаешь, мне бы хотелось послушать об одной из тех групп, о которых говорится здесь. А мы поговорим о некоторых из них. Сегодня у нас в гостях группа Hush Company. Они хорошие? Hush Company, ты увидишь. Просто садись и смотри. Они принесли новое значение и глубину в музыку поклонения, прославления и славы. И это то, что мы раньше не испытывали. Таким образом, я горжусь тем, что представляю их на твоей передаче. Аминь. Итак, поприветствуем группу Hush Company.

0: Hallelujah.
1: Здорово, аллилуйя. Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boyz II Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них — выпускники колледжей. Один из них недавно закончил семинарию. Но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос — это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу! Группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово. Это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали своей жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей в церкви и молодых людей на улице. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Motown возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo! Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. T.P. in the house. Listen.
2: I want your spirit to take control of me.
1: T.P., come help me.
2: I want
1: your spirit
2: to take control
1: of me. My favorite part. Control.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу, а отец говорит: «Быстро принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии, и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой МОБ. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Yeah.

Power силовая связь и Джон Джейкобс. До сих пор силовая команда не работала с таким количеством льда. Толщиной 3,5 метра. Брэд Тёртл, который весит 130 килограммов, пробьет эту стену. Нам потребуется 10 человек, чтобы удержать это. Лед будет лететь в различные направления, поэтому все оденут каски. Насколько мне известно, никто до сих пор не пробивал такое количество льда. Никто и никогда.

Вам приходится сталкиваться с жизненными проблемами. Вы не можете их обойти, вам приходится идти напрямик. Когда я буду сегодня ломать этот лед, то, что движет мною, я думаю о дьяволе, о том, как он пытается утащить маленьких детей из этого поколения и украсть их. У меня есть 3-летняя дочь, и я думаю о тех временах, когда он пытается сделать ее больной, чтобы она не попала в больницу, пытается убить ее. Но во имя Иисуса ему никогда не удастся это сделать. Он не может этого сделать. Прямо сейчас. Прямо сейчас я вижу лицо дьявола напротив этого льда. И я нападу на него и пробью своим плечом прямо между глаз ему. И я проломлю его голову во имя Иисуса.

Когда мне было 12 или 13 лет, я ходил в церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером. И об одном не нравилось слушать с большим вниманием. Когда начинали говорить о том дне, когда небеса раздвинутся и снова вернется Иисус Христос. Я помню, как мне говорил мой пастор, когда мне было 13 лет. Он говорил, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит каждое из них. И дальше он говорил, однажды, как вор в ночи, когда вы не увидите, что происходит, и мои уши слушали, и глаза смотрели, потому что я не мог представить, как это будут трубить трубы, раздвинутся небеса. Мой пастор был великим библейским учителем,

0: И другие великие библейские учителя говорили: «Когда вы увидите, что такое происходит, знайте, что Он возвращается». Итак, я начал слушать и вспоминать. И я все это помню через много лет. Однажды, смотрите, что говорили библейские пророки, когда евреи станут переселяться из Москвы в Иерусалим. Посмотрите, когда мировые лидеры начинают провозглашать мир и безопасность, и сразу после этого случается землетрясение. Смотрите и наблюдайте. Знайте, тогда это приближается. И я вдруг помню, будучи мальчиком, мне говорили: когда ты видишь, что такое происходит, когда мужчины начнут любить мужчин, смотрите, и это происходит. Дамы и господа, заголовки газет сегодня гласят одно. Например, в журнале USA Today: «Земля сотряслась, как будто пришел Бог». Дамы и господа, в послании к Тимофею сказано: когда вы увидите, что такое происходит, землетрясение в разных местах, все это происходит. И сейчас вы видите, существует более половины миллиона гомосексуалистов. Гомосексуализм. Пройдите по улицам Сан-Франциско в США. Что вы видите? 4 или 5 видов гомосексуалистов. Я даже не могу этого описать. Мужчины даже отвернулись от естественного влечения. Вы говорите, что их наказывает Бог. Нет, я просто говорю, что сказано в Библии. Когда будут происходить землетрясения в разных местах. Почему, когда будут происходить землетрясения? Почему так было во времена всемирных серий? Помните? Миллионы людей, более четверти американцев смотрели мировые серии. Дамы и господа, послушайте. Недавно в новостях я слышал, что евреи снова перемещаются из Москвы в Израиль. Снова идет эмиграция. Восточная Германия дала свободу 70 тысячам из их населения. И когда Михаил Горбачев в своем выступлении Объединенных Наций, в своем выступлении в ООН заявил, что хочет объявить мир и безопасность и вывести все войска из Европы, через несколько дней случилось землетрясение в Армении, и около 20 тысяч человек были убиты в этом случае. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 5 сказано: когда говорят, что все мирно и спокойно, но неожиданно настигает погибель, то тогда смотрите, Господь придет неожиданно, точно так же. Он придет, словно вор в ночи. Он придет тогда, когда никто его не ожидает. Дамы и господа, никогда мировые лидеры не объявляли мир и безопасность. А в Библии сказано, когда неожиданно наступает погибель. Когда неожиданно наступает погибель. И сразу после этого нужно быть готовым.
1: Behold, I've given to you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

И не говорите мне, что Иисус не хочет вернуться назад, когда один из трех детей подвергается сексуальному насилию в своем собственном доме. Вы когда-нибудь могли предложить и предположить, что наступит день, что миллионы детей будут принуждаться к сексу своими же собственными родственниками? Дамы и господа, не говорите мне, что мы не близки к пришествию. Когда более 10% населения увлечены людьми своего же пола. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем стрелять в кого-то, кто скажет, что идет в ад. Потому что они скажут, я знаю об этом. Мы не можем кричать на них и говорить. Но Бог создал Адама и Еву. Дамы и господа, вы представляете, что сегодня 75% подростков, они не узнают о сексе от своих родителей. Вы знаете, откуда они узнают об этом? 75% из порнографии. Порнография уже не та, что была раньше. Это более не секс между мужчиной и женщиной. Это между женщиной и женщиной, между женщиной, женщиной и мужчиной. Дамы и господа, вы не понимаете, хорошие люди понятия не имеют, что происходит, но в Библии сказано, что когда вы видите, что это происходит, то близок конец. Человек будет трудиться в поле, а другой уйдет в один момент. Он придет, как вор в ночи. Дамы и господа, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит их все. Он исполнит все. И в Библии говорится, что когда люди меньше всего этого ожидают, как во времена Ноя, когда люди выпивали, танцевали, веселились, Библия говорит также, что во втором пришествии Сына Божьего все будет не так, как сейчас. Церковь сегодня об этом забыла. Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом проповедовал за последние 2 года. Но об этом говорится на протяжении всего Нового Завета, что когда случаются такие вещи, помните, недавно я смотрел новости и видел, как это все происходит.

Уже есть знамение по всему миру. Дамы и господа, вы знаете, что в Европе есть компьютер высотой в 7 или 8 этажей. И он называется «Зверь». И вы знаете, что печатаются радужные деньги, которые называются обычные деньги. И они будут использоваться по всему миру. Дамы и господа, я хочу вам что-то пообещать. Бог хранит свои обещания. Он когда говорит, когда вы видите, что это происходит, вам следует быть готовыми. Но помните, христиане в ранней церкви. Христиане в ранней церкви, когда апостол Павел сказал Иисусу возвратиться, особенно не поверили ему. Они отпали от веры. Сначала они считали, что Иисус вернется, но потом они отошли от веры. Они отошли от своего желания служить Богу. Они отошли от того, что их жизнь изменится перед тем, как Иисус вернется. Дамы и господа, я считаю, что церковь, и многие из нас отошли от веры в то, что однажды небеса раскроются и зазвучат трубы, и мы сможем встретить Его на небесах. Иисус вернется. И знаете, откуда я это знаю? Потому что в дни Ноя этого никто не ожидал. Все ели, пили и веселились. Но также будет второе пришествие Сына Божьего. Дамы и господа, церковь и многие вообще отошли от желания служить Богу, и мы отошли от предназначенного. Мы забыли, что нам нужно сделать больше, чем быть просто христианами. Но Бог держит нас здесь с определенной целью, прежде чем вернется Иисус. Дамы и господа, не теряйте надежды, не теряйте желания служить Богу, и не теряйте того факта, что жизнь — это предназначение, прежде чем Он вернется. Иисус возвращается. И мне кажется, что это может быть сегодня вечером. Если не сегодня, то может быть завтра. Может быть, это сегодня. Может быть, завтра. Я не знаю. Это может быть в любой момент. Вы знаете, я хочу быть с вами откровенным, друзья. Мне кажется, что окружающие нас люди больше верят, что скоро наступит конец света, чем церковь. Некоторые группы людей, они говорят, что нужно хорошо отпраздновать 99-й год, потому что 2000-й не наступит. Певец Принц об этом поет. Они верят в окончание мира, но они не понимают, что это будет иначе. В Библии сказано, что небеса раздвинутся перед Его приходом, и мы встретим Его, и мы увидим Его в воздухе. Мир и спокойствие будут объявлены во всем мире. Но неожиданно начнется погибель. Нужно быть готовым. Мы должны встретить Его в воздухе. Я действительно хочу вам кое-что пообещать. Иисус возвращается. Я проснулся с широко раскрытыми глазами, и я сказал себе: Иисус может вернуться сегодня. И если не сегодня, то Он придет завтра. Знаете, мне верится, что Иисус может вернуться до того, как мы закончим эту службу. Я действительно в это верю. Я жду этого, потому что мы не можем потерять наши мечты, что Он возвращается. Мы не можем потерять нашего желания служить Богу. И мы не можем не согласиться, что наша жизнь — это часть судьбы. Вам лучше не дожидаться, пока придет Иисус, и думать, что вы сможете вскочить и коснуться Его в воздухе. Вам нужно подготовиться. А, например, Иисус не вернется еще 50 лет, и вы умрете прежде. В Библии сказано, что есть рай и ад. Но мне кажется, что Он вернется сегодня. Я жду Его прямо сейчас, потому что в Библии сказано, что Бог уже расставил все точки над «и». Бог сделал 7000 обещаний, и представьте, что Он не забыл ни одного из них.

Дорогой Господь, я прошу Тебя чудо прямо сейчас. Я молюсь за чудо для каждого человека, который здесь, и за каждого, кто смотрит нас на телеэкране. Я прошу чудо. Опустите головы и закройте глаза. И помолимся давайте со мной. Все, кто смотрит по телевизору, все, давайте все скажем. Повторите: Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Начиная с этого дня, Иисус станет

нет Господом моей жизни. Иисус, я верю, что Ты возвратишься, и я хочу быть готовым. Я не хочу этого пропустить. Не оставь меня. Царство Бога, войди в мою жизнь. Иисус, стань Господом моей жизни. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я не отрекаюсь от своей веры. Я не отказываюсь от своего желания служить Богу. Я верю, что в моей жизни есть судьба. И что у Бога есть для целей и план для меня. И я получу эту цель и план. Я принимаю это. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? И с этого момента Бог будет со мной. И никто не сможет этого остановить. Во имя Иисуса. Аминь. Я чувствую, что пришло для этого время. Я ждал 7 лет, слушая указания Бога. Я ждал этого. А сейчас я чувствую, что у меня просто не хватает времени. И Господь говорит, Джон Джейкобс действует так, как будто бы эта кампания последняя перед приходом Иисуса. Мы делаем все, что мы можем, и все, что знаем. Этой осенью мы отправимся в 14-й раз по всей Америке завоевывать территорию дьявола. Основные города, такие как Хьюстон, Майами, Сиэтл, Даллас, Орландо, другие, Уэст Палм-Бич, Рэпид-Сити, Южная Дакота, Лос-Анджелес, Калифорния, крупнейшие города Америки, которые мы пытаемся завоевать. И самое приятное — это то, что Бог вручил нам инструмент, силовую команду, силовые трюки, необыкновенное помазание. И мы видим, как приходят люди. И это невероятно. И стоит прийти ради того, чтобы посмотреть, кто придет. Торговцы наркотиками, наркоманы, лидеры бандитских группировок. Сильные мужчины, серьезные, грубые, неверующие в Бога. Они приходят тысячами. Генералы сатаны. Они были привлечены к нашим собраниям. И по милости Бога они меняются сторонами. Дамы и господа, я сижу здесь, глядя вам в глаза и говорю, что мы увидим Америку, которая будет покрыта кровью Иисуса. И весь мир. Но эта работа мне не по силам одному. Я хочу вам сказать, будем ли по-прежнему мы качать головой и смотреть новости по телевидению, будем ли просто говорить, ну, господин президент, идите и боритесь с наркотиками, когда это наша работа, быть рядом с ним и вести войну с адом. Дамы и господа, я хочу сказать вам, что у меня есть вера. Вера в то, что мы можем быть покрыты кровью, что я буду одним из тех, кого Бог будет использовать, чтобы распространить сообщение добрых вестей, рассказать всему миру о Христе. Я хочу попросить вас стать моим помощником. Помогите мне. Я верю, что вы устали от того, что неправильно. И мы должны сделать что-то, чтобы все изменить. Я хочу попросить вас сделать что-то прямо сейчас. Есть то, что вы сможете сделать, и это особенно нанесет вред дьяволу. Вы должны сказать, Джон Джейкобс и силовая команда, я позволяю вам стать моими помощниками и моим голосом. И я сделаю свое дело. Я буду отстаивать за мир, который будет покрыт и омыт кровью Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что. Сейчас нам приходится тратить много денег на устройство таких встреч и событий, ездить по городам. Но нам нужна также и ваша поддержка в молитве. Нам нужно, чтобы вы поддерживали нас по всему миру. Но знаете, дело даже не в деньгах. Мы видим, как тысячи отдают свои жизни Христу и принимают новые обязательства каждый день. Я хочу сказать, если дьявол может что-то сделать, он может поглотить финансы, понимаете, он хочет это сделать. И мы не можем позволить ему сделать это. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас в молитве прямо сейчас. Понимаете, мы не сможем просто войти куда-то без поддержки в молитве. И пришло время, чтобы встать с нами и сказать, мы можем изменить этот мир, мы можем изменить Америку, мы можем изменить весь мир. Дамы и господа, перо истории в наших руках, и пришло время начать писать. И я попрошу вас сделать что-то, я прошу, чтобы вы поддержали нас в молитве, поддержали нас финансово. Я хочу, чтобы вы написали нам письма и рассказали нам, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите нашу программу, что вам интересно ее смотреть, и что вы всецело доверяете нам, и что

что вы хотите, чтобы эта программа приходила к вам, и что вы рады, что люди приходят ко Христу через наши программы. Дамы и господа, если вы пойдете со мной, то мы промаршируем до ворот ада, и мы увидим, как это поколение снова возвратится к Богу. Сейчас пока не поздно, не ждите ни дня и не ждите другую неделю. Благодаря вам каждая спасенная душа — это звезда в вашей короне. Напишите нам, и мы будем молиться за вас, мы будем верить Богу. И вы начнете говорить: «Господь, благослови их, храни их». И это может быть как раз тоже помощь для вашей семьи, мы будем молиться за вас. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но вы очень значительны для Бога. И я хочу сказать, что все, кто смотрит, вы можете считать, что ваша помощь и ваше участие незначительны, но она очень значительна. Ваша молитва может достичь Бога и помочь нам очень сильно. Итак, я прошу вас прямо сейчас, адрес появится на экране, запишите его, напишите нам и скажите: «Джон Джейкобс, я буду с вами». И вместе с тобой мы увидим покрытую кровью Америку и покрытой кровью весь мир, кровью Иисуса Христа. Итак, напишите нам по адресу на вашем экране. Благословит вас Бог. Спасибо вам за поддержку. Пишите нам. Храни вас Бог. Аминь.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три больших меры муки, потом замешивает их до тех пор, пока все тесто не вскиснет. Когда Бог касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некоторое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может полностью измениться под вашим влиянием.

Иисус рассказал ученикам притчу о закваске. Закваска — это вещество, которое добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. Брали тесто и добавляли туда немного закваски, и эта закваска начинала заполнять все это тесто. Тесто начинало увеличиваться в объеме, и затем из этого теста пекли хлеб. Иисус не просто рассказывал притчу о закваске. Это было не просто так. Дело в том, что смысл этой притчи в том, что есть вещи, которые не видны, но они оказывают огромное влияние. Мы не видим, как закваска работает в тесте, но она точно работает. Закваска неизбежно оказывает влияние на все тесто. Тесто изменяется под действием закваски, оно принимает ее природу. Не хлеб оказывает влияние на закваску, а наоборот, закваска изменяет хлеб. Маленькое количество закваски оказывает влияние на весь хлеб. Это заполняющее влияние чего-то очень маленького. Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о заполняющем влиянии маленьких вещей на вашу жизнь. В притчах Иисуса много смыслов. Некоторые толкуют, что в притче о закваске Иисус имел в виду свое учение. Он был один и взял 12 учеников. Бог послал его на землю как закваску, и через какое-то время вся земля подверглась влиянию этой закваски. Вот почему об апостолах говорили, что они перевернули весь мир. Один человек собрал около себя 12 человек, и эти люди понимали, что происходит, потому что это влияло на весь мир и влияло до такой степени, что мы сейчас об этом с вами говорим. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 большие меры муки, и замешивает это до тех пор, пока все это тесто полностью не вскиснет. Некоторые толкователи считают, что это принцип, который применим ко всем людям, что когда Бог касается людей, касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может измениться под вашим влиянием. Бог поместил вас в вашу школу, и если вы побудете какое-то время закваской, вся ваша школа может измениться. От вас нужно только быть верным в том, к чему Бог призвал вас. Если Бог спрятал

вас в мертвой церкви, вы можете все изменить, если просто позволите Богу действовать через вас, чтобы изменить то, что Он хочет изменить через вас. Не пугайтесь от масштабов того, что Бог призвал вас изменить. Главное, чтобы от вас исходило желание быть спрятанным и быть верным. Помните это. Аллилуйя. Бог может спрятать вас в семье, которая не служит Богу, и вместо того, чтобы постоянно проповедовать им и попрекать их, просто оставайтесь там и живите по-христиански, и вы спасете всю эту семью. Вы можете спасти своего брата-наркомана, вы можете спасти свою гуляющую сестру, вы можете спасти маму и отца, если позволите Богу спрятать вас и останетесь верными. Если вы позволите Богу сделать это, то тогда чудеса возможны. Через вас будет действовать Бог. Царство Божие подобно закваске, и вы, допустим, 15-летний парень, можете повлиять на свою семью, и ваш 55-летний отец спасется. Аллилуйя! Вам 16 лет, и вы еле-еле знаете Библию, но вы можете спасти отца от просмотра нехорошего видео. Просто позвольте Богу спрятать вас в вашей семье и оставайтесь верными. Царство Божие подобно закваске. Вы это слышите? Также интересно и расположение этой притчи. Иисус рассказал ее после двух других притч. Это ведь тройка из притчей. В первой притче он говорил о пшенице и плевелах. Эта притча была о человеке, который засеял поле пшеницы и лег спать. И пока он спал, как мы знаем, пришел враг и посеял плевелы, сорняки. В следующей притче Иисус рассказал, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Как мы знаем, это самое маленькое зернышко из всех зерен, но когда его бросают в землю, из него вырастает дерево, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Давайте поговорим о первой притче. Человек засевает поле пшеницей, но приходит враг и сеет плевелы. Посеяли и добрый хозяин, и злой враг. Хозяин посеял семя, и враг тоже посеял семя, но другое. Из этой притчи мы с вами можем понять тактику врага, тактику дьявола. И мы с вами видим, как враг хочет помешать росту царства. Точно так же, как в Царстве Небесном, где малая закваска квасит все тесто, в этом мире враг тоже бросает свою закваску, чтобы маленькая закваска повлияла на все тесто. В качестве инструмента сатана использует подмену. Вместо пшеницы — плевелы. Библия также говорит нам, что сатана делает так, что многие будут думать, что это не плевелы, что это Бог, что это нормальные семена, из которых вырастет нормальный урожай. В этом и есть цель Антихриста. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что Антихрист получит смертельную рану, но она будет исцелена, и он воскреснет из мертвых. Кого вам это напоминает? Иисус был ранен, Он умер и воскрес, и враг тоже попытается сымитировать Бога и сымитировать дела Божьи. Божье царство работает по принципу закваски, и царство врага тоже работает по принципу закваски. Когда я начинал изучать эту притчу, то я нашел там кое-какие факты о закваске. Закваску клали в тесто и затем ставили в тесто в угол и закрывали его полотенцем. В этих условиях закваска начинала действовать. Когда тесто было покрыто, закваска начинала работать. Враг заражает нашу жизнь самыми разными грехами, и мы вместо того, чтобы разбираться с ними, покрываем их. И в таких условиях закваска врага тоже начинает работать, потому что мы создаем некую специальную среду для развития закваски. И она начинает развиваться. Многие из нас знают, что ходить в церковь и при этом держать свои грехи под полотенцем — это зло. Мы встречаемся с пастором, и мы ходим в домашние группы, но при этом держим грехи под полотенцем. Многие из нас с этим злом знакомы. Вы можете покрывать свои грехи тем, что активно участвуете в жизни церкви, но тем, что вы покрываете свои грехи, вы от них никогда не избавитесь и не избавляетесь. Тесто ставили в угол и накрывали его полотенцем. И там, в темноте, в этом углу, под покрывалом, закваска разрасталась, она проникала во всю массу теста. Точно так же и ваш прикрытый грех заражает все ваше существо, всю вашу жизнь.

Вам кажется, что вы смотрите порно, и никто об этом не знает. Ваш грех прикрыт. На самом же деле, он разрастается все больше и больше. Вы можете прикрыть похоть активной деятельностью в церкви, но грех от этого не исчезнет. Тесто покрывали полотенцем и ставили его в угол, и о нем больше не беспокоились. Просто поймите, враг не ходит за вами по пятам каждый день. Все, что он делает, он бросает в вашу жизнь немного закваски и перестает беспокоиться, потому что дальше закваска уже работает сама, она работает без него. Все, что ему нужно, это бросить семена в почву, и затем он уходит и занимается другими делами. Он знает, что если бросить свои семена в почву, то они сами начнут прорастать без его присутствия, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он не атакует ваш разум каждый день вашей жизни. Все, что он делает, это один раз подбрасывает вам семя, а потом уходит в сторону. И когда вы прикрываете его, а не разбираетесь с этим семенем, оно начинает все больше и больше разрастаться. Вы слушаете меня? Один из основных принципов закваски состоит в следующем. Эффект от воздействия закваски всегда гораздо больше, чем кажется по ее внешнему виду. Эффект от воздействия закваски всегда больше, чем кажется по ее внешнему виду. Женщины брали 3 меры муки и клали туда немного закваски. Казалось бы, ну что может сделать небольшое количество закваски с таким большим количеством муки? Но, как мы знаем, закваска влияет на всю муку. Вот почему в Библии сказано удерживаться от всякого рода зла. То, что вам кажется маленьким, на самом деле может иметь огромный эффект. Небольшое количество закваски квасит все тесто. Также и маленький грех. Он разрастается и охватывает в свои оковы всю вашу жизнь. А начинается все с того, что, путешествуя по интернету, по глобальной сети, вы оказываетесь на сайте с фотографиями, которые вы не должны были видеть в этот вечер. И вы уходите с этого сайта. Через 4 месяца вы снова оказываетесь на подобном сайте и опять закрываете его. Затем через 3 месяца вы попадаете на подобный сайт и снова с него уходите. И постепенно промежуток укорачивается. Вы все чаще и чаще заходите на подобные сайты. Теперь это уже не раз в полгода, а раз в месяц. А потом это уже не раз в месяц, а раз в неделю. Но вы все еще не беспокоитесь, ведь это не раз в день, как у всех остальных ребят из класса, как вы считаете. Вы все еще держите все под контролем. Вам кажется, что вы все контролируете. Но потом это уже не раз в неделю, а каждый день. А потом и несколько раз в день. Перед сном, утром перед школой и днем после школы. А потом это не только утром, но и в обед. А потом еще и после школы и перед сном. Постоянно. А затем вы начинаете рассматривать эти картинки не только утром, в обед и после школы, но и в перерывах между уроками. Затем это настолько цепляет вас, что вы смотрите эти картинки уже на уроках. А началось все с того, что полгода назад в вашу жизнь была подброшена закваска, и за это время она полностью заразила вашу жизнь, и вы полностью стали ей порабощены. Вот как действует грех. Вот почему грех смертельно опасен. Сначала вы начинаете встречаться с подружкой. Затем вы уже не просто гуляете по улицам, но приходите к ней прямо домой и начинаете делать то, что вы не должны делать. Сначала вы держите дистанцию, но потом вы срываетесь, и вы чувствуете себя очень плохо, так плохо, что вы идете к пастору, вы каетесь, плачете, вы молитесь. Но проходит полгода, и вы делаете это снова. Только на этот раз вы никому ничего уже не рассказываете. И теперь все это повторяется не через полгода, а через 3 месяца, а потом уже каждую неделю, а потом уже каждый день. Вы начинаете сгорать от страсти. Вы ложитесь спать и думаете обо всех этих вещах, чтобы сделать их снова. Вы знаете, что это грех, но уже ничего не можете с этим поделать, потому что закваска

заквасила все тесто. Вы были призваны иметь потрясающую молитвенную жизнь, быть пастором, быть участником служения, быть музыкантом в церкви. Но небольшое количество закваски квасит все тесто, если сразу не разобраться со всем этим, когда это только происходит. Самое сложное заключается в том, почему вы не сразу начинаете бить тревогу. Это потому, что вы считаете, что у вас еще есть время, чтобы за всем этим разобраться, пока все не станет уже слишком плохо. Вы не разбираетесь с проблемой сразу же, потому что вы считаете, что знаете, что у вас все еще есть время. В Библии об этом сказано так. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Опасность в том, что чем сильнее становится одержимость, тем слабее вы становитесь. Когда вы впервые оступаетесь, когда вы впервые идете на компромисс, вы чувствуете себя так плохо, что вы готовы покаяться. И вы готовы рассказать обо всем вашему пастору, вашему отцу, вашей матери. Вы готовы, еще готовы в тот момент рассказать обо всем молодежному пастору. Вы тогда еще хотите облегчить свою душу. И вы рассказываете обо всем друзьям, чтобы они помогли вам держать себя в руках. Вы чувствуете, что нужно убрать эти вещи из своей жизни. Вы чувствуете раскаяние, но проходит какое-то время, и вы перестаете чувствовать необходимость рассказать обо всем этом. Если сначала вы молились и плакали, то теперь слез уже просто нет. И ваше раскаяние, которое у вас было первоначально, полностью остыло. Теперь огонь греха стал сильнее, чем ваш огонь по Богу. В притчах об этом сказано так. «Где нет больше дров, огонь погасает». Когда в вашей жизни горят два огня, только от вас зависит, в какой костер подбрасывать дрова, а там, где уже не остается дров, огонь погасает. Реальность такова, что если вы действительно хотите освободиться от греха, то не встречайтесь с девушками до свадьбы, не подбрасывайте дрова в этот костер. Кто-то из вас уже знает, что значит просыпаться по ночам, сгорая от тяги к греху. Вы горите похотливыми мыслями, вы горите фантазиями, вы горите всеми этими вещами. Кому-то из вас это уже знакомо. Это похоже на лесной огонь, вышедший из-под контроля. Вы никогда и не думали, что все это загорится. Но я вам точно говорю, где нет больше дров, огонь погасает. Когда вы ослабляете сопротивление греху, грех начинает одерживать верх. Я знаю людей, имевших великий призыв от Бога, и они могли сотрясти весь мир, но они ослабли. После того, как однажды они уступили греху, а потом они полностью попали под власть греха, и теперь они продают обувь в магазине, хотя были призваны сотрясти мир для Бога. Теперь они вообще ничего не делают для Бога, а все это из-за того, что они не понимали, что малая закваска квасит все тесто. А иногда вы оправдываетесь тем, что ваша подружка не забеременела, значит, можно еще и еще продолжать. А почему вы думаете, что она не забеременела? Нет. Вы что, думаете, что Бог смилостивится над вами, что Он даст вам время раскаяться, что Он подождет, пока вы нагуляетесь? Вы оправдываетесь тем, что родители не застукали вас вдвоем, и вы этому радуетесь. Вы думаете, что Бог покрывает вас. Но смотрите, как бы все ни зашло уже слишком далеко, исправьте все прямо сейчас, иначе потом будет уже слишком поздно. Апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Когда закваска уже положена в тесто, ее нельзя оттуда вынуть. Каким же образом можно очистить старую закваску? Я не знал этого, но одна Божья женщина рассказала мне об этом, как это сделать. Хотите узнать, как очистить закваску? Нужно бросить ее в огонь.
Когда закваску бросают в огонь, она перестает расти, потому что закваска не выдерживает огня. Вот почему Павел сказал, что нужно очистить старую закваску. И как это сделать? Поместите себя в такую огненную среду, где вся ваша старая закваска полностью погибнет. Хотите убрать из своей жизни все грехи, которые сжигали вас дотла? Для этого примите новый огонь во славу Божью.

0: Служители церкви тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пастырей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пасторское служение. Апостол 3 года ходил вместе со Христом, и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу, причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей, и не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он, в каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я как простой прихожанин имею право на ошибки. И мне проститься, а на служителей ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в 3 главе написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это 1 его послание, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель стараний Христов...» Да что ты будешь, каких стараний? Капец вообще.
1: Страданий.
0: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот. Как пасите, написано, подавая пример, надзирая, это греческое слово «епископунтес», то есть надзирающий, надсматривающий, от слова «епископ», то есть тот, кто присматривает за кем-то. То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь. Или, образно говоря, пастух вверенного ему стаду. А есть еще вот такое. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова «пресбутерос», то есть «старший», тоже служитель. Но в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают в зависимости

зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти. И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их обязанности. Ну вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У Него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служение в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу. Ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю. Но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома. Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно, понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. «Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я, и Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Служители церкви тоже люди, такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью. Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей. Во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали Священное Писание и более другим ничем не занимались, только этим. Печатный станок еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге «Чисел» в 18 главе.
И сказал Господь Аарону: «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им: между сынами Израилевыми они не получат удела». То есть, когда я отдаю средства для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот, чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть 1/10 от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить 1/10 от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота, и даже были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Но это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности, личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении 1/10 от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога, и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии написано так: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Заметили? Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал: «Я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его принципы вечны». И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писание даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковом, когда он еще был молодым. Эта история записана тоже нам в наставлении. Этот самый Иаков жил в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома.

Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, ну, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына. И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама Иакова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушанье из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика, своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца. Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был стар, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревекка, мать Иакова, приготовила кушанье из козленка и стада, и вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исав узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали, как будто чувствовали что-то. А Исав родился весь красный, отсюда и имя такое, Исав, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения в чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушанье из чечевицы за первородство. И чечевица эта была тоже красной, едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман. Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню,
и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть». Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что, несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещает не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? «Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь». Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху. Как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано нам в наставление, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в 3 главе. Там так и написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кров и одежда. Им где-то надо жить, что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое. Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос – ничто иное, как личное взаимоотношение с Богом. У неверующих людей одна система ценностей, она у них своя, но не так у христианина. У верующего человека Богу отделено главное место, а Бог наставляет помнить о тех, кто служит в церкви. Поначалу кажется, вот… Ну вот право, ну что же такое-то, тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так, кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире.
Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования, прочее.

прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал. И это записано в книге пророка Малахии. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Псалме 36 написано, псалмопевец говорит, «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. Это для Бога. Служители тоже люди.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя,

0: Доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг, доктор Клиффорд Уилсон, находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уилсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уилсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваши гости?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть несколько заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на 2 части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на 2 части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на 2 пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе.

0: месте. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
1: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
0: Не люблю, когда меня так называют.
1: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
0: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
1: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
0: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
1: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
0: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
1: А Мардок был главным.
0: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу. Главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
1: Только очень сильно искажено.
0: Потрясающе искажено.
1: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила Землю энергией для ее формирования. И все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя,

0: правильно произносится Исайя. Научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой честью быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара рассказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдойк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.
0: Согласно их концепции.
1: А разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. 4 великих вопроса жизни. И все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, и придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было 3 человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. 3 увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
0: Сотни лет перед распятием.
1: Тысячи.
0: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась одна минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей?

0: следующей программе.
1: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
1: Конечно, мы сможем.
0: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

0: какая любовь.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Джинни Оуэнс.

Здравствуйте, добро пожаловать к нам. Меня зовут Джинни Оуэнс, и в следующие полчаса я поделюсь с вами чем-то из моего сердца с помощью этого рояля и музыки, которую я пишу. Большинство песен, которые я исполню, из моего нового альбома под названием «Садись, я подвезу». Немного смешно звучит, потому что вы вряд ли захотите, чтобы я куда-то уехала. Естественно, у этого названия более глубокое значение. Следующая песня называется «Прежде чем ты полетишь».

Я вновь приветствую вас. С вами по-прежнему Джинни Оуэнс, и я по-прежнему делюсь с вами некоторыми из своих песен. Есть фраза, которая мне очень нравится. Я стараюсь жить этой фразой и делюсь ею со всеми друзьями, которые приходят на мои концерты. Я стараюсь взаимодействовать с ними. Фраза эта такая: «Всякая жизнь — это история». И если каждая жизнь — это история, то как читается ваша? Я стараюсь задавать себе этот вопрос каждый день, потому что, я думаю, часто происходит такое, что мы считаем наши истории неважными, незначительными, или люди просто не смотрят на нас. Им все равно, как мы живем. Но я начала понимать то, как я живу. Я проживаю большую Божью историю, так же, как и вы. И когда мы живем в Его большой истории, Он позволяет раскрываться и нашим историям. Каждую минуту, каждый день. И когда наши истории раскрываются каждую минуту и каждый день, кто-то, и на самом деле больше, чем только один человек, наблюдает за нами и узнает нас. Я хочу спеть вам песню, которая немного рассказывает мою историю, ту историю, которую я хочу, чтобы вы прочли в моей жизни. Я надеюсь, эта история укажет людям на небеса. Я знаю, эти слова прозвучат безумно, но реальность наших историй — это наша сокрушенность, беспомощная часть наших историй. Те части наших историй, которыми нам часто неловко делиться с миром. Но именно такие истории указывают людям на небеса. Это то, что делает нашу веру сильнее. В моем случае, тот факт, что я не могу видеть, заставляет меня надеяться, что настанет день, когда я смогу видеть. Как говорит Павел в 1 Коринфянам 13, «Сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, но придет день, когда мы увидим все ясно, в полноте, как и мы полностью познаны». Это песня о том, что хотя я и не могу видеть мир прямо сейчас, я могу воспринимать его очень многими путями, хотя я не могу видеть. Но я знаю, моя вера говорит мне, мое сердце говорит мне, Иисус говорит мне, что однажды я увижу. Я увижу все, и первый, кого я увижу в своей жизни, это Иисус. Когда я буду петь вам эту песню, я призываю вас думать о том, какова ваша история, как она читается. Я призываю вас помнить, что это важная история. И когда вы проживаете ее, когда другие читают ее каждый день, я призываю вас подумать о ценности того, кем вас сотворил Бог, и о том, как читается ваша история.

Спасибо большое за то, что присоединились ко мне сегодня. Мне было так приятно петь для вас мои песни и делиться мыслями о жизни. Хочу с радостью напомнить вам, что у нас вышел новый диск под названием «Садись, я подвезу», как я упомянула в начале программы. Он не о том, что я вожу машину. Этот альбом о том, что Бог стоит в центре моей жизни, что Он направляет мою музыку, мое сердце, мои приключения. Надеюсь, что Он делает все это и в вашей жизни. Так здорово, когда бывают такие встречи. Но я надеюсь, что в следующий раз мы сможем встретиться лично. Так что заходите на мой сайт jennyowens.com. Там вы сможете узнать, где я буду выступать. Я уверена, что скоро я буду где-то поблизости с вами. Если вы не приедете к нам, мы приедем к вам. Мы будем рады видеть вас на нашем концерте. Я также буду рада услышать вас на Twitter и Facebook. Адрес моего Твиттера — twitter.com/JennyOwens, а Facebook — facebook.com/JennyOwensFans. Так что заходите. Мне нравится поддерживать связь. Я много пишу в блоге. Некоторые публикации кажутся странными и без особого смысла, но все равно бывает весело. Сейчас мне хотелось бы поделиться с вами стихом из послания Иакова. Там сказано: «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».

Соединенных Штатах Америки в доме отставного лейтенанта над диваном висела картина. Какое-то время назад в нее попали дети, играющие в мяч, и она упала за диван. Спустя время ее поместили за шкаф, затем переместили еще.

Ангела Пьета, которое было написано в 1545 году. Картину отправили на экспертизу, и спустя какое-то время на аукционе Сотбис она была продана за 250 миллионов долларов. То, что казалось никому не интересным, то, о чем все забыли, вдруг оказалось столь важным и ценным. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию, то обнаруживаем здесь, что иногда в нашей жизни мы очень легко относимся к ценным вещам и забываем о том, что им имеет настоящее подлинное значение, и теряем из виду самые основные вещи, которые имеют достаточно важное значение для человека. Как так случается в жизни, что люди теряют Христа? Когда мы читаем Евангелие, чаще всего мы читаем истории о том, как Христос находит людей в разных местах и в разных обстоятельствах. Есть притча Иисуса Христа о потерянном, и мы знаем о том сюжете, как описан процесс поиска утраченного. Но давайте сегодня поговорим о том, как можно потерять Иисуса Христа. Для этого мы с вами обратимся к Евангелию от Луки. И здесь, на страницах этого Евангелия, посмотрим на историю, которая описана 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Как случилось так? Почему родители не заметили, что Иисус Христос остался в Иерусалиме? Почему могло случиться так, что он был не там, не вместе с ними? История понятна. На праздник в Иерусалим ходили целыми семьями. Иосиф и Мария привыкли, что если они направляются куда-то, то Иисус Христос, будучи послушным сыном, всегда находится там, где и должен находиться. И именно так они относились к этому и сегодня. Они понимали, что Иисус Христос вместе со всеми людьми направляется домой после праздников. Они делились впечатлениями, они рассказывали друг другу о тех событиях, которые происходили. Они могли посвятить внимание общению с родными и близкими людьми, может быть, членами семьи, которые жили уже в других городах, в других поселках. Но тот, кто был целью их жизни, тот, кто был самым важным для них, оказался обойденным их вниманием. Они не знали, где находится Иисус Христос. И шли спокойно вместе со всеми, пока не обнаружилось, что Христа нет. Наверное, иногда в нашей жизни случается нечто подобное. Когда нам кажется поведение Христа очень предсказуемым. Когда нам кажется, что Он будет делать вот это или вот это. Он ожидает нас вот это или вот это. Когда мы видим предсказуемость Его ожиданий, мы готовы успокоиться и сказать, что все будет нормально. И вот когда мы находимся в этом состоянии, как раз-таки случается то, что случилось и у Иосифа с Марией. Иисуса Христа не было рядом. Он не оказался среди друзей, он не оказался с детьми знакомых, он не оказался вообще в той группе, которая теперь путешествовала обратно домой. Как только мы расслабляемся, как только мы чувствуем, что все в порядке и все понятно, Иисус Христос исчезает из нашего поля зрения. Это важный момент христианской жизни, христианского опыта. Никогда нельзя думать о том, что Христос будет там, где мы его себе представляем. Потому что на самом деле он может оказаться в самом неожиданном месте. Теряя Христа из виду, теряя его из нашего присутствия, из нашего окружения, мы теряем верность курса, которым направляем свой путь. И путь в духовной жизни. Как мы ведем себя, когда мы теряем Христа?
Что происходит с человеком, который...

потерял Христа из виду. Кто виноват в том, что я потерял Иисуса Христа из виду? Кто несет за это ответственность? Мы вновь обращаемся к Евангелию от Луки и читаем здесь. Но думали они, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, идущих обратно в Иерусалим, что переживают родители? О чем они думают? О чем они говорят между собою? Что становится главной целью и сутью их общения? На чем сосредоточены его мысли? На чем они концентрируют свое внимание? О чем они думают? Они вспоминают место, где они видели его в последний раз рядом с собою. Они думают, куда он мог пропасть из их поля зрения. Все, что сосредоточено в их сознании, оно сосредоточено вокруг того, где его найти. И когда они сосредоточили все свое внимание на нем, они возвращаются в Иерусалим. И евангелист Лука продолжает свое повествование. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“». Кто виноват? Кто виноват в том, что они потеряли Иисуса? Из этой фразы, которую мы видим здесь, формируется ясное понимание. Он виноват. Иисус стал виновником этого обстоятельства. Но точно так же происходит и в нашем опыте христианской жизни. Когда мы не видим Христа рядом с собой, когда мы не видим и не чувствуем присутствие Бога, когда мы не ощущаем Его влияние на нас, причиной мы видим Его. Почему Он оставил нас? Почему Он ушел от нас? Почему Он не был рядом с нами? Но на самом деле причина состоит в том, что мы перестали думать о Нем. Мы перестали жить Его ценностями, жить Его идеалами. Мы забыли о том, что Он ожидает от нас. И далее евангелист Лука повествует нам и говорит: «Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“ Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Иисус Христос находится в послушании своим родителям. Он находится рядом с ними. Не он причина того, что они его потеряли. Так случается, что мы, говоря о наших бытовых вопросах, задаваясь проблемами повседневными, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, почему-то теряем из виду, что реальность Иисуса Христа, присутствующего каждый день с нами, определяет правильность наших шагов и нашего выбора. Так случилось и в этой семье. Есть еще одна история, которая записана в Евангелии от Луки, которая описывает нам ситуацию, связанную с тем, как люди переживают, когда они теряют Иисуса Христа. И в этом отношении эта история повествует теперь уже о учениках, которые ожидали нечто особенного от Иисуса Христа. И они ведут себя определенным образом, когда они ощутили, что они потеряли Иисуса Христа. Давайте мы обратимся и будем читать Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 текста. И здесь мы обнаруживаем следующее повествование. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий в 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговорились между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою,
И сам Иисус, приблизившись, шел с

ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Иисус Христос шел вместе с ними, слышал их беседу, слышал их разговор, и этот разговор был сосредоточен на определенной теме. Они не поняли событий, которые произошли в Иерусалиме. Эти ученики, идущие в Эммаус, были несколько разочарованы. Почему они были разочарованы? Что случилось такого, что привело их в это состояние? Потому что им стало непонятно поведение Иисуса Христа. Они видели, что популярность Христа растет среди народа. Им хотелось, чтобы Иисус Христос воспользовался этой популярностью. Им хотелось, чтобы Он занял определенное место в обществе среди всех людей, чтобы Он занял место того, кто мог бы управлять всем народом. Но это не являлось целью Иисуса Христа. Они потеряли из виду ту задачу, которая стояла перед Ним. И далее, когда мы читаем повествование Луки, мы обнаруживаем, что эти путешествующие в Эммаус думали о том, что Христос не все сделал так, как надо было сделать. Священное Писание продолжает и говорит: «Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, и мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Удивительная вещь. Неоднократно Иисус Христос говорил им о том, что ему предстоит пострадать. Он говорил им о том, что будет происходить в процессе его искупительной жертвы. Он рассказывал им о том, что другого пути нет, что он не ищет царства этого мира. Но когда это случилось, они разочарованы. Они потеряли Иисуса Христа из виду. Они не чувствуют того, где он должен находиться. И в связи с этим, идя, рассуждают, уходят с того места, о котором он говорил им. Ведь он, обращаясь к ученикам, говорил, что он обязательно встретит их в Иерусалиме. А эти два ученика направились в сторону от города, где Иисус Христос должен был их встретить. Они идут, рассуждая, переживая, они думают о том, что было сделано не так. И они забыли о том, что планировал совершить Иисус Христос. Как мы ведем себя, когда теряем Иисуса Христа из виду? Что делаем мы? Мы ищем того, кто виноват. Мы хотим сказать Иисусу Христу: вот уже третий день, как это все случилось, и должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит в моей жизни. Где ты? Почему тебя нет рядом со мною? Почему ты оставил меня здесь? И выглядит это все так, как будто виновен в этом положении именно Иисус Христос. Но на самом деле причина совершенно в другом. И далее евангелист Лука повествует нам продолжение этой истории. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, и женщины, так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть все процессы, которые должны были произойти, очевидны, они на поверхности. Да, Христос воскрес. Да, он теперь уже не находится в могиле. Да, вопрос искупления совершен. Но это не дает уверенности ученикам, что все произошедшее свидетельствует о том, что исполнилось Божье пророчество. Обратите внимание, когда люди теперь находятся в этом месте, концентрируют свое внимание на Иисусе Христе, когда Христос задает им конкретный вопрос, когда Он

он ожидает от них ответа на этот вопрос, когда он дает им задает вопросы, которые позволяют формулировать задачу, которая их беспокоит. Иисус Христос оказывается рядом с ними для того, чтобы ответить на эти вопросы. И тогда мы смотрим на 25 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как мы должны искать Иисуса Христа? Да, мы иногда теряем Его из виду. Да, мы теряем Его, потому что мы не понимаем Его действий. Да, случается так, что мы делаем Его виновным в этих обстоятельствах, и мы говорим о том, что мы ожидали от Тебя большего, но Ты не сделал то, что мы ожидали. Что делать с этой ситуацией? Что мы должны предпринять? Иисус Христос открывает Слово Божье. Более того, Священное Писание говорит, что Он начинает объяснять пророчество. Ключевым аспектом является то, что пророчество повествовало о том, как должно было совершиться действие Божье в отношении искупления человечества. Как все должно было происходить, предсказывали пророки. И именно поэтому к ним отправляет Иисус Христос этих учеников, которые направляются в Эммаус. И тут из пророчества он поясняет, что все это так и должно было случиться. Если мы чувствуем, что мы потеряли Иисуса Христа, что Он не находится рядом с нами, виноват в этом не Он. Мы перестали на Нем концентрировать свое внимание в силу бытовых вопросов, переживаний, с которыми мы столкнулись. И теперь Бог приглашает нас открыть Слово Божье, открыть пророчество, посмотреть на эти пророчества, проанализировать эти пророчества, потому что оттуда, из пророчеств, мы можем увидеть, что Он должен делать те шаги, которые Он предпринимает сегодня. И далее евангелист Лука повествует для всех нас. «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им, как сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них». Потрясающие слова. Иисус Христос пришел к тем людям, которые ощутили себя обманутыми. Он пришел к тем людям, которые хотели узнать об Иисусе Христе. Он начал рассказывать им пророчества. Более того, когда он представил им всю миссию Иисуса Христа на этой земле и подтвердил то, что уже и так стало очевидным фактом, то, что говорили женщины, то, что говорили ученики, которые пошли проверить пустоту гроба. Когда все это было сделано, Иисус Христос входит в более тесный контакт с ними. Евангелист Лука очень детально описывает эти действия. Он преломляет для них хлеб. И это становится фактором, который определяет их прозрение. Они видят, что перед ними Иисус Христос, перед ними Тот, Который совершил искупление, перед ними Тот, Который вел их до сих пор и рассказывал им о том, как должно все происходить. Конечно же, дорогие друзья, когда мы смотрим на эти факты, описанные Лукой, как это помогает нам сегодня, людям, живущим на этой земле, узреть для себя решение главного вопроса? Как его искать? Слово Божье, книга Библия, написанная для того, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа здесь. Если нам кажется, что мы оказались оставленными, значит, нам нужно сконцентрировать свое внимание на пророчествах о Христе, на Евангелии, которое повествует о Христе. Нам нужно применить это Евангелие в нашем опыте, в нашей жизни, и мы увидим, что следование за Христом, описанное в Евангелии, отразится в нашей жизни. И если это случится, если мы последуем за Христом, то мы увидим, что это
понимание Евангелия приведет нас вновь к Иисусу Христу. Мы вновь Его найдем для себя. Мы обретем Его для того, чтобы снова следовать за Ним. Когда мы читаем этот отрывок в его продолжении, мы понимаем, что случается с этими двумя учениками. Они уже не могли удержаться. Иисус Христос пропал из их вида. Они не видели Его, но они не остались в Эммаусе. Евангелист Лука, продолжая описание, говорит в 32 стихе. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Они отправились в Иерусалим. Они отправились в правильном направлении. Именно там предварял их встретить Иисус Христос. Они должны были встретиться с Ним в Иерусалиме, не в Эммаусе, ни в каком другом населенном пункте. Там воскресший должен был встретиться с ними. И они побежали туда для того, чтобы рассказать о своем опыте встречи со Христом для всех остальных учеников, чтобы укрепить их веру. Чтобы сказать им о том, что не зря все было сделано, что на самом деле Иисус Христос жив. Он воскрес для того, чтобы дальше вести свой народ до того дня, когда Он явится во второй раз на эту землю. Дорогие друзья, когда ученики пришли к остальным апостолам, евангелист Лука говорит, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Преломление хлеба Иисуса Христа, Иисусом Христом для этих двух учеников – это факт Его заботы о нас, когда мы забываем, где Его найти. Когда мы теряем из виду Иисуса Христа, Он приходит к нам для того, чтобы мы могли увидеть это действие, увидеть Его присутствие рядом с собою. Что важно для нас усвоить из этих двух историй? Первое. К сожалению, иногда Иисус Христос теряется из нашего вида. Мы озадачиваемся своими домашними делами, бытовыми вопросами, вопросами своей обычной, текущей, повседневной жизни. И нам, подобно родителям Иисуса Христа, земным Его родителям, кажется, что Он где-то рядом с нами. Но помните, если наши глаза не устремлены на Него каждый день, если мы не обращены к Слову Божьему каждый день, мы обязательно потеряем Его из виду. В наших повседневных делах мы заблудимся и потеряем то, что Он описал как предваряющие события для каждого из нас. Второе, на что мы должны обратить внимание. Если мы потеряли Иисуса Христа из виду, если Он не ощущается нами в нашей жизни, в нашем опыте веры, если мы не чувствуем, что Он присутствует здесь, сейчас, вместе с нами, что нам нужно сделать? Нам нужно искать причину в нем или по-другому посмотреть на ситуацию? Евангелист показывает для нас. Мы должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Иисуса Христа искать. Иосиф и Мария оставляют своих родственников, разворачиваются и идут в обратном направлении. Все теперь, что было вокруг них важным и ценным, перестало играть такую роль. Важным и ценным для них стал Иисус Христос. И поэтому идут и ищут Его в Иерусалиме, и находят Его обязательно, и видят Его там, в храме. Ученики, идущие в Эммаус, потерялись в том, чтобы понимать действия Иисуса Христа. Но идут вдвоем и беседуют об Иисусе Христе. И когда они беседуют об Иисусе Христе, они не могут понять, почему так сложилось. И когда они сосредоточены на этой теме, сам Господь Иисус Христос приходит к ним для того, чтобы рассказать им о том, что случилось, и истолковать для них пророчество Ветхого Завета, для того, чтобы, увидев толкование этих пророчеств, они убедились, что Иисус Христос делает то, что Он и должен был делать для них. Дорогие друзья, когда мы читаем Слово Божье,
оно помогает нам найти Иисуса Христа. Целью всей нашей жизни должно стать желание обрести Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его в нашей жизни, чтобы мы могли доверять Его наши вопросы веры, наши вопросы спасения. И важно, чтобы мы могли научиться Ему доверять в наших бытовых и повседневных вопросах. Он всегда готов быть рядом с нами. Он любит нас. Он заботится о нас. Он желает, чтобы мы видели все то, что Он совершил ради нашего искупления, ради нашего спасения, ради того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми детьми живого Бога. Но для этого очень важно, чтобы наши мысли, наш разум был сосредоточен на Слове Божьем. Чтобы мы с вами искали познание на страницах Библии, где нам искать Иисуса, и никогда в своей жизни не теряли Его из виду. А если это случилось, чтобы мы вновь обратились к Божьим пророчествам для того, чтобы здесь увидеть нашего Бога.

0: Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.
1: До знакомства с Тони Ники Томпсон прошла через череду проблемных отношений. Он был старше ее, воспитывал 5 из 6 своих детей и 6 лет назад освободился от наркотической зависимости. У нас был чудесный период свиданий, и через несколько месяцев мы решили пожениться.
0: Первые несколько лет прошли чудесно. Мы пытались соединить свои семьи. У Тони были дети, и у меня тоже. Вскоре у нас родился Фредди, и получились мои, твои и наши. Мы возили детей в секции, в парк. Мы делали то же, что делали обычные семьи.
1: В то время Тони открыл свою строительную компанию и нанял друзей из прошлого.
0: Мы думали, что сможем повлиять на них своим образом жизни, покажем наш счастливый брак. Мы не разрешали у нас дома курить, пить или принимать наркотики. Мы думали, что повлияем на них. Но, к сожалению, вышло наоборот. Плохая компания развращает добрые нравы. Уже через год муж снова вернулся ко лжи, неверности, а вскоре уже начал торговать наркотиками.
1: Супруги стали жить раздельно, а потом развелись, потому что Тони вернулся к старому. Я начал принимать метамфетамин. В итоге это стало зависимостью.
0: Через короткое время я позвонила ему и сказала: «Я знаю, что ты принимаешь. Я тоже хочу кайфануть». В своем извращенном восприятии я думала, что это поможет мне вернуть брак. Это была та единственная вещь, которая не была для нас общей. Я считала, что она свяжет нас. Он пришел ко мне, и я сразу же стала зависимой.
1: Ники начала ежедневно принимать наркотики, а Тони арестовали и посадили за производство мета.
0: Я подсела на иглу. Ты гонишься за первым кайфом и делаешь то, что обещала не делать. И ситуация становилась все темнее и темнее. Я уже некоторое время смотрела порнографию. Со мной начала заигрывать одна девушка, и мы с ней стали любовницами.
1: В тюрьме я стал думать о самоубийстве. Первые несколько недель у меня была ломка. Я винил себя, но через несколько недель я начал читать Библию и смотреть проповедников по телевизору. Я слушал то, чего ранее не слышал. Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
0: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. Я не хотела слышать об его Иисусе.
1: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь, и пошел в этом направлении.
0: Тони начал подписывать письма: «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала: вот глупец, мы же не женаты уже.
1: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
0: У меня были мысли: погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя. Он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
1: Сыну было 1.5, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3.5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
0: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал: «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату, а когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала, это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
1: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной. Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
0: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя. И Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, Сейчас начните свою молитву словами. Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на твой путь, Господи. Я хочу жить для тебя и с тобой. Я знаю, что для этого мне нужен ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анел обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анел попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить, молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анел решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
0: Врач сказал, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
1: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
0: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мари практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея,

0: Луку, Иоанна, вновь и вновь. Это дало мне надежду, что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена. Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя. Вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва я звучала так: «Господи, я готова принять все, что ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня. И приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что... Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя. И ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать, болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мария. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились, и с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага. И с этой властью мы говорим «Злой дух, уйди из моего тела, сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной. Ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Будьте благословенны».